молитв о том, как с ней справляться. Псалмы полны примеров его страданий. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41:6. Прочитайте также псалмы 41, 42, 68, 87, 101. Несмотря на все приступы депрессии, он нашел несколько важных ключей к одержанию победы над ней. Противодействовать унынию. Самое главное – немедленно начать противодействовать депрессии. Ее нужно встретить во всеоружие. Если позволить ей остаться, она расползется, как раковая опухоль, метастазируя всюду, куда только сможет распространиться. Обычно пораженные депрессией вынашивают и лелеют ее, как любимого ребенка. Многие окунаются в нее просто от бездействия, и жалость к самому себе лишь усиливает это состояние. Давид понимал важность такого первого шага, поэтому воскликнул с вызовом к себе и к своей депрессии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога!» Псалом 42, 5 стих. Как противодействовать? «И пленяем всякое помышление в послушании Христу» 2 Коринфянам 10:5. Христиане должны контролировать свои негативные мысли, полностью подчиняя их господству Христа. Не делая этого, можно впасть в уныние. Это означает упорядочить свои мысли в соответствии с истинным Божьим Словом. Христиане должны сохранять свой разум. Мы не должны помышлять о нечистом или потакать дурным привычкам. Божье Слово призывает нас помышлять о том, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Филиппийцам 4:8. Надо смотреть на свою жизнь и будущее с точки зрения Бога. С послушанием придерживаться истинности Божьего Слова, размышлять над Писанием и очищать разум его животворной водой. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Под добрым словом здесь подразумевается всякое слово, несущее в себе положительный заряд радости. Такое слово содействует размагничиванию депрессии. Секрет мудрости Соломона. У Соломона было кольцо с надписью: «И это пройдет». Все проходит, и это тоже пройдет. Это хорошее противоядие от зла, лучшее лекарство от стрессов и депрессий. Об этом писал и Тихон Задонский. «Все, как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой, бедствовал. И это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной. И это прошло. Окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня. И это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать. И это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни. И это прошло. А там будет вечный покой». Что всегда держит человека на плаву? Что обеспечивает ему психологическую устойчивость, жизненную стойкость? Его ценностные ориентиры или жизненные устои, принципы? Ведь эти духовные принципы, в отличие от финансов, у человека никто не может отнять. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер церкви, Украина. Окончание следует.

невыдуманные рассказы, специально для забытого алтаря. Драгоценный выигрыш. Я распахну всю душу перед ним, не спрячу для себя ни уголочка. Пусть все во мне становится святым, пусть все на его близость отзовется. Анна Вельке. Айгуль долго обдумывала, как подойти и какие подобрать слова, чтобы поговорить с мужем, который вот уже целую неделю высокомерно и злорадно игнорирует ее, в упор не видит, и всем своим видом и поведением красноречиво говорит: «Не подходи ко мне ближе. Не то я за себя не ручаюсь. И вообще, не желаю тебя видеть.

иначе будут болеть. Понимает ли он хоть что-нибудь? Отец называется. Она знает, сегодня у него день зарплаты, но он ей ничего не дал. Пропил, видимо, все деньги. Вот и лютует. А, возможно, вообще с работы выгнали в очередной раз. Выданный ему же остаток от заработка за последний месяц наверняка спустил в пивнушки. С горя. Так он обычно выражается. Впрочем, какое там у него горе? Сам виноват во всем. Не умеет с людьми ладить. Вечно злится на всех, ругается, всех оскорбляет, обзывает. Все у него виноватые. Ее и вовсе ни во что не ставит. Всю злобность свою домой приносит. Нервы таким образом успокаивает. Эгоист несчастный. Ну хорошо, она во всех несчастьях семьи виновата, по его мнению. А дети, в чем они-то провинились, особенно малыши 5 и 3 лет? Детей ведь не только надо хорошо кормить, обувать и одевать, но и следить, особенно за старшим, 11-летним, чтобы не связались с какой-нибудь шантропой и не научились бы чему-нибудь плохому. Но отцу до них дела никакого нет. Она решительно шагнула в спальню, подошла к тахте, где, даже не сняв грязной одежды, храпел ее незадачливый супруг. Будить его? Ух, и разойдется, не остановить, и денег не даст. Айгуль пошарила по карманам и взяла остатки денег. Она их пересчитала. Немного. Значит, не получка. Когда проспится, она с ним серьезно поговорит. Так дальше жить нельзя. Утром, не бритый, не умывшийся, не причесанный, в мятой одежде, Карим зашел на кухню. Уселся царственно на табуретке и требовательно скомандовал: «Завтрак подавай». И поживее. Вчера он не ужинал и чрезвычайно проголодался. От возмущения Айгуль потеряла дар речи. Это уже ни в какую логику действий не укладывается. Вчера, значит, пришел домой пьяный, никаких денег не дал, а завтрак ему, видите ли, подавай. Да еще поскорее, голоден он. Ишь ты, совсем мужик порченый. «Где я тебе его возьму? Завтрак-то, ну подумай, получку не принес в дом, а есть просишь, еда она с неба на стол к нам не падает, да еще бесплатно!» Карим рассвирепел, закричал на жену, употребляя нехорошие слова, стукнул кулаком по столу, потом двинул буфет, в котором задребезжала посуда. Он был возмущен до глубины души. Не хватало еще ему перед ней отчитываться, в своем ли она уме. В своем, всегда в обнимку с ним, с этим самым умом, не расстаюсь никогда, ни днем, ни ночью, все маракую, как детей накормить, обуть, одеть. А вот где ты его подрастерял, что не думаешь о семье, хотелось бы знать. Ах, вот оно что! Так-то ты чтишь своего мужа, негодная женщина. Ну вот что, я ведь могу вообще уйти из дома и семьи навсегда. Уходи. «Кто о таком человеке, как ты, будет сожалеть? Одни неприятности от тебя. О детях совершенно не заботишься. Какой им пример подаешь своим поведением? Кем они вырастут, глядя на вечно пьяного, замызганного, непутевого папашу?» От возмущения он схватил стул, поднял его высоко над головою и со всей силы стукнул им об пол. Стул разлетелся на куски по всей кухне. Подняв горделиво голову, Карим направился к выходу и через плечо зло бросил жене. «Все, надоело ты мне. Я ухожу от тебя. Навсегда. Еще умолять будешь, чтоб вернулся. Но я ни за что, никогда, не надейся». «Иди, иди, да смотри, не пропади, без нас-то!» — крикнула ему вслед Айгуль. Он быстро вышел на улицу и остановился в растерянности. Куда же направить свои стопы? Уж очень есть хочется. Карим отправился на базар. Ходил долго, зорко высматривая, где бы раздобыть бесплатную еду. Две чистенькие, аккуратно одетые старушки торговали горячими пирожками. «Бабули угостили бы, я в трудной ситуации, голоден со вчерашнего дня, неприятности большие на работе и в семье». «Денег, естественно, нет, но как появится, я немедленно...»

немедленно с вами расплачусь». Вильма внимательно оглядела просителя. Бродяга, видимо. Давно не мытый, одежда неопрятна, вдобавок голоден. Она взяла пакетик, открыла кастрюльку, где пирожки погорячей, и, заполнив ими пакетик, протянула просителю. Карим буквально выхватил пакет из рук и молниеносно его опустошил. Вильма вытащила из корзинки яблоки и предложила их голодному. Поблагодарив, Карим запихнул яблоки в карманы и отправился на вокзал. Там часто торговали овощами и фруктами перед приходом поезда, и здесь он нашел отзывчивые на беду сердца. Добродетельные люди снова хорошо подкормили его. Так целую неделю Карим благополучно прожил, накормленный щедрой рукой сочувствующих. Но долго ли так будет продолжаться? Подумать только, молодой, здоровый мужчина, вместо того, чтобы работать, попрошайничает. Стыд-то какой! И рука дающего оскудела. Так, что же дальше-то делать? Здесь его больше не поддерживают. Он вскочил в тамбур остановившегося поезда и проехал до следующего поселка. При выходе из вагона заметил две корзинки без присмотра. Схватил их со скоростью звука, ринулся в тамбур. Стал спускаться по ступенькам. И тут из вагона послышался истошный крик владельца собственности. Карим спрыгнул на платформу и со всех ног бросился бежать. Но неосмотрительно, не глядя вперед, и примчался прямо к милицейскому пункту, где и был задержан с поличным. Ему дали 3 года. Потом уже в тюрьме добавили еще год за неуважение к начальству и дебош. Однажды всех заключенных собрали в клубе. Для душепопечительной беседы, так решил Карим. Кому она нужна? И, притворившись больным, лег на нарах, с головой укутавшись одеялом. Но его вытащили, привели в клуб. На сцене кто-то что-то говорил. Потом пели хором. Он ничего не слышал. Клонило в сон. Да и вообще, зачем ему все это? Слушай тут всякую ерунду. После стали раздавать брошюры и небольшие книги. Ему досталась книга. Он прочитал название. «Новый Завет». «Ну, а что случилось со старым?» Он, что было силы, швырнул подарок через весь зал куда-то подальше. И сказал, «Всякой чепухой пичкают и портят здоровую природную натуру». Больше всего раздражало, что все – буквально все подряд учат его, как надо жить. Даже думать, не говоря уже о поступках. А сам-то он что, безмозглый? Вот еще одни учителя объявились, слушая их внимательно, вникая в содержание их книг, сейчас разбежался. Ночь для него выдалась трудная. Он не мог заснуть, вертелся сбоку на бок. Злобность объяла его тугим обручем. Душила. Утром, не выспавшись, вынужден был идти на работу. Сегодня на лесоповал. Деревья пилить. Его назначили ответственным. Он присматривал, чтобы никто не ленился, а работал наравне с другими. Но любителей полентяйничать набралось немало. Карим им сделал замечание. Они пропустили замечание мимо ушей. Тогда он так раскричался на них, что его зычный голос, как гром среди ясного неба, прокатился по тайге. И вдруг Карим услышал знакомый голос. Он звал его. Именно его. Он огляделся. Невдалеке от них трудились подростки. Из колонии для несовершеннолетних. Тревожный взгляд Карима напряженно всматривался в фигуры и лица мальчишек. И остановился на одном. Его старший сын. Как же так? Почему он здесь? Карим сорвался с места и помчался к сыну, но не добежал. Его остановил конвоир. Этот страшный день Карим не забудет никогда. Его всего трясло от осознания огромной вины перед сыном, семьей. Он давно даже не вспоминал о них, не интересовался ни женой, ни детьми. Они как бы перестали для него существовать. Как же это произошло? Ведь он так самозабвенно любил Айгуль.
Он вспомнил, как встретил ее, юную, хорошенькую, милую девушку. Потом он не спал ночами, все думал о ней, не мог дождаться следующей встречи. А как он радовался рождению своего первенца, заботился о нем, купал, одевал по утрам, гулял с ним после ужина в сквере, чтобы потом сын крепко спал здоровым сном. Слезы навернулись на глаза. Теперь он понимал, что был счастлив. И в семье, и на работе, которая была его гордостью, он строил дома. А что у него теперь? Он оказался на самом дне земной жизни. Сейчас он много передумал, переоценил, понял. Он разрушил свою жизнь и жизнь своей семьи. Своим пагубным пристрастием. Все на работе отмечали. Начало стройки, сдачу в эксплуатацию. Закатывали пир горой, спиртное лилось рекою. И вот печальный результат. Свою жизнь загубил и будущее своего сына. Его сердце сжалось от навалившегося горя. Он много думал, что делать, как исправить, кто поможет в столь деликатном деле. И вспомнил лишь одну единственную цитату из Библии, которую при встрече с заключенными произнес евангелический проповедник. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проповеднику по этому тексту много задавали вопросов. Он объяснял. Карим запомнил из всего этого объяснения одно. Лишь Бог способен утешить печальное сердце человеческое и помочь в трудных обстоятельствах жизни. Эх, выбросил такую нужную книгу. А сейчас почитать бы ему эту драгоценную книжку, да набраться ума разума, да разыскать ее надо, ведь многим раздавали, и почерпнуть оттуда мудрости, как жить дальше. Утром он всех опросил, у кого сохранился Новый Завет. Оказалось, лишь у одного. Они поговорили. Владелец наотрез отказался ему отдать, даже почитать. Карим огорчился. В очередной раз вечером заключенные играли в карты. Азартно и непременно с интересом. На что-то. Чаще всего на деньги. Карим в игре не участвовал. Наблюдал со стороны. Слушал победные крики выигравших. И неожиданно услышал. Вот на кону оказался Новый Завет. Его владелец проиграл все. И эта книга — единственное, что у него еще осталось. Карим встрепенулся. Она ему нужна, как воздух. И включился в игру. Картежник он был опытный. Но сейчас он сильно волновался. Этот драгоценный выигрыш был ему необходим. Решается в сущности вся его судьба. А о других он знал. Никто всерьез не заинтересован в этой книге. Разве что ради победного удовлетворения, а ему она нужна до зарезу. Карим напрягся, зная, что может и проиграть. О нет, только не это. Игра шла долго. Но вот, наконец-таки, она окончена. Карим — безраздельный владелец бесценной книги. Напряжение сменилось безудержной радостью. Все замерли от удивления. Было бы отчего так веселиться. Выиграл бы что-либо путевое, скажем, деньги или махорку с анашой. А тут какая-то книжонка, а он рад без памяти. Чудеса, да и только. Карим сразу же залез со своим сокровищем на нары и принялся читать. И так каждый день, неотрывно. Вот только бы понять, разобраться. «Просите мудрости у Бога», — прочитал он однажды. «Ага, так значит». И он попросил, молясь открыто, вслух, никого не стесняясь. Все покатились со смеху. Потешались над ним, вешали ярлыки, обзывали. Он никак не реагировал. Это их дело. А его — изучить текст, постигать Божью премудрость. Потом в тюрьму вновь приехали миссионеры. Он покаялся. Позже в большой просторной бочке, наполненной водой, принял крещение.
Карим трепетно подходил к своему дому. Как его примут в семье? Может быть, сразу прогонят? Это будет крушением всех его надежд. Дети первыми заметили приближающегося к дому отца и побежали ему навстречу. Он подхватил их, обнимал, целовал и плакал от счастья. Потом подошел к вышедшей ему навстречу Айгуль и, опустившись на колени, поклонился ей до земли, коротко сказал: «Прости за все. Давай начнем нашу совместную жизнь заново, и пусть сам Господь Бог будет хранителем нашего очага». Тон его речи был мягким, ласковым, просительным. Она изумилась. Как он изменился, не узнать. Бог обильно благословил их. Не прошло и 2 лет, как они стали членами поместной церкви, трудились в хоре. Бог их наделил этим замечательным талантом. В молитвах и псалмах они искренне прославляли того, кто вернул им отца, сплотил семью и подарил им радость спасения через веру в Господа Иисуса Христа, послал в их дом мир и любовь. Через некоторое время освободился из тюрьмы старший сын. Он был приятно удивлен разительными переменами в жизни всех членов семьи, атмосферой необыкновенного дружелюбия в семье. И вскоре тоже отдал свое сердце Иисусу. «Мудрость разумного, знание пути своего» написано в притчах, 14 главе, 8 стихом. Тамара Каширина, Россия.

Хочу благодарить за молитвы О.В. Петренко и о его матери. В январе этого года была опубликована просьба о молитве, и эти молитвы были услышаны Богом. Мать Петренко получила уголь. Бог есть живой и благой. Молитесь и дальше о пожизненно заключенном Владимире Петренко. Ольга Никель. Оформите подписку на год в город Новосибирск для Татьяны С. Она инвалид, была неверующей, а теперь, я думаю, обращается в молитвах к Господу. Прошу за нее помолиться, чтобы Господь явил ей милость и дал ей веру и покаяние. Думаю, если она будет читать «Забытый алтарь», ей многое откроется. Мария Шитору. Писала вам, что, наверное, не смогу продлевать подписку для моих любимых подруг и мамы, потому что по болезни не могу работать, но пока получаю пособие по безработице. Стараюсь продлить подписку. Мой муж неверующий, и как продлевать подписку, он не поддерживает меня в этом. Я молюсь, и он смиряется. Говорю ему, это я для Господа делаю». Прошу помолиться за мою семью, мужа, детей и внуков. Это моя самая большая боль. Болит душа и давит сердце за наших милых и родных, за деток, за мужей, за внуков, без Бога, что проводят дни. Но знаю я и твердо верю, что сам Господь своей рукой ведет по жизненной дороге в тот край небесный, неземной. Я знаю, слышит он молитву, что я к ногам его несу. За милых и родных мне деток я день и ночь его прошу. Вера Шек. Снова и снова читаю страницы алтаря и вижу вас глазами души. Могу радоваться с вами, молиться и плакать. Очень мне нравятся стихи. Узнаю из писем о нуждах, о боли души, о ком просят молиться, и присоединяюсь к молитвам тех, кто в них нуждается, о всех детях Божьих. Анна Татарникова, Россия.

Вы нам писали: «Уже пожинать пора. Читаю вашу газету с большим удовольствием. Сегодня хочу выписать алтарь для себя и для двоюродного брата в российскую тюрьму. Пишу вам это письмо не просто так. В Библии читаем: жатвы много, а делателей мало. Вижу, что везде, в любом городе, сеется Слово Божье. Идешь по улице, тебе книжку дадут. Через пару шагов – трактаты с Божьим Словом. Еще дальше – календари. И все за бесплатно. Как же тут не услышать Слово Божье? Это очень хорошо, и Господь с нами радуется. Но дело в том, что все только сеют и сеют, а Господь говорит, что уже пожинать пора. Ведь когда мы сеем, то сначала закапываем семечко в землю, потом поливаем, через определенный срок растение вырастает, потом появляются плоды. Если их вовремя не собрать, то они просто испортятся, тогда их уже ничем не спасешь. Знаю, что есть люди, которые просто гниют, которые иногда находятся на грани самоубийства. Они жаждут принять Иисуса в свое сердце, но не знают, как это сделать. Поверьте, я сама была в такой ситуации. Не было того, кто научил бы меня молитве покаяния и помог бы пригласить Иисуса Христа в мою жизнь. Каждый день я молилась неизвестному мне Богу о прощении, каясь в одном и том же грехе, и не могла понять, почему ничего не меняется. Я не знала, что только кровью Иисуса Христа мы можем быть оправданы. Да, если бы и знала, то все равно бы не понимала, что с этим делать. Но Господь, милостив, не дал мне умереть во грехах и привел меня в церковь. Здесь учусь Его науке. Я получила Его спасение и исцеление. Никто не виноват в моих проблемах. Мне надлежало пройти эти испытания, чтобы через эту боль Бог помог мне стучаться к тем, кто тоже болен и желает исцелиться. Посылаю вам стихотворение «Я был в аду» Ирина Леншмидт. Я был в аду. Мне 20 лет, я наркоман, душа болит от этих ран. Жить так дальше не могу, один вопрос: когда ж умру? Иглой я вену уколол, закрыл глаза, вмиг отошел. Открыл глаза, стою в аду. От страшной боли я кричу. Противный запах, стон людей, я выход стал искать скорей. Но темнота вокруг меня, и смерть уж смотрит мне в глаза. О, смерть, приди ко мне скорей, свободу дай душе моей. Но смерть смеется мне в лицо: что заслужил, теперь твое. И я кричал, все это сон. Все громче становился стон. Огонь касался моих ног, стоять на месте я не мог. Пытался бороться, оковы я рвал, что выхода нет, я уже понимал. Тяжелая масса легла на меня, и кости мои все ломала она. Вдруг чувствую, что-то так давит на грудь, слышу я голос: его не вернуть. Глаза открываю, в себя прихожу, и сразу тихонько с врачом говорю. Врач улыбался и мне отвечал: еле тебя с того света достал. Знаю, что я побывал там в аду. Всем, кто не верит, сейчас говорю. Как только закроешь свои ты глаза, без веры в Иисуса пойдешь ты туда. А мне не поверишь, придется тебе идти тем путем, что пришлось идти мне. И это не будет минутный показ, тогда уж наступит последний твой час. Там нет ни минуты, ни часа, ни дня, в который могла б отдохнуть ты, душа. Поэтому я всех с любовью прошу: ищите Иисуса,
стучитесь к Нему, ведь Он не прогонит вас от Себя, откроет Он дверь и впустит, любя. Ирина Леншмидт.

добродетельность и рассудительность. Мы все знаем, что эксплуатация неимущих, слабых, истязание зависимых существует с давних времен. Эти явления – величайшее зло нашего времени и распространены во всем мире. Сердце разрывается, когда видишь рядом с роскошными замками и вилами глиняные развалюхи и изнуренных голодом детей. Божье слово осуждает корыстолюбых вымогателей, злоупотребляющих правами христианского милосердия. Господь предупреждает, чтобы человек верующий ничего не делал из корыстолюбия и тщеславия. Наоборот, человек верующий должен быть кротким и смиренным, высоко ценить и уважать другого, ставить другого выше себя, думать и заботиться в первую очередь не о себе, а о другом. И если верующий попадает в положение, когда права христианского милосердия подвергаются оскорблениям и попранию, то мы обязаны ориентироваться на Иисуса Христа, который, имея право наследника небесного царского престола, не использовал эти божественные права здесь, на земле, а был покорен небесному Отцу. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стихи. Нас Господь учит, чтобы мы не противились злу, а давали место гневу Божьему, так как месть – это Божье дело. Он сам воздаст каждому по заслугам. Римлянам 12:19. Христианская любовь должна побеждать зло добром. Сказано: «Кто ударит тебя в правую щеку, лучше всего обратить к нему и левую». Матфея 5:39-42. Но это не значит, что христиане – тупые глупцы, которые не в состоянии постоять за честь христианского милосердия. И иногда просто необходимо свободно и открыто, с приветливой доброжелательностью, с твердостью и мудростью встать на защиту достоинства христианина. В противоположность корыстолюбивым вымогателям, дети Божьи призваны Богом свидетельствовать о Божьей добродетели и милости и должны прилагать все старания, чтобы мир видел в нашей вере Божью добродетель. В добродетельности действовать рассудительно. Последнее же приобретается терпением, любовью и глубоким почитанием Господа Иисуса Христа. Читай 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Быть милосердным – это христианский долг. Долг внести свою лепту любви и милосердия в огромном океане страдания. И горе тому, кто этим злоупотребляет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16:26. Слово Божье называет корыстность, жадность, себялюбие грехом, идолопоклонством, Колоссянам 3 глава 5 стих, через которое сатана завоевывает душу. Идолопоклонникам, то есть корыстолюбивым и себялюбивым, закрыто Царство Небесное, Ефесянам 5 глава 15 стих. Можно ли здесь помочь? Да, только полная перестройка духовного сознания таких людей через истинную веру в Иисуса Христа может принести исцеление. Эдит Изак.

Германия, прими мое признание. Каюсь и приношу 1000 извинений, что нахожу время на что угодно. Чтение газет, книг, телефонные разговоры, наслаждение музыкой, баловство с внучками. А вот сесть и написать обстоятельное письмо не хватает. Хотя в голове столько всего, чем стоит поделиться. Прежде всего, сердечно благодарю Бога за сестру Катарину П., за ее подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь». Да воздаст ей Бог за щедрость сердца обильной благодатью. Читаю все без пропусков. И радуюсь, и возмущаюсь. И хочется тут же высказаться, что-то дополнить, поправить, вразумить, согласиться, не согласиться, порассуждать. И это здорово. Замечательно, что газета не прохладная, не елейно усыпляющая, а бурлит, задевает, встряхивает. Господи, умудряй их и далее. Позвольте чуточку представиться. Виктор Мураль-Сикорский, пастор церкви «Народ Божий», епископ тюремного служения по Украине. Из 184 тюрем Украины в 136 проводил евангелизационные служения. Живу в Киеве. Жена Людмила, дочь, зять, две внучки. Да хранит их Бог. Сейчас организовываю среди заключенных двух колоний строгого режима Институт библейских принципов жизни. В Бучанской тюрьме УИН 85 и в Белоцерковской тюрьме УИН 35 Киевской области. И, конечно, молюсь, чтобы этот институт действовал по всем тюрьмам Украины и не только. К чему я это говорю? Буду рад молитвенной поддержке. Бог отвечает на молитвы любящих Его. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33, 3 стих. Впервые я был в Германии в мае 2009 года по приглашению миссии «Цистерна». Брат во Христе Борис Легких возил по 14 городам, и я говорил, свидетельствовал в 20 церквах. Еще со мной ездил брат Евгений Костенюк, замечательный брат. Когда-то он пел в ресторанах, ублажал слух хмельной публики модными шлягерами и спился до того, что уже умирал в канаве. А Бог не погнушался пьяницей Женькой, извлек его из тенистого болота, изменил его жизнь. Теперь Евгений — это ходячий сборник песен Возрождения. Я в восторге от того, сколько он песен знает наизусть и как играет на гитаре. До поездки в Германию я почему-то думал, что это угрюмая, воинственная, коричневая страна. А когда приехал, увидел ее красоту, то был невероятно удивлен. Даже стихотворение такое написал. «Германия, Германия, прими мое признание, я восхищен, не скрою, твоею красотою. Цветущая, весенняя, чудесна, как мечта». Страна, благословленная любовью Христа. После Германии как-то за Украину обидно. И у нас ведь могут быть такие прекрасные дороги и порядок во всем. А то прячемся за высокими заборами, и как будто нам все равно, в каком мусоре, в какой грязи живем. Отвлекаюсь. Хотел больше о служении, об Иисусе Христе в моей жизни поведать. В общем,
хочу подружиться с вами. Размышлениями, стихами, у меня их куча, поделиться хотел бы. Да будет то, что Богу угодно. Виктор Мураль-Сикорский, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. От сердца желаем вам Божьего благословения при размышлении над истинами Библии в сегодняшней передаче. Вначале прозвучит песня.
2: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что зло

Известный русский публицист Белинский сказал по поводу Евангелия следующее. Евангелие отличается тем, что оно равно убедительно, равно ясно и понятно говорит всем сердцам, всем душам, всем умам, искренно жаждущим напиться его истины. Его равно понимает царь и нищий, и мудрец, и невежда. Один поймет больше, глубже, нежели другой, но все они поймут одну и ту же истину. Да, Иисус, говоря о спасении, обращается ко всем людям, независимо от высокого или низкого положения в обществе, потому что все люди в одинаковой мере нуждаются в милости Божьей. «Кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей».

измученной жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви и сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они. Все здесь, в животворной картине, описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного Сына рожденье, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

Уважаемые радиослушатели, если у вас есть Библия, то откройте 7 главу Евангелия от Луки. Сегодня Иван Питерс проведет разбор, основываясь на тексте этой главы. Тема разбора – радикальный поворот в жизни или новое начало.

любопытные и слушают. В те времена это было естественно. Люди без стеснения подходили к кушающим и принимали участие в их беседе. За столом в Палестине в то время не сидели на стульях, как мы сегодня. Их столы были низкие, и люди, оперевшись на левый локоть, полулежа ели правой рукой. Обувь костей была снята, и ноги простерты от стола. И вот читаем мы в 37 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки. Женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Иисус возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. И вот, эти слова настораживают нас и говорят о том, что произошло здесь что-то необыкновенное. Присутствие людей вокруг столов было естественно. Но эта женщина, которая теперь туда подошла, ни за что и никогда бы не решилась войти во двор фарисейского дома. Женщина того города. Эти слова говорят нам о том, что она была знакома людям. Что мы видим и из слов фарисея, стих 39. Видя это, фарисей, пригласивший Иисуса, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вот в нашем тексте две личности – фарисей и грешница. Симон был самоправеден. Он не чувствовал нужды и поэтому не испытывал любви к Иисусу. Следовательно, в конце и не получил прощения. Он думал о себе, что он пред Богом и людьми хороший человек. Женщина, однако, вполне сознавала свою великую нужду и была поэтому безмерно исполнена любовью к Господу. И это ее поведение привело к тому, что она получила прощение своих грехов. Самоправедность и гордость разделяют человека с Богом. С другой стороны, интересно отметить и факт, что чем лучше человек в действительности, тем больше он чувствует сознание греха. Я хочу этим сказать, что тот, которому однажды были прощены его согрешения, считает себя постоянно большим грешником. Так, например, и апостол Павел сказал о себе в 15 стихе 1 главы 1 послания к Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Этого сознания у фарисея Симона не было. А почему? Потому что он сам никогда не раскаялся в своих грехах пред Богом и, следовательно, не получил и прощения. Наибольший грех человека тот, что он не признает себя грешником. Но сознание нашей нужды открывает нам путь к Божьему прощению. Любовь Божия открывается нам в своей полноте только тогда, когда человек сознает свою нужду в ней. О женщине, подошедшей к Иисусу, фарисей сказал: «Она грешница». Это был его комментар. И осуждая ее, он как бы выставляет себя и гордится тем, что не подобен ей. Но женщина эта сама прекрасно знала, что она грешница. И это сознание давило ее душу. Она, вероятно, уже слышала о Христе и видела творимые им дела. Он уже многим помог, и вот ей представляется возможность показать ему свою любовь. Она, читаем мы в 37 стихе нашего текста, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Как мы уже сказали выше, в те времена люди кушали за столом полулежа, облокотившись на левый локоть. При этом ноги простирались от стола, и эта женщина, вошедшая во двор, могла таким образом свободно подойти к Иисусу. Ни одного слова она не проронила. Да и зачем было говорить языком, когда так ясно говорили ее глаза и руки? Лучше, дорогие, говорить делами и молчать, чем много говорить языком и ничего не делать. У этой женщины уста были замкнуты, но сердце ее громко кричало. Она была исполнена любовью, поклонением и благодарностью Господу. 5 действий мы видим здесь со стороны этой женщины, которая

которыми она доказала свою полную отдачу Господу. Во-первых, мы видим ее слезы. В них мы видим ее искреннюю молитву. Как всякий, приходящий к Господу с сознанием и покаянием в своих грехах, и она не в состоянии вымолвить слово от волнения. Припав к ногам Иисуса, она может только плакать, и эти ее слезы падают на ноги Христа. По обычаю того времени, гостям, входившим в дом, всегда мыли ноги, или, по крайней мере, представляли для этого возможность. В домах богатых людей для этого были слуги, а у бедных людей всегда при входе в дом стоял сосуд с водой, в котором гости могли омыть свои пыльные ноги и освежить их. В нашем случае фарисей посчитал Христа настолько низким гостем, что даже не предложил ему того, что во всяком доме того времени было естественным явлением. «Я пришел в дом твой, — говорит Христос Симону, — и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами омыла мне ноги». Это второе дело со стороны женщины. Она не только плакала о своих грехах, но и омыла слезами Христу ноги. Мыть ноги была одна из самых низких работ слуг. Но вспомним случай из Нового Завета, где Христос незадолго до праздника Пасхи, при котором Он Сам должен был умереть, припоясавшись, омыл ноги ученикам Своим. Этим Он показал пример искреннего взаимного отношения среди христиан. «Кто хочет быть большим из вас, — сказал им тогда Христос, — тот будь всем слугою». И этот поступок женщины в нашем тексте ясно показывает нам ее готовность служить Христу. В-третьих, она не только омыла Христу ноги, но и отерла их своими волосами. В этом видна ее большая любовь. Видя капли слез на пыльных ступнях Иисуса, она распускает свой волос и отирает их им. Не заботясь о том, что скажут окружающие их люди, она своими делами доказывает свою любовь. И эта любовь велика. Она сильнее стыда, сильнее гордости и сильнее всякого осуждения людей. Цель такой любви только одна – показать ее тому, которого она любит всем сердцем и душой. Тому, который силен восстановить ее жизнь. Она видела в Христе Спасителя, способного дать ей новый смысл жизни. До сих пор она больше существовала, чем жила. Люди ее презирали. И это презрение давило ее все глубже в болото греха, отчаяния и недовольства. Дорогие радиослушатели, подобно ей и сегодня, многие люди удрученные, недовольны своей жизнью и разочарованы в ней. Кто может таковым помочь? Эта женщина у ног Христа обратилась в правильный адрес. Она поверила, что Иисус Христос единственный, могущий ей помочь. Даже фарисей, представитель духовенства того времени, отвращался от нее. А ведь в действительности задача духовных служителей заключается в том, чтобы приводить людей к Богу. Вместо этого Симон только с презрением думает в себе: «Она грешница». А Иисус Христос пришел спасать грешников. Поэтому она правильно поступила, что обратилась к Спасителю. Но не только слезы сокрушения и покаяния, не только омытие ног в знак служения и не только отирание их волосами в знак любви, видимый в действиях этой женщины, она, склонившись пред Христом, целует Его ноги. Этим она показывает свое унижение пред Иисусом и Его величие пред ней. Ноги целовали только рабы своим господам, пленные победителям и подчиненные монархам. Здесь, однако, мы видим добровольное целование ног. Из любви она покорилась Христу и целовала ноги Его в знак своей добровольной покорности. И, наконец, как бы венец всех этих действий женщины, мы видим, что она помазала ноги Христу миром, как сказано в нашем тексте. Это были своего рода духи или парфюм, которые были очень ценны в те времена. Вероятно, эта женщина потратила много средств для приобретения этого алавастрового сосуда с благоуханием. И им она помазала ноги Иисусу. Этим она показала свою благодарность Христу. Она принесла Ему как бы жертву за то, что Он для нее сделал.
В этом, дорогие радиослушатели, и особенно видна ее вера. Эта вера была главной причиной ее обращения ко Христу. Не имея ее, она бы никогда не решилась на такой поступок. И именно за эту веру она была вознаграждена. В последнем стихе, рассматриваемой нами 7 главы Евангелия от Луки, мы читаем слова Христа к женщине. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Может ли человек слышать что-либо прекраснее этих слов? Прошлое для этой женщины закончено. То, что ее так сильно удручало и давило, больше не существует. Ей открывается новая жизнь, новая возможность начать сначала. «Иди с миром», — сказал ей Христос. Это значит, не тревожься больше о том, что было раньше. В прошлом ты раскаялся, а я тебе простил. Теперь мир может наполнить твое сердце, и ты можешь начать новую, иную жизнь. Дорогие радиослушатели, очень важно здесь отметить слова Христа, что прощение своих грехов эта женщина получила не за свои добрые дела и не за исполнение заповедей, а потому что поверила в Христа. Она не имела возможности делать добро, не говоря даже о исполнении закона, но верила, что Иисус может ее простить. И ей Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». И только эта вера побудила ее сделать что-либо для Христа, как мы это видели в ее поступках. Без веры она бы никогда не смогла этого совершить. Если бы спасение зависело от дел или исполнения закона, то Христос скорее обратился бы к фарисею, а не к этой женщине. Ведь они исполняли закон и старались жить по правилам. Но вместо того, чтобы сознаться в своей немощи по отношению исполнения закона Божия, они только гордились тем, что не делали таких больших грехов, как эта женщина. Но каков бы грех ни был, большой или малый, в очах Бога он просто грех, в котором человек должен раскаяться. И только верой в Иисуса Христа, как Спасителя человечества, мы приобретаем новую жизнь. И, дорогие, эта новая жизнь в нас помогает нам правильно служить Богу. Только переживший на деле прощение своих грехов может правильно исполнять заповеди Божии и жить угодной ему жизнью. Дела истинного христианства делаются не для достижения спасения, а из благодарности за пережитое спасение. И если мы говорим, что мы христиане, а не делаем добра и не стремимся жить по воле Божьей, то мы лжецы, говорит ясно Священное Писание. Дорогие радиослушатели, в заключение я хочу призвать и таковых из вас, которые еще не пережили радости возрождения, обратиться к Спасителю и Господу Иисусу Христу. Верой принимая Его, и вы услышите слова Господа: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Возможно, ты скажешь: «Я понимаю все это, но мне не хватает веры, святости, духовных сил и молитв». Иисус говорит: «Я дарую тебе вечную жизнь. Я – источник этой жизни. Поверь в Меня всем сердцем, и Я поселюсь в тебе Святым Духом. Тогда ты узнаешь, что значит жить с избытком». Всякий верующий в Иисуса Христа будет жить вечно. Не удаляйся от Него, потому что Он – источник твоей жизни. У тебя есть только два пути – остаться мертвым в своих грехах или жить во Христе. Третьего не дано. Христос – это жизнь для верующего в Него. Все, кто доверил свою жизнь Иисусу, вошли в присутствие милосердного Отца. Ни религия, ни философия, ни закон или наука не могут приблизить тебя к Богу. Только Сыну Божьему под силу это. В лице Иисуса Бог пребывает с тобой. Христос есть совершенное Божье откровение нам, людям. Никто не знает Отца, кроме Него. Через искупительную жертву Иисуса Христа у нас есть привилегия познавать Бога. Божий Сын привел нас, детей Божьих, к нашему Небесному Отцу.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
0: Дети этого мира стоят вдалеке от Бога из-за своих грехов. Своими собственными усилиями человек не может приблизиться к Богу. Никто не видел Бога, кроме Его Сына Иисуса Христа, который постоянно пребывает в Отце. Он говорит нам: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Ученики слышали эти слова, но не могли понять их. Просто знать еще не означает понимать. Когда же знание, данное Богом, принимается человеком на веру, оно начинает менять человека изнутри, преображать его в образ Божий. Слово Божие дает нам жизнь вечную. Не обманывайтесь, знание о Боге еще не означает знание самого Бога. Только знакомство с Иисусом Христом открывает нам дорогу в небо к нашему Небесному Отцу. Свет, который струится со страниц Евангелия, способен преобразить тебя и сделать тебя истинным светом в этом погибающем мире. Во время предательства Иуды Иисус неожиданно сказал своим ученикам: «Теперь вы знаете Меня. Вы знаете, что Я не просто всемогущий Царь, наделенный безграничной мудростью и славой, а Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира. Своей искупительной смертью Я примирю вас с Отцом. Бог не станет наказывать вас в гневе и не уничтожит вас, потому что Я беру на Себя ваше наказание, чтобы освободить вас, сделать святыми и навеки принять вас в небесную семью». На кресте Бог доказал свою безусловную отцовскую любовь к нам. Творец Вселенной не является далеким и непостижимым Богом. Он показал Себя любящим, милующим и сострадающим Отцом. Он и твой Отец. Всякий верующий в Иисуса Христа знает Отца. Это знание способно преобразить тебя, изменить твое поведение, мысли и чувства, чтобы во всем ты был похож на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8-9 стихи. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени «Я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?»
0: Когда Иисус сказал: «Вы видели Отца и знаете Его», Филипп очень удивился и чуть не произнес: «Нет, мы никогда не видели Его». Но мысль о величии их учителя остановила его. Вместо этого он сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Этот ответ показывает нам, что Филипп понял божественную природу силы Иисуса Христа. Эта сила проистекает из единства Сына с Отцом. Если Иисус должен их оставить, то им достаточно было бы на мгновение увидеть Отца, чтобы стать такими же посвященными служителями, как Иисус, и с Божьей силой провозглашать благую весть. Тогда бы они узнали и увидели, где обитает Бог, и приняли бы власть над людьми, силу исцелять и изгонять бесов. Своей просьбой Филипп показал, что он еще не знает ни Отца, ни Сына. Он не смог увидеть божественность и праведность в Сыне Божьем. Иисус не упрекнул Филиппа. Он был милостив и на последней вечере открыл своим ученикам великую истину. «Видевший меня, видел Отца». Сказав эти весьма важные слова, Иисус полностью открыл завесу тайны перед своими учениками. Ни видение, ни сны не откроют истину Божию, кроме личности Иисуса Христа. Он не просто один из главных персонажей Библии, в нем мы видим самого Бога. И сегодня ты сам можешь увидеть образ Божий, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Фома тоже слышал эту истину, но не смог уловить ее суть. Но после воскресения Иисуса он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10 и 11 стихи. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам».
0: Ученик мог бы выучить наизусть все Евангелие и, тем не менее, плохо представлять себе сущность Иисуса Христа, если бы его сердце не было изменено Святым Духом. Иисус своим вопросом обращает внимание Филиппа к основам веры. «Разве ты не веришь, что я в Отце?» Девиз моей жизни — это во всем прославлять Отца. Я в Отце и Отец во мне. Полнота божественности заключена во мне. И я родился от Святого Духа и прожил эту жизнь без греха. Я знаю Отца от вечности. Через меня Он показал свою отцовскую любовь и милость. У меня есть доказательства этого свидетельства, авторитет моих слов и дел, которые под силу совершить только Богу. Если тебе сложно верить в то, что Отец находится во мне, тогда прислушайся к тому, что Отец говорит через меня. Эти слова даруют тебе жизнь, силу и смелость. Если мои слова тебе непонятны, посмотри на мои дела. Сам Бог творит среди нас великие знамения. Он спасает вас через меня, вас, погрязших в грехах и беззакониях. Теперь, в час моего распятия, вам предстоит стать свидетелями самого великого деяния Бога — примирение человечества с Ним через мою искупительную жертву. Открой свои глаза и уши. Тебе предстоит увидеть Бога в висящем на древе. Он есть настоящий Бог, который пришел не осудить, но спасти тебя от вечной погибели. Молитва. Господь Иисус Христос, по Твоей великой милости я говорю: Господь мой и Бог мой. Прости мне неверие и недостаток любви. Дай мне ощутить присутствие Святого Духа, чтобы я мог увидеть Небесного Отца в Тебе. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и наполни его своей любовью, чтобы благая весть об искупительной жертве Иисуса Христа привела меня ко спасению, а не к осуждению. Яви свою любовь и милость еще многим неверующим в Тебя. Пусть они познают, как Ты благ. Вопрос 89. Какие отношения существуют между Христом и Богом Отцом? 2. Святое Триединство нисходит на верующих посредством Утешителя. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду».
0: Знание от Бога не просто философская или логическая система. Очень часто человеческое знание ведет к гордости, в то время как истинное познание Бога – это любовь и спасение через Иисуса Христа. Подобное знание ведет нас к служению Богу. Христос дал Своим ученикам новую заповедь – «любите друг друга». Когда ученики вдруг осознали, что очень скоро Иисус покинет их, они попросили Его о защите и мудрости. Господь же укрепил их веру в Бога Отца, чтобы они могли провозглашать благую весть по всему миру. Беспокойство учеников об их дальнейшей судьбе не было столь важным, как приготовление их к служению Богу. Познание Бога и Его Сына спасает нас от эгоизма и ведет к смирению. Иисус сказал: «Всякий, кто доверяет Моим делам, не просто говорит, но следует тропой смирения и самоотвержения. Верующий призван, отвергая себя, прославлять Христа».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Неисправимый лжепророк. Американский проповедник Гарольд Кемпинг назначил судный день на 21 мая 2011 года. И когда он не состоялся, перенес второе пришествие на 21 октября. Но для горцев-христиан на севере Вьетнама доверие лжепророку обернулось трагедией. Ажиотаж и сумасшествие ждут тех, кто, умственно хромая, пророчествует о пришествии, как Кемпинг в день конкретный мая. Он излагал, как откровение, страшилки в радиопрограммах. 7000 человек поверили ему на севере Вьетнама и совершили восхождение на гору, где Спаситель близко, который даст освобождение от диктатуры коммунистов. Когда же горцы Бога славили, и войска пришли, как в Бабьем Яре, и пасторов двух обезглавили, и верующих расстреляли. Винить, конечно, можно дьявола, и Маркса, и нехватку хлеба, но за невежество столь явное платить так дорого нелепо. А что же автор лжепророчества? Попал в больницу он с инсультом и вновь твердит, как ему хочется, о передвинутом дне судном. Александр Савченко. Для детей. Стихи. Благодарственное. Облака, как белый мягкий пух, небо голубое-голубое. Как же совершенно все вокруг, что на свете создано тобою. Всюду вижу я твою любовь, в колосочках, что снопами лягут, в красоте живительных цветов и разнообразии вкусных ягод. Каждая тропинка, каждый куст, все луга, поля, леса и горы о твоем величии, Иисус, возвещают дивные просторы. Возвещают солнце и луна, мириады звезд, что светят ночью. Милости твоей земля полна, лишь раскрыть нам нужно шире очи. Так за то, что видим мы вокруг, что живет, поет, смеется, дышит, да восхвалим Господа, мой друг, слава и осана Богу в вышних. В. Давидова. Рождественское. Благодарю тебя, Творец, за все, что создал ты премудро, за снег пушистый в январе и за рождественское утро, за то, что нам Христос рожден младенцем был, сам Бог великий, Он милость всем излил дождем, Он царь царей, миров владыка, Он любит взрослых и детей, Он в мир пришел простым и кротким, родился Он для нас, людей, вчитайтесь все в Писание строки, для мудрецов, для пастухов, для всех, и бедных, и богатых, чтоб мир избавить от грехов, родился Бог в яслях когда-то. Давыдова. Возраст вовсе не преграда.
2: Посмотри на Иисуса, отроку 12 лет. Он беседует искусно с теми, кто почтен и сед. В каждом слове откровенье, речью мудрою своей, он приводит в изумление опытных учителей. Возраст вовсе не преграда. Приходите в Божий храм. Все, что для спасения надо, Иисус там скажет вам.
1: Михаил Бурчак. Зависть. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притчи 14:30. Нет зависти черной, нет зависти белой, в полоску нет зависти. Зависть не зебра, но зависть коварный, невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь и лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно такого же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится, но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд. В. Суховский.
3: Шанс умереть. Недостаточно пересечь океан, чтобы стать миссионером. Иногда, читая о героях веры, мы чувствуем себя обескураженными. Нам невозможно явить такое совершенство. Но они боролись шаг за шагом, принимая маленькие волевые решения, делая маленькие самоотречения, одерживая маленькие внутренние победы. Благодаря верности, проявленной в малых делах, совершались и великие. Никто не видит этих маленьких шагов. Духовная зрелость – дело не одного мгновения. Размышляйте чаще о Господних победах, а еще больше о самом победителе. Эти слова принадлежат известной ирландской миссионерке Эми Кармайкл. Своими словами и поступками она старалась разбудить мир от духовного сна. Что значит быть миссионером? На этот вопрос христиане отвечают по-разному, и иногда эти ответы очень противоречивы. Однажды верующая девушка написала письмо Эми, обратившись к ней с тем же вопросом. Эми коротко ответила: «Если говорить просто, то быть миссионером – это то же, что получить шанс умереть». Насколько Эми удалось умереть для себя, чтобы жить для Бога, можно судить по плодам ее жизни. Эми Вильсон Кармайкл родилась 16 декабря 1867 года в Северной Ирландии, в деревне Майлайгл, на берегу Ирландского моря. Она была старшей из семи детей Дэвида и Кэтрин. Их семья владела мукомольными мельницами, которые обеспечивали работой многих жителей деревни. Часть своей прибыли отец Эми и его брат Уильм потратили на то, чтобы построить в селении школу, организовать вечерние занятия для своих рабочих и воскресными вечерами проводить евангелизационные служения. Когда Эми было 3 года, она решила усердно помолиться о том, чтобы ее карие глаза превратились в голубые, как у ее младшего братика. В тот вечер она заснула, преисполненная уверенности, ведь мама говорила, что Бог всегда отвечает на молитвы. Утром она подбежала к зеркалу, ничуть не сомневаясь, что произошло чудо. Но Бог, который видел ее жизнь на долгие годы вперед и уже знал о ее будущем служении и неизвестной никому Индии, ответил на молитву самым наилучшим для Эми образом. Он сказал «нет». Родившись в христианской семье, воспитываясь на двухчасовых церковных служениях, длинных молитвенных собраниях и в строгой домашней атмосфере, где по воскресеньям разрешалось петь только псалмы, Эми крепко верила в Бога. Но кроме веры в ней жило еще и внутреннее неудовлетворение, протестующее против любой формальной религии, которая никак не помогает человеку научиться любить Всевышнего Отца и быть его чадом. До тех пор, пока ей не исполнилось 10 лет, Эми училась дома под наблюдением гувернантки. Неподалеку жила семья миссионеров, работавших в Индии и приехавших домой в отпуск. И Эми приставала к ним с расспросами про ту далекую страну, даже и не помышляя о том, что когда-нибудь она сама станет матерью для целой тысячи индейских ребятишек. Когда Эми исполнилось 11 лет, ее послали учиться в Весландскую христианскую школу в Йоркшире. Как и все девушки, Эми мечтала о любви и домашнем очаге. Ее детство закончилось, когда умер отец, оставив семью в долгах. Старшая из 7 детей, она взяла на себя тяжелую ответственность за родных. Жестокие лишения и нужда еще глубже заставили ее задуматься над смыслом жизни, и в 1886 году, в 18 лет, она полностью отдала свое сердце Христу. К Как-то в одно дождливое воскресенье Эми с двумя своими братьями возвращалась домой из церкви и по дороге вдруг увидела старушку. Она крепко сжимала в руках большой узел, едва удерживая его. Это походило на беззвучную борьбу. Ветер трепал ее длинную одежду, словно хотел унести с собой. Повинуясь внезапному порыву, Эми повернула назад, чтобы помочь ей. Навстречу им чинными рядами шли из церкви респектабельные прихожане, торопясь домой к воскресному обеду. Эми видела, как они поднимают брови и молча обмениваются многозначительными взглядами. Разве эта девчонка не знает, что работать по воскресеньям нельзя? Эми продолжала тащить на себе узел, придерживая старушку за локоть. Она помогла ей перебраться через дорогу и взобраться на высокую мостовую. И тут в ее сознании вспыхнули слова: «В огне открывается». Эми испугалась. Ветер сильно выл и свистел. Она вспомнила слова из Писания, из первого послания к Коринфянам.
4: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит».
3: Это было подобно вспышке молнии, но озарена была не местность, а сама Эми изнутри. Она вдруг ощутила себя жалкой, забытой, оставленной всеми, как вот эта старушка, обреченная умереть в одиночестве. Наверное, она когда-нибудь станет такой же дряхлой и беспомощной. Ее взгляд скользнул по усталой фигурке, бредущей рядом. Будто угадав ее мысли, бабушка пробормотала: «Как ветер, жизнь скоротечна, девушка, как ветер». С тех пор Эми начала задаваться вопросом: «Если то, что для меня является счастьем, разобьется, что тогда останется? Что устоит? То, что не сможет разрушить ни один огонь, и то, что выходит за черту приходящего?» Эми начала трудиться для Господа, посещала больных, проводила детские собрания, организовывала утреннее молитвенное служение, основала молитвенную группу для школьниц и, кроме того, стала добровольным сотрудником Христианской ассоциации молодых женщин.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
5: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
7: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
7: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
10: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
11: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
6: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
12: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
13: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
13: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
6: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
6: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
14: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
6: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
6: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
6: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
15: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
6: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
16: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
6: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
17: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
4: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
18: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
4: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
6: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
4: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
6: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
4: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
19: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
4: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
6: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
4: Они говорят ему:
11: «Ей, Господи!»
4: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
6: «По вере вашей да будет вам».
4: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
6: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
4: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
4: А фарисеи говорили:
14: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
4: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
6: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
6: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отряси

0: но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
1: Глава 11.
2: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
3: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
2: И сказал им Иисус в ответ:
0: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
2: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
0: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти».

0: Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
1: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
0: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
1: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
0: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: Глава 12.
1: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
3: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
1: Он же сказал им:
0: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
1: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
4: «Можно ли исцелять в субботы?»
1: Он же сказал им:
0: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
1: Тогда говорит человеку тому:
0: «Протяни руку твою».
1: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
5: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы».
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
6: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
7: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
8: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 10 главе. 9 глава заканчивается призывом Иисуса к Своим ученикам, чтобы они просили Отца Небесного выслать делателей на жатву. И неудивительно, что вслед за этим призывом Матфей дает перечисление учеников, призванных Иисусом. Здесь они впервые названы апостолами. Если сравнивать имена 12 апостолов, приведенных в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, можно заметить некоторые отличия. На этом основании критики Библии утверждают, что она содержит противоречия. Ну, давайте разберемся, так ли это. Сразу можно сказать, что имена апостолов совпадают, за исключением двух случаев. Матфей в своем списке упоминает Ливвея, прозванного Фадеем, и Симона Канонита. Лука же вместо этих имен называет Иуду Иаковлева и Симона, называемого Зелотом. Что касается Симона Зелота, то это имя идентично Симону Канониту, потому что канонит – это просто еврейская форма слова «зелот». Таким образом, одна из трудностей исчезает сама собой. Кстати, зелоты – это были представители одной из израильских партий, которые ставили своей целью свержение римского владычества. Теперь обратимся к имени Ливей. Это должен быть тот же человек, что и Иуда Яковлев. Известно, что в те времена было широко распространенной традицией иметь несколько имен. Например, Петр был на самом деле Симоном, но получил свое имя Кифа или Петр от самого Господа. Подобным же образом ученик, бывший сборщиком податей, имел два имени – Матфей и Левий, а апостол язычников Савл был одновременно Павлом. Таким образом, ученик, упомянутый Матфеем под именем Левей или Фадей, что очень близко по значению, был еще и Иудой Иаковлевым. Таким образом, мы видим, что имена апостолов, приведенные в разных Евангелиях по-разному, не должны быть предметом критики. Само слово «апостол» означает «посланный с особыми полномочиями». Давайте посмотрим, что за полномочия были даны ученикам Иисуса. Об этом речь идет в 10 главе, к изучению которой мы приступим вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы начинаем разбирать 10 главу Евангелия от Матфея. Предыдущие главы этого Евангелия рассказывают нам о том, что Господь сформулировал этические принципы жизни в этом мире. После этого Он явил народу многочисленные чудеса, которые являлись доказательством Его власти и силы. Давайте прочтем первый стих. «И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Власть, которой Иисус наделил Своих учеников, была доказательством их полномочий и их рекомендацией в глазах народа Израиля. Пророки Ветхого Завета говорили, что таковы будут признаки и доказательства прихода Мессии. Как только ученики получили эту власть, они из простых учеников Иисуса превратились в Его апостолов. Иными словами, они стали Его представителями, посланцами. Во 2, 3 и 4 стихах приведены имена всех Его апостолов. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. В следующих стихах мы читаем о поручении, которое дает Господь Своим апостолам, посылая их к народу Израиля. Однако, друзья мои, читая 10 главу, мы должны все время помнить, что именно к этой главе обращаются многие культы и секты для оправдания своих более чем странных обычаев. Помните, что большинство наставлений, данных Господом в этой главе, обращены к апостолам и не имеют непосредственного отношения к христианам. Поэтому все эти наставления следует рассматривать в свете обстоятельств и условий, в которых они были даны, и тем самым с большой осторожностью относиться к их толкованию. Давайте прочтем стихи с 5 по 15. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Если в своем служении вы собираетесь руководствоваться этим стихом, то вам придется ограничить свое служение лишь народом Израиля, поскольку здесь сказано «идти к погибшим овцам дома Израилева». Очевидно, что эти стихи не являются заповедью или поручением для сегодняшних христиан. Сравните эти стихи со строками поручения, обращенного к нам. Эти слова мы находим в книге Деяний в 1 главе в 8 стихе. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Обратите внимание, что мы с вами должны идти и в Самарию, и даже до края земли, тогда как в этой главе Иисус велел своим 12 ученикам сторониться Самарии и не ходить к язычникам, а идти только к погибающим овцам дома Израилева. В 7 стихе говорится, какую именно весть должны были нести 12 учеников. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что означает фраза «Царство Небесное приблизилось»? Объяснение простое. Это царство находилось в руках царя, который сейчас был рядом с ними. В начале этого века, в самом конце викторианской эпохи, среди представителей христианского мира царил оптимизм. Все основные деноминации в это время взялись за исполинскую задачу построения небесного царства здесь, на этой земле. Каждая из этих групп полагала, что Бог возложил эту обязанность исключительно на них. Однако нет сомнений, что никогда Бог не поручал церкви строить его царство. Господь Иисус установит это царство, когда вернется на землю. Церковь – это лишь тело, которое призвано от мира, чтобы провозглашать Христа и проповедовать Евангелие по всему миру. А потому царство – это не наше дело. И в то же время нужно понимать, что небесное царство находится внутри нас, когда мы принимаем Христа. А теперь давайте обратим внимание на тот факт, что, посылая своих учеников, наш Господь наделяет их теми же полномочиями, что были у Него самого. Прочтем 8 стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Я хочу еще раз подчеркнуть, что если вы утверждаете, что умеете делать что-то из вышеперечисленного, то вы должны уметь делать и все остальное. Причем, обратите внимание, что здесь упоминается также и воскресение из мертвых. То есть, очевидно, что все это относилось лишь к тому времени и лишь к тем конкретным обстоятельствам. И что интересно, многие люди используют 8 стих как руководство в своем служении и при этом совершенно игнорируют следующий стих. По крайней мере, мне никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то из них использовал 9 стих, хотя на самом деле эти два стиха неразрывно связаны. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Совершенно очевидно, что мы должны рассматривать этот стих в правильном контексте. Эти наставления давались лишь на время трехлетнего служения нашего Господа. Но настал день, когда Он дал Своим апостолам совершенно иные наставления, как написано в Евангелии от Луки в 22 главе, в 35 и 36 стихах. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда Он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». А позднее апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам в 9 главе: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». И далее в своем послании Павел детально обсуждает служение проповедника. Нет сомнений, что и в наши дни Бог ожидает, что мы будем оказывать помощь и поддержку христианским служителям. Поэтому, друзья, если вы собираетесь применять к себе то, что сказано в 8 стихе 10 главы Евангелия от Матфея, пожалуйста, не забудьте удостовериться, что вы также учитываете и следующий стих. Я не хочу показаться грубым, но поймите, что всегда важно истолковывать стихи в том контексте, в котором они встречаются. А теперь давайте обратим внимание на особые наставления, которые Господь дает Своим ученикам перед тем, как отправить их. Мы находим эти наставления в 11 стихе. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Этот стих определенно не относится к нашему времени. Если вы являетесь проповедником или евангелистом, и вам все время приходится путешествовать, лучше всего, если вы будете останавливаться в гостиницах и не станете обременять других христиан. Я знаю, что некоторые семьи специально держат свободную комнату или даже целый домик для приезжих миссионеров или проповедников. И это, несомненно, здорово. Однако я не думаю, что в наши дни Господь желает, чтобы мы, приезжая в какой-то город, спрашивали: «Кто достоин в этом городе? Кто является самым выдающимся христианином?» А затем шли к нему в дом и требовали крова. Не будем забывать, что здесь Господь Иисус дает наставления, которые были приемлемы в тех условиях и относились лишь ко времени Его трехлетнего служения. То есть надо истолковывать стихи в их контексте. Далее мы читаем в 12, 13 и 14 стихах. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. И если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Слово «дом» в этом стихе относится, конечно, не к зданию, а к тем людям, что живут в нем. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». Этот стих тоже не может являться наставлением для нас с вами в наши дни. Признаюсь, что порой и я испытываю подобные желания, когда посещаю некоторые чужие церкви, просто выйдя из этого города, и хочется отряхнуть пыль со своих ног. Однако мне никогда не приходило в голову действительно сделать это, потому что я прекрасно понимаю, что данное наставление было дано для тех людей и для того конкретного времени. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». В 11 главе, о которой мы будем говорить в следующей передаче, мы узнаем, что произошло с этими городами, которые подверглись суду. Далее Господь предостерегает учеников, говоря, чего им следует ожидать в их служении. При этом Он учит их некоторым важным принципам, которыми они должны руководствоваться, будучи Его свидетелями. Причем эти принципы носят общий характер, а потому применимы и в наши дни. Прочтем 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Человек, являющийся чадом Божьим, должен быть мудр, как змей, и в то же время безвреден, словно голубь. Причем впадать в любую из этих крайностей опасно. Мне доводилось встречать по-настоящему умных людей, которые действительно обладали мудростью змеи, но при этом они были далеко не так безобидны. Говоря современным языком, я бы сказал, что опасно становиться у них на пути. А также я знаю много замечательных, весьма доверчивых людей, которые безобидны, словно голуби. И такого качества, как змеиная мудрость, они полностью лишены. Помните, что змеи опасны, а голуби сами находятся в опасности. Вот почему мы должны объединять обе характеристики. Далее, в 17 стихе он говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас». Меня никогда не били в синагоге, хотя мне доводилось переносить моральное бичевание в некоторых церквях. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Но в те дни подобное действительно происходило с его учениками, а впоследствии то же самое происходило и с верующими в церкви. И далее 19 и 20 стихи. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Я полагаю, что в наши дни эти стихи относятся к тем людям, которые трудятся для Господа и подвергаются гонениям за Него. Этот стих применим в том случае, если у таких людей нет возможности подготовиться, когда их схватили и призывают к ответу. Здесь Господь послал своих учеников, и они не должны были готовиться. Таким образом, если мы рассмотрим эти стихи с учетом тех конкретных условий, то у нас не будет никаких проблем с пониманием. Однако, к сожалению, многие люди применяют эти стихи к себе буквально и перестают готовиться к своим проповедям. Когда я учился в семинарии, один мой товарищ, который всегда отличался некоторой странностью, решил, что он должен проповедовать без всякой подготовки. И вот однажды мы с друзьями решили пойти послушать одну из его проповедей. Надо сказать, что зрелище было достаточно жалкое. Он, что называется, плавал. Было совершенно очевидно, что его проповедь была не готова. На обратном пути мой второй, более смелый друг спросил: «А ты готовился сегодня к своей проповеди?» Он ответил: «Конечно, нет». «Как же ты решился проповедовать?» «Святой Дух дал мне нужные слова». И тогда мой второй друг сказал: «Ну, не стоит обвинять Святого Духа в подобных провалах». А вот какую историю рассказал мне один мой знакомый проповедник. Несколько лет назад он был проездом в одном городе и, сидя на вокзале, ожидал прибытия своего поезда. Это было воскресное утро, и он просматривал свои конспекты, готовясь к воскресной проповеди. Мой друг был одет как типичный пастор, и поэтому проходивший мимо человек, одетый точно так же, подошел и поинтересовался: «Вы проповедник?» Мой друг ответил, что он проповедник. Подошедший спросил: «А что вы здесь делаете?» Он ответил, что просматривает свои записи, готовясь к предстоящей в тот день проповеди. В ответ он услышал изумленное: «Вы хотите сказать, что вы готовитесь к своим проповедям?» Моего друга это заинтриговало, и он спросил: «А неужели вы этого не делаете?» «Нет, конечно, я просто позволяю Духу Святому говорить через меня», — ответил проповедник. И тогда мой друг задал главный вопрос. «А что будет, если вы встанете на кафедру, а Святой Дух не станет говорить через вас? Как вы поступите в таком случае?» И на это его собеседник признал. «В таких случаях получается, что я просто мямлю что-то несвязное, пока, наконец, на меня не снизойдет Дух. Я боюсь, друзья, что в наши дни найдется немало проповедников, которые тоже просто мямлят что-то несвязное и при этом используют в качестве оправдания те наставления, которые Господь дал своим ученикам. Мы должны понимать, что это совершенно ошибочное толкование Писания. Если мы поместим эти стихи в их контекст и рассмотрим их в той конкретной ситуации, их смысл станет совершенно прозрачен. Далее. Иисус продолжает в 21 стихе. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Приход Христа в этот мир породил разделение среди людей, а вовсе не единство. Если в семье один из членов принимает Господа, а другой не знает Спасителя, возникает разделение. В первом послании к Коринфянам, в 1 главе, в 18 стихе, Павел так и говорит. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья». Далее Иисус продолжает в 22 стихе. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Эта фраза означает, что Господь сумеет уберечь своих последователей во время своего трехлетнего служения. Подобным же образом в Евангелии от Матфея в 24 главе в 13 стихе сказано, что Господь сумеет уберечь и защитить своих последователей во время периода великой скорби, что мы и увидим, когда подойдем к изучению 24 главы. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Обратите внимание на эту фразу в 23 стихе. «Не успеете обойти городов Израилевых». Не весь мир, а города Израиля, как приидет Сын Человеческий. То есть явит себя этому народу. Нам нелегко представить себе, как Господь сумел явить себя всему народу Израиля. Однако в этом народе происходило великое разделение, связанное с ним. Однажды он спросил своих учеников, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И они дали ему несколько ответов. У каждого человека есть свое собственное мнение на этот счет. И по сей день Иисус представляет собой наиболее спорную личность в этом мире. Прочтем стихи с 24 по 33. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». Мы должны иметь в виду, что мы представляем этому миру Господа Иисуса Христа, а потому он должен занимать первое место во всем в нашей жизни. Если же мы не поставим Иисуса на первое место в своей жизни, то у нас возникнут проблемы. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем ли более домашних его? Не беспокойтесь, что скажут или подумают другие люди, если вы сохраняете верность Ему. В то время люди тоже не говорили хорошего о Господе. Ведь если даже Иисус подвергался такому дурному обращению, то почему Его ученики должны ожидать чего-то иного? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Друзья, все тайное однажды станет явным, И однажды Божий суд продемонстрирует истинных верующих и поступит по справедливости с их гонителями. А потому лучше удостовериться в том, чтобы скрытая от окружающих часть вашей жизни была столь же чиста, как и внешняя. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Я всегда говорю, что радио – это и есть современный и, надо сказать, весьма эффективный способ проповедовать на кровлях. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим разбирать 10 главу Евангелия от Матфея и рассмотрим дополнительные наставления, которые дает Господь своим ученикам. Наставления, которые в равной степени применимы и к нам, в нашей жизни.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Иисус посылал своих учеников на проповедь к погибшим овцам дома Израилева. И здесь возникает вопрос, почему же нужно было проповедовать тем, кто знал о едином Боге, хранил Его заповеди и ожидал пришествия Мессии? Как видим, одно дело знать, а другое – верить тому, о чем знаешь. Ученики были посланы говорить о том, что приблизилось Царствие Божье, и призывать людей к покаянию, то есть к тому, чтобы изменить свой образ мыслей, отказаться от грехов и посвятить свою жизнь служению Богу. В качестве подтверждения того, что Царство Божие действительно пришло от Бога, ученики получили власть совершать те чудеса, которые совершал Иисус. Далее Иисус предупреждал учеников, что как не все люди принимали Его учение, так будет и с учениками. Не все примут то, о чем они возвестят. Но это не должно быть причиной для опасений. Иисус Христос знал, что Его учение вскоре распространится по всей земле. Вот уже 2000 лет звучат слова Евангелия, изменившие мир, и это является одним из доказательств истинности христианства.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Будилов. Алексей, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Алексей не в первый раз у нас в эфире. И сегодня такая у него особая миссия. Чуть-чуть я упряжу в события и скажу о том, что у нас всех очень, и верующих, и неверующих людей, которые не знают, что творится за стенами церкви, интересует вопрос, для чего вообще верующие? Вот они спаслись, да, чем они там занимаются, что они делают? Вот, и о вот этих социальных, можно сказать, аспектах сегодня Алексей нам много расскажет, чем занимаются верующие люди вообще за пределами церкви. Так, Алексей?
3: Так.
2: Но сначала все равно для тех людей, которые не знают тебя, не слышали тебя в предыдущих программах, мы сначала немножко о тебе. Не против ты, да?
3: Конечно.
2: Откуда, коротко? А я помогу, я хорошо помню твою судьбу, она меня очень зацепила.
3: Я жил в Рязанской области, был такой совхоз «Красный Октябрь», потом поселок «Гремячий ключ», и он гремел тем, что у нас много было алкоголиков, бывших преступников, которых нас, к нам ссылали вот именно после отсидки или на поселение. И в основном-то я с ними был знаком. И так как мама моя много пила, была алкоголичкой, я ее фактически не видел, а общался со многими преступниками. И они меня учили совсем другому, иному поведению жизни.
2: То есть, говоря о тебе сегодня, мы говорим о детях улицы, правильно?
3: Да.
2: Это твоя судьба. И это сегодняшняя тема, это огромный пласт сегодняшней социальной жизни, дети улицы.
3: Это огромный пласт, да, сегодня особенно. И поэтому много семей сейчас таких, которые нуждаются не только в духовной опеке, но и социальной. И как я, например, рос и помню себя пацаном, когда в одной комнате стоит кровать, и мать приводит любовника, и ты здесь рядом, и это было много раз. И мне приходилось убегать из дома, вообще не жить дома.
2: И добавлю я то, что меня очень зацепило в прошлой программе. Мать после войны находит своего родного брата через много-много лет,
3: да,
2: так?
3: Да.
2: Он 18 лет уже сидел в тюрьме,
3: лет,
2: да? И он пришел к ней и лег с ней как муж.
3: Как
2: То
3: муж.
2: Есть они уже отвыкли друг
3: и
2: от друга.
3: И не только он ее стал насиловать и сбивать при мне.
2: Да.
3: Вот, что, это, вот
2: если,
3: это проблема
2: если
3: была.
2: Если ты каким-то образом устроила женщину, то я представляю, как было ужасно мальчику лет в 10, да, как я понимаю, которого заставили назвать папой вот этого человека.
3: Для меня это было очень, я бы сейчас вот говорю, кощунственно, чтобы называть родного брата моей матери отцом. И когда я видел, что он избивал мою мать, я бросался на него и с топором, и с палками, но я не мог ничего сделать, он меня избивал каждый день. И вот поэтому во мне зародилась вот эта месть, вот это зло. Я рос в этом и хотел быть бойцом, и хотел научиться драться, и поэтому стремился к этому.
2: И рос ты не только, как ты в прошлой программе рассказал, у бабушек во дворах, на сеновалах, у сердобольных.
3: Старушек, а бабушки которые... мне в основном и помогали, жалели меня, да.
2: Что-то поесть давали,
3: да,
2: пригревали.
3: Не, я помню, что кто рубаху сошью, кто шаровары даст, кто кирзовые сапоги больше размером. Я в основном так ходил, телогрейка. Вот. Ну и мне пришлось вырыть землянку, потому что я работал еще на пекарне, подрабатывал, развозил хлеб по деревням.
2: Вот сколько,
3: на лошади.
2: Вот сколько тебе лет тогда?
3: 10-12. Я долго был пастухом, есть, работал на ферме.
2: Пастухом на ферме, землянку
3: рыбу,
2: роешь.
3: Да,
2: 10 лет тебе.
3: Я вырыл себе землянку, у меня большая землянка была, оборудовал ее. В общем, недалеко от пекарни. И там был недалеко магазин. Я старался себе... У меня мысли такие были прокопать ход, чтобы обеспечить себя всем.
2: Магазин.
3: И магазин, и пекарня. И вот это было... Я долго там жил. И у меня получилось потом, что когда меня там не было, я вышел, провалилась свинья. И мне нашли эту землянку, и все, что там у меня было. И уже натаскано было, и хлеб у меня там был, и все. Ну,
2: знаешь, вот при всех своих христианских таких подготовках, серьезных, я не могу тебя сейчас осудить. Ребенок, который в 10 лет знает о том, что себя надо обеспечить,
3: я честно, не хотел жить дома,
2: честно,
3: да.
2: Нечестно, это уже, знаешь, такой вопрос в 10 лет рассуждать, что ребенок мог сделать правильно, а что нет. Но ты уже думал о том, где добыть хлеб и как себя обеспечить, и зимой куда спрятаться от стужи, да, что съесть.
3: Да.
2: И все равно ты хочешь сказать, что это было лучше, чем спать на одной большой кровати с маминым братом, любовником, одним, вторым, да?
3: Да.
2: Это все равно лучше
3: было.
2: Это
3: намного лучше, потому что я оставался один и все время мечтал. Но больше всего ко мне мысли приходили, я видел себя в гробу. Вот что интересно. Я серьезно. Я в молодости, еще пацаном был, много хоронил своих друзей. Я никогда не забуду, что одного парня хоронил. Он был на машине, вместе с шофером ездил. Они ехал, и они упали с моста. Там Азеевский мост есть. И вот он парень молодой, и я когда его хоронил, я представил себя в гробу, и это у меня не уходило из мыслей. И я себя всегда представлял. Когда меня забьют, я представлял, вот умру. Вот что интересно, мысли такие были. И когда это будет? И я думал, что вот-вот со мной тоже это случится. И меня это как бы преследовало все время. Я боялся этого. И когда я увидел мертвеца или в гробу кого-то, я все время представлял себя, думаю, и скоро, я думал, что и скоро и моя участь такая. И вот я не знаю. Но это я понимаю теперь, что это духи преследовали тьмы.
2: Алексей, а вообще ты боялся? Вот один ребенок растет на улице. Вот пройдет сейчас несколько минут.
3: Я вам скажу, боялся.
2: И сейчас, извини, пройдет пару минут, мы послушаем песню все, мы, наши радиослушатели, и мы подойдем с тобой к главному вот нашему сегодняшнему разговору. Это социальные вот эти вот пласты. Дети улицы, старики этих домов, где они там живут, да, домов престарелых. Ну вот сейчас я у тебя хочу спросить, ты тоже дитя улиц, ты боялся чего-нибудь ночью, ты где-то ночуешь на сеновале, у тебя нет конкретного дома, у тебя нет защиты в виде матери, у тебя совсем нет отца, у тебя на завтра нет еды, и ты только сегодня имеешь какие-то шаровары, что будешь делать завтра, не знаешь. Что в 10 лет переживает ребенок?
3: Больше всего я боялся тьмы. Когда темно и нет света. Почему я все время с собой свечку носил? Я зажигал ее, ставил, пока она не сгорит, смотрел на нее и засыпал. Вот. Тьма для меня была что-то такое. Я когда один остаюсь, я думаю, что сейчас вот появится кто-то, начнет меня душить или что-то. Все время страх такой был. И на самом деле, почему я не боялся драться, был драчуном и все время первый бил и лез. И даже как бы испытывал себя, как переносил боль после драк этих всех. И на самом деле-то я теперь понимаю, что вот этот дух отвержения, первое, это моей матери, второе, это когда меня хотели приспособить в каких-то случаях в своей жизни другие люди, например, просят о чем-то, например, украсть там флягу самогонки, да? Мужики придут и говорят, вот ты не знаешь, где я там, или знаю, где у какой-то бабульки там. И я иду в этот амбар или куда-то, и крадем эту самогонку или флягу или что-то, что-то. Или что-то в клубе, или что-то где-то еще в конторе. Поэтому, когда был пацаном, участвовал во многих делах. Ну, а уже о мелочах там, что говорить, по хлевам лазили.
2: Значит, получается, что ты боялся не реально каких-то опасностей, людей, каких-то ножей каких-то, а ты больше
3: нет,
2: боялся
3: вот
2: потустороннего
3: дело, да.
2: Чего-то, да?
3: Тьма, одиночество. Одиночество. Одиночество меня все время усугубляло к тому, что мои мысли приводили к смерти, к видению смерти.
2: И не только одиночество, получается. Ты во тьме предполагал, что водится что-то такое, чего днем не водится.
3: Точно.
2: Нечто
3: точно,
2: такое, да.
3: Что-то
2: да?
3: Вылезет сейчас, на меня набросится, и я все время это ощущал как бы. Я теперь только знаю, что есть дьявол, есть силы тьмы, есть бесы и демоны, которые хотят уже с детства человека поработить по этой силе тьмы.
2: Угу.
3: И первые они порабощали разум, мысли, душу человеческую. Из-за того, что приходил дух отвержения, и мои глаза видели мою ненужность, вот, и лицемерные вот эти все разговоры «любви» в кавычках, как бы таковой, они не входили в сердце человеческое, а наоборот, направляли в другую сторону.
2: Ну и, как я знаю из твоей истории, в то время как этого отчима, даже не знаю, как его назвать, если это брат мамы, его даже отчимом нельзя назвать.
3: Да нет, конечно, когда я его... даже не знаю, как назвать.
2: Ну да, вот этого человека забрали в тюрьму.
3: Я его называл дядей.
2: Дядей. Когда его забрали в тюрьму, у тебя настолько великое зло было на него, что ты начал физически тренироваться.
3: Я и начал тренироваться для того, чтобы его убить просто. У меня такие мысли и были. И поэтому я находил себе других ребят. Даже один боксер был, другой занимался вольной борьбой, другой – восточное единоборство. И я постоянно с ними тренировался, искал возможность встречи с ними и чаще с ними находился, встречался. Я даже в школу фактически не ходил, а занимался этим 3 года с 7 по 10 класс. Вот, потому что у нас школа была деревенская, и я не имел нужды такой ходить в школу, потому что было 4 километра до школы, и пока я дойду, я... у нас было много мест, где останавливаться. Я больше был со старшими, чем со своими сверстниками. Я не находил общего языка со своими сверстниками. Вот. И в том... дело в том, что еще у меня были уже такие вот направляющие мысли сексуального характера. Что и были такие девушки, то есть я с ними уже встречался, потому что все эти оргии я видел у себя дома и на улице со своими друзьями.
2: Почти так. В порядке вещей, если да, мама
3: вот
2: это делает.
3: Да, это в порядке вещей, да, в порядке вещей. И передо мной всегда были голые люди, когда они были упившие наркотики, наркотики были, таблетки в основном. Угу. И всегда дома я находил вот эти оргии, всегда их видел. А мне ничего не оставалось делать, как меня к этому приучали просто. И у меня уже тяга такая появилась очень. И меня не тянуло уже ходить в школу, изучать что-то, какие-то уроки.
2: И давай вот пару минут осталось до конца этой части нашей программы. Мы с тобой дорисуем твой портрет. Ты все-таки натренировался, и этот дядя, отчим, этот человек, который мамин сожитель, он вернулся из тюрьмы, и ты все-таки свой план довершил. Ты его... ну, скажем так, убил.
3: Ну, я привел в исполнение
2: он
3: то, что
2: умер,
3: я задумал. Он
2: умер фактически после удара твоего.
3: Да, своей смерти после того, как я его избил сильно, да. Но уже каждый день я его убил, когда он вернулся. Угу. Просто для меня это было... я чувствовал себя сильнее его. Угу. Он пришел больной весь. Угу. У него вырезали селезенку, угу. И он был никакой. Тем более принимал наркотики, продолжал. Вот. Но видел вот этот озлобленный взгляд, разговор, поведение, недовольство жизнью, недовольство мной, матерью, угу. Да. И, но он продолжал так же.
2: Ну, он фактически испортил жизнь вообще всей семьи, и матери, и
3: вот
2: тебе,
3: именно
2: всей,
3: всем. Да. И мать погибла из-за этого фактически.
2: Так,
3: потом.
2: Односельчане не заявили на тебя, как ты рассказывал, они видели со стороны, как малец просто мается, как малец страдает от этого мужчины, и когда он умер, односельчане не заявили.
3: Никто не заявил,
2: никуда
3: даже
2: не
3: вообще
2: заявили.
3: Никто никуда
2: но
3: не заявил.
2: Но ты бежал из дома.
3: Я убежал из дома,
2: ты
3: да.
2: Убежал из дома, понимая, что может быть суд, может быть, могут
3: я
2: быть последствия.
3: Да.
2: И вот все, вот это вот твой портрет. А дальше мы даже не будем концентрироваться особенно. Естественно, преступления, тюрьмы какие-то, отсидки, твои уже преступления, зло, которое ты уже делал, как ты сказал пару минут назад, которое-то и злом для тебя никаким не было. Порядок вещей.
3: В
2: вот
3: порядке
2: тут,
3: вещей.
2: Вот то, что видел, то и делал сам.
3: А у меня такая атмосфера окружала, что я как бы вошел в нее с тем... направлением своей души, разума и всего поведения, что я видел вокруг себя. И эта атмосфера была для меня нормальной.
2: Это для каждого человека.
3: Да.
2: Слова, воспитание действуют гораздо меньше, даже в нормальной семье,
3: да.
2: Чем то, что мы видим, то, что делают окружающие нас люди. Мы повторяем.
3: Меня ничто не удивляло уже. Потому что многие люди там старались как бы мне преподнести эту любовь человеческую хотя бы.
2: Ну, это звук физический
3: хотя
2: просто
3: бы,
2: был, да.
3: Да. Но я не принимал ее, потому что во мне жило зло, во мне жило мщение. И вы знаете, вот спустя 25 лет я только теперь понимаю и до сих пор освобождаюсь еще от многого того, что за те года я почерпнул. В этой ежедневной жизни зла, тьмы, научения вот именно тех людей, которые потеряли образ жизни человеческий вообще и искали в своем эгоизме удовлетворить свою похоть. Вот и все, только лишь. И во мне это жило.
2: Алексей, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся в студию.

0: Isus este Сфера,
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов. Алексей, я не сказала, ты из Московской Евангельской Церкви. Это, может, не столь важно было бы, если бы не надо сейчас было оговаривать такой аспект, как социальное служение. Поэтому я скажу, что ты в Тушинской Церкви Московской, и на базе церкви у вас есть то ли это организация, то ли проект, как это правильно назвать, вы служите людям малоимущим, вообще неимущим. А, впрочем, давай ты.
2: В основном первое, что Бог показал мне, я думаю, что это отразилось с моего детства, когда мне помогали бабушки, старики, кормили меня, приводили домой, я у них ночевал, одевали меня. Вот эти моменты для меня были главными. В этом посеялась маленькая атмосфера любви человеческой, которая

0: осталось в моем сердце.
1: И этот осталось. И ты пронес через все зло. Вот
0: я вспоминал об этом.
1: Ты вспоминал.
0: Вот самое главное, что я всегда вспоминал об этом, что были люди, которым я был не безразличен.
1: И в основном в твоей жизни это были старики.
0: Старики. Поэтому я увидел, вы знаете, что интересно, я увидел в настоящий момент, сколько матерей, отцов, отверженных своими сыновьями, дочерями, находятся на улицах.
1: Говори сейчас об этом, я в твоей прошлой программе буквально в пару бликах это услышала, нам некогда было об этом говорить, потому что мы говорили о твоей судьбе, ты говорил свое свидетельство. Расскажи сейчас, что это за старики, что это за люди, что это за дети, которые оставляют своих родителей?
0: Ну, первое, что это дом престарелых. Второе – это те, которые находятся на улицах. И третье – это те, которые находятся дома, когда я помогаю инвалидам, кормлю их каждую неделю, готовим мы в церкви, да?
1: А у них есть дети?
0: А у них есть дети. Вот меня больше всего интересует, потому что у меня-то фактически не было матери и отца, которые бы мне подарили любовь. И я сейчас смотрю на этих детей напыщенных, сыновей и дочерей, у которых машины, у которых квартиры, у которых дачи.
1: Дети обеспеченные.
0: У них есть деньги, да. Им мать и отец дали жизнь. Я говорю, вот у меня был такой отец, там, вот у меня такая мать была, да. Вот, в общем, вижу добродушный человек, любвеобильный человек, желающий своему сыну или дочери добра, да, желающий успеха, желающий здоровья. И главное, что они страдают, но все равно молятся за них и желают им успеха.
1: И сын не алкоголик, ничего.
0: Нет, нет.
1: А просто они оставили
0: редкие
1: своих родителей.
0: Редкие случаи встречаю, да. И дело в том, что вот 3 дня назад я ездил к одной женщине, да, она имела в своей жизни все, но вдруг вот заболела, слегла, у нее тяжелая форма, артрит, у нее 2 дочери, и она фактически мне нужна, она не нужна им. Вот как хочешь, мать, так и действуй. Ты верующий человек, ты ходишь в церковь, вот в церкви много братьев и сестер, пускай за тобой ухаживает. Ну, я смотрю на этих дочерей, думаю, ну, как же так, как же так, если мать мне дала жизнь, я обязан, зная заповеди Божии, ухаживать за матерью, ухаживать за отцом, потому что она не может сходить в магазин, она не может себе приготовить на пищу, там, она не может себе даже перестелить постели, даже, или что-то еще сделать, попить воды принести. Но вот насколько эгоизм этот возрос в данный момент настоящий. И эта мать мне открывается. Мы вместе плачем. Я сколько раз вот вместе плачу с матерью, да. Вижу ее вот седые волосы, она говорит, помолись за меня. Я вижу, что Бог касается, сердце ее смягчается, и она тут же начинает произносить в словах молитвы, напоминая о своих дочерях, чтобы Господь благословил их. Понимаете, как важно? Но тут же я ей подстригаю ногти, привожу в порядок их, потому что отрастает это сильно. Кто это будет делать? Это должна делать родная дочь. На ногах, например, они мешают, корябаются там или еще что-то, но они такие, что за ними надо ухаживать. И когда подстригаю ногти, уже все, лежу.
1: То есть вот эта вот мама, которая была молодой, крепкая, сильная, получала деньги, заботилась, она изжила свое, она свое отработала, и дети теперь ее оставили и ушли.
0: Ее все получили.
1: А теперь, у нее выросли некрасивые длинные ногти, корявые, теперь она неопрятная и неполезная.
0: Да, их надо мыть. Ноги надо мыть, за ней надо ухаживать, протирать, смазывать. Менять постель, менять нижнее белье, даже памперсы. А все это... Вы знаете, что интересно? Бог мне показал, я прошел эту грязь всю, и Бог мне показал, насколько противно родным детям поменять памперсы. Не только их привезти, найти, купить, но прийти и поменять матери. Я не говорю обо всех. Есть нормальные, есть, которые заботятся, я знаю таковых. Есть, которые беспокоятся, и мне об этом рассказывают. У меня одна есть сестра с православной церкви. Вы знаете, как она заботится? Я плачу вместе с ней. Она даже меня учит. Она говорит, Алексей, если бы ты знал и видел, как моя мама заботилась о нас, неужели я сейчас даже могу бросить ее? Как? И поэтому я задаю вопрос. А как те, которые насытились своей матерью, отцом, получили все от них, а теперь остаются брошены? Парадокс. В этом эгоизме поглощают не только жизнь своей матери, которая требует помощи, а и сами, не зная о том, что заповедь Божия говорит, не будет успеха, не будет любви Божией в их жизни. Вот в чем проблема. А матери погибают, а некоторые еще... Второй аспект. Некоторые проклинают своих, лежат на постелях, клянут их чем попало, мат-перемат, да чтоб они там желают им вообще такого, что я думаю, зачем же вы говорите о своей дочери так? Она недостойна меня, она меня оставила, я не хочу ее видеть, вы понимаете, это проклятие. И я знаю, что эти дочери не наследуют жизни, благословения.
1: Вот то есть, получается, вот эта вот пуповина, о которой так часто говорится, что родных, дочь и мать связывает пуповина, но она какая-то односторонняя, получается, эта пуповина. Мать пуповину ощущала, когда она мыла...
0: Вынашивала.
1: Когда она мыла всякую грязь со своего ребенка, меняла ему памперсы. Да, а уже в другую сторону она не работает, получается.
0: Я считаю, что здесь еще зависит много от родителей с детства в наставлении Божьем, чтении Слова Божьего,
1: вот.
0: Молитве.
1: Вот.
0: То есть, этого большинство нет.
1: То есть речь идет о том, что Бог этому может научить. Там,
0: да,
1: через
0: Бог
1: родителей.
0: Может научить через родителей.
1: Да.
0: А если этого не было, то...
1: А скажи, Алексей, в вашей церкви в Тушинской давно, сколько лет назад, и по какой причине, чья это была идея, вот началось это социальное служение?
0: Ну, я пришел уже в церковь, я уже этим занимался. И когда я
1: сколько
0: узнал,
1: лет вот уже?
0: Ну, вот я сейчас в Тушинской церкви занимаюсь 10 лет. До этого я тоже занимался. И я узнал, что около Тушинской церкви рядом находится дом престарелых. Называется пансионат для ветеранов войны и труда. И Бог открыл мне это, показал, что нужно идти к этим матерям, потому что многие из них умирают во зле на своих детей. Конечно, не всех, но мы смогли многих примирить со своими родителями. Мы, самое главное, примирили их сердца с Богом. Они исповедовали Иисуса Христа, принимали Иисуса Христа в свое сердце, начали читать Слово Божие. И мы многим начали читать Слово Божие, покупая им большие Евангелия, крупный шрифт, потому что многие из них не видели. Вот, и мы приводили их.
1: Сейчас мы с тобой говорим о брошенных родителях, но уже которые не дома валяются там, скажем, на кровати, а которые уже определены куда-то, да, в социальный приют.
0: Да, и немногие, я заметил, что немногие даже христиане хотят служить этим брошенным матерям и отцам.
1: Так вот сейчас я хочу со своей стороны подчеркнуть, что сейчас, сегодня с Алексеем Будиловым в эфире мы говорим о том, что, в принципе, давай не будем говорить слово «должен», а скажем слово, что может делать верующий человек, служитель Божий. Что он может делать, помимо того, чтобы приходить в церковь, садиться на скамейку, слушать хор, слушать проповедь хорошую и после служения сказать «приветствую, брат», «приветствую, сестра».
0: Да, это очень важно, слушать проповедь, это очень важно ходить в собрание в воскресенье, потому что Господь сказал: «не оставляйте своего собрания», как есть у некоторых обычай. Но еще есть обычай, который показывает нам многие сердца, нуждающие в опеке. Не только духовной опеке, но и физической опеке.
1: Ну, скажем так, выходить за пределы этой удобной, уютной церкви.
0: Обязательно выходить за пределы и помогать этим матерям и отцам увидеть Христа вживую. А как они увидят вживую? Господь сказал, вот, Он сказал: «Вы свет мира». Он не сказал: «Вы должны быть светом мира». Он сказал: «Вы свет мира, вы соль земли». Как можно осолять?
1: Те, которые мои, те,
0: как
1: которые искупленные,
0: да.
1: Вы уже
0: как
1: свет.
0: Как можно быть светом? Яков в своей книге, в Евангелии говорит, да? Он говорит: те христиане, которые имеют возможность делать добро и не делают, они живут во грехе. И мы, много христиан, имеем огромную, колоссальную возможность служить брошенным матерям и отцам.
1: Старикам.
0: Служить бомжам, служить заключенным, бывшим даже, помогать им узнать свет Иисуса Христа через нашу жизнь, через наше свидетельство, через наши руки, через наши ноги, через наше приношение им хотя бы стакана воды.
1: Можешь сейчас недословно хотя бы процитировать место вот из Библии? «Я был наг, я был беден».
0: Это 25 глава Матфея. Для меня это было самое главное место. Когда я молился, Господь Духом Святым заострил это место в моем духе,
1: скажи,
0: и сказал:
1: «Скажи это сейчас.
0: Алексей, читай много раз 25 главу Матфея. Те, кто идут в тюрьму, те, кто идут к этим брошенным матерям и отцам, те, кто кормит голодных, те, кто пускает в дом». Да?
1: Цитирую, скажи нам сейчас, вот
0: да,
1: тем,
0: это,
1: кто не слышал.
0: Так и написано в 25 главе Матфея, что те, кто идет в тюрьму, те, кто кормит голодных, те, кто пускает в дом, те, кто ухаживает за больными, те помогают Божьим детям. Там, Господь говорит, это мои дети.
1: Там, там еще есть один такой интересный уголок, такой
0: и
1: поворотик.
0: И тот, кто не делает это, написано.
1: Иисус говорит как бы о себе, я был голоден, и вы накормили.
0: Да,
1: я был наг. Он как бы проекцию делает, что вот этот вот несчастный, это и есть сам Иисус сейчас, голодный, страдающий. То есть, помогая этому человеку,
0: мы помогаем Иисусу, да.
1: Мы делаем как бы для Христа это.
0: Для славы Божией. Я это давно понял. Служить для славы Божией, жить для славы Божией. Вы знаете, что я кормил бомжей, я находил их на улицах, я поднимал их с остановок. Это было что-то, конечно. Некоторые напивались до того... Вы знаете, почему бы человек становится бомжом? Первое, его отвергают. Он никому не нужен. Его отвергают вначале в семье. Мало ли
1: то
0: что случается.
1: То есть это помаленечку идет, да?
0: Все начинается с малого, с мизера. Если даже муж не приносит зарплату, да? Не приносит зарплату или ее не получает 2-3 месяца, жена уже потихонечку начинает ее отвергать. Дети тоже. Детям тоже нужно что-то кушать, что-то... Ну, это как
1: длинный
0: говорится, не
1: процесс.
0: У всех, да.
1: В детстве, может быть, не все у него сложилось. Отвергала мама, не было отца, потом
0: это
1: отвергает
0: быть,
1: жена,
0: да.
1: Потому что он неудачник.
0: Издалека, да.
1: И все идет, да.
0: И вот я встретил такого человека, например, это в Москве, на метро Академическое, на улице, там есть еще профсоюзная. Я просто шел в церковь, и этот мужик здоровый такой, лежал пьяный, шел дождь на остановке, мокрый. Я лежу, нет у него на ногах ничего, он весь промок лежит. Я быстрее его поднял, дотащил на остановке, посадил на скамейку и говорю, слушай, ты простынешь, ты можешь умереть. Неужели тебе безразлична твоя собственная жизнь? Он очнулся. Говорит, нет, не безразлично. Но первое, что он мне сказал, я никому не нужен. Первое, что он сказал, я никому не нужен. И у меня сразу идея такая, мне надо их собрать в одно место. Мне надо их накормить, мне надо им сказать о Христе. Я этим стал заниматься. И подбирал на улице, приглашал их в это здание, которое мы приобрели. Начал готовить обеды человек на 70-80 в больших кастрюлях. Все это постепенно. Вначале приходили 5-10 человек, потом собралось до 70 человек каждый день. И я уже им говорил. Но мне приходилось, вы понимаете, вот этот запах. Я никогда не забуду, мне Господь все время напоминал. Алексей, ты не боишься запаха. Он как будто Бог у меня убрал этот запах, как будто я его даже не чувствовал. Но, понимаете, для моего носа эти духи человеческого тела, которые по полгода не мылись, вот эти пигментные пятна, когда я подстригаю эти волосы с овшами, вот, грязь вот эта, через меня проходила.
1: Ты можешь не объяснять, как это всё сложно.
0: Но потом я их мыл, потом кормил, и когда они уже чистые, переодетые, сидели за длинным столом, мы сами этот стол из досок сбили, покрыли клеенкой, и они сидели, когда поели уже, как Господь показал такой пример, Он их накормил, и потом говорил в Нагорной проповеди, да, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И я им свидетельствую о своей жизни. Мне тоже приходилось быть бомжом, но короткое время. Я жил в подвале с этими бомжами. И я видел, что эта никчемная жизнь, она не приводит к хорошему. У нас были драки и поножовщины, что только не было. И многие погибали, уходили в небытие, задыхались от дыма, сами себе резали вены. Что только не делали, много что насмотрелся. И я им объяснял, ваша жизнь нужна Богу, и ваша жизнь дана Богом. Вы не имеете права ее забрать у Бога. Кто желает порезать вены или что-то, вы не имеете этого права отобрать.
1: Власти этой
0: да?
1: даже не
0: да,
1: имеете.
0: Даже власти да. это не имеете, правильно. И вы знаете, что я хочу сказать, за 2 года многие вернулись в жизнь, полезную для общества, в семью. Многие вернулись на работу, детей. Я был рад их видеть. Они приходили с семьей, с детьми. Один вернулся и бизнес. Поэтому для меня это очень важно было.
1: Алексей, спасибо. Сейчас еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и Алексей Будилов, наш гость. Алексей, мне не то, чтобы даже приятно с тобой говорить или комфортно. Мне очень важно с тобой сейчас говорить, потому что я понимаю, что мы с тобой не в кулуарах сейчас сидим. Передо мной микрофон и перед тобой микрофон. И куда-то эта тема уйдет, кто-то ее услышит. Ты услышал на остановке от пьяного человека, потому что я не нужен. Когда задал ему вопрос, неужели ты не дорожишь своей жизнью, да? И первое, что ты услышал, потому что... И тебя это так коснулось, что через какие-то месяцы за столом, сбитым из дерева, из какого-то, да, простого, сидело 70 человек, и хлебали, они уже какой-то суп, и они уже были стриженные и помытые.
1: Помытые, одетые,
0: да. То есть ты проникся, что в первую очередь надо коснуться человека любовью.
1: Да.
0: Он должен знать, что он кому-то нужен.
1: Я вкусил эту любовь, Божью, вот именно.
0: Расскажи, когда вчера у вас было общение, ты мне до эфира рассказал, что у вас вчера было общение на тему любви. Интересно, как они это понимают?
1: Очень интересно, уже четвертый год кормлю инвалидов, и их больше 1000 человек, и они каждый раз приходят по 30 человек, группа такая, да? И всегда разные. И что мне интересно, очень разные люди с разным опытом жизни, и мне очень интересно их выслушивать. Это мои матери и отцы. Я им всегда говорю, у меня теперь такая большая семья, у меня столько матерей. Вот. И некоторые даже все время меня, сынок, сынок, и все время потом подходят, благодарят. Все, в основном все благодарят, все благодарят. И для меня это приятно, когда мы находим общий язык вот в этой любви. И я задал вопрос, что интересно. Я говорю, вы все были молодыми. И вот вы встретили молодого человека. Я говорю, среди вас есть вот и... мужчина уже пожилого возраста, есть женщина. И вот одной из женщин рядом со мной, которая стояла, я задал вопрос. Вот вы встретили первый раз молодого человека. Вы в него влюбились. И она стала вспоминать и говорит, да, я влюбилась. Я говорю, что вы хотели от него в первую очередь? Вы его любили. И она мне говорит, в первую очередь я хотела, чтобы он меня любил. Я хотела же за него выйти замуж, чтобы он меня обеспечивал. Я знала, что я рожу от него детей. Вот, и жить так, чтобы он меня любил всю жизнь. Но были разные мнения, разные свидетельства, и мы пришли к мнению человеческой любви. И я потом уже им стал рассказывать о Божьей любви, когда открыл Библию, начал им читать.
0: Все равно, наверное, каждый из них так или иначе говорит о том, что хотелось бы довериться всецело, да? Вот когда говорят о любви...
1: Важный момент. Вот именно одна из них сказала, что вот я хотела на 100% довериться так, может, чтобы у нас не только единое целое было, как написано, что муж и жена – одна плоть. И она говорит, мы даже чувствовали друг друга. Он на другом конце, например, Москвы, а я нахожусь дома. Я прочувствовала его направление жизни, когда ему плохо, когда он переживает, когда он обо мне думает даже. И я начинала молиться, своей молитвой.
0: Все люди хотят чего-то надежного.
1: Все, вот все, а буквально
0: и смотри,
1: все, да.
0: Вот я, как понимаю, тебе приходится очень простым языком с ними говорить.
1: Да,
0: там
1: очень
0: уже
1: простым,
0: не будешь,
1: очень
0: хоть
1: простым.
0: Ты семинарию закончил, там уже теологию не разведешь с такими людьми, правда же?
1: Да нет.
0: И что ты им сказал об этой любви? Как ты их привел к этому пониманию? Об этой совершенной любви?
1: Да очень просто. Они мне признались некоторые в том, что их бросили. Потом некоторые говорят, их предали. Потом некоторые говорят, нам пришлось сделать аборты. И в дальнейшем в нас закралась уже не настоящая любовь, она извратилась. И мы не знали, как дальше жить. Фактически они были отвержены. Фактически в них жила тьма мерзости, в которой они себя тревожили и переживали.
0: А по сути, что такое отвержение? Это вина. Это постоянное чувство вины.
1: Вот это и есть обвинение. Обвинение.
0: А кто обвиняет? Кто вообще по Библии...
1: Они раньше-то не понимали.
0: Нет, я вообще говорю, кто обвинитель?
1: Дьявол, конечно. Они этого не понимали.
0: То есть, когда ты постоянно живешь чувством вины, это вообще не жизнь. Ты вообще не ступишь на твердую почву. Ты ничего не можешь. Ты виноват. Всегда.
1: Всегда. И вот, вы знаете, вчера открылось, как очень важно, вот около 30 человек, я увидел, как Бог касается их сердца, когда я начал читать, что такое Божья любовь. Открыл первое послание к Коринфянам, 13 глава. что любовь долго терпит, что любовь все покрывает,
0: да,
1: что
0: да.
1: любовь не превозносится.
0: Подчеркни сейчас, сейчас для наших слушателей, когда Бог понимает, что он имеет дело с грешником, когда Бог знает, что это очень сильный грешник, он не упрекает, а как он говорит?
1: Он покрывает, вот именно, любовь совершенная, она покрывает.
0: Но она же не может соглашаться со грехом, совершенная любовь.
1: Нет, и она открывает себя. Мы вчера исповедовались, они исповедовались многие.
0: Ну вот Бог же не может сказать, что делай, что делаешь, я тебя все равно люблю, потому что я Бог, я совершенный.
1: Я им открыл эту любовь, потому что Бог долго терпит.
0: Терпит и ждет.
1: Любовь долго терпит и ждет. И он дождался вот этого момента, пускай не всех, да. но в каждой группе открываются сердца для Божьей любви, чтобы принять эту любовь и открыть свое сердце, исповедовав и оставив старый путь. Вот, вот этот важный аспект, который я провожу всегда. И я вижу, как они потом радуются, я вижу, как они потом благодарят Бога за то, что для них открылось.
0: И давай так скажем еще, Бог дождался вот этого длинного деревянного стола, на котором стоят тарелки с горячим, и где собралось 70 человек. Бог дождался, он ждал такой любви.
1: Он готовил.
0: Он готовил.
1: Он готовил,
0: и он
1: да.
0: дождался, и он использовал тебя для этого. Просто мой вопрос был несколько, может быть, шаловливый в начале эфира, я его не задала тебе. Зачем Бог за тобой так гонялся? Зачем ты ему был нужен?
1: Его мне интересно. Я...
0: Зачем
1: знаете,
0: ты ему такой
1: первое...
0: был нехороший во всех смыслах? Такой
1: я стоял
0: нехороший.
1: На коленях, Наталья, я задавал Богу вопрос. Я просто я узнал, что Бог святой, Он всемогущий. А я, ну, напротив того, что я узнал о Боге, я вообще не был ни в каком ракурсе и направлении своей жизни, ну, не похож.
0: Ну, ничтожество, вот да, стою ничтожество.
1: А я говорил, я такая мерзость, Господь, зачем я тебе нужен? Зачем я тебе нужен? Для чего я нужен на земле вообще? А вы знаете, что интересно? Я когда слышал проповеди священников, я ходил на православную церковь, да, слушал, и мне говорили о Боге, да, и мне говорили о священстве, и я захотел стать священником. Захотел стать священником, а потом мне Бог показал. Потом мне Бог показал, каким должен быть священник. Ты должен быть слуга. Для кого? А вот для этих униженных, ничего не значащих, тех, кого никто не любит.
0: То есть
1: вот.
0: Не священник, который будет сладко есть, сладко пить.
1: Да, вот в том-то дело. Бог мне показал, и я поменял свое мышление. И Бог мне говорит, ты прошел это, ты не боишься этой грязи, ты не боишься этих запахов, иди. Ведь на самом деле... Когда я в дом престарелых захожу, в одну из комнат, например, да, там постоянно лежат парализованные, да. Они там не шевелят ни ногой, ни рукой, их кормят, меняют. Но все равно вот этот запах... Со мной ходили сотни и сотни людей. Многие не переносят этого. Многих тошнит, понимаете? Но я понимаю, что у них еще не поменялся внутренний зов. Вот именно от Бога. Не поменялся внутренняя человеческая надменность эгоизма к этим людям или вообще к этому миру страдающему.
0: Ну, тогда ну, так скажем. Просто я тебе вопрос задала.
1: И поэтому для чего не всякий
0: Бог...
1: может, да.
0: Да, для чего Бог за тобой гонялся? Бог просто знал,
1: что
0: Он тебя сможет использовать.
1: Я потом понял, что вот оно, Господь, вот оно. Ведь таких людей очень много. Я не смотрю уже так, как раньше смотрел на бомжей, на алкоголиков, на наркоманов. Вот буквально в воскресенье я беседовал с наркоманом. Я вижу у него свежие раны от уколов на правой руке. Я увидел это. Глаза красно-темные такие. И я ему говорю о Христе, а он даже не принимает. И говорит, да ты бред мне говоришь. Что ты мне дерьмо говоришь вообще? Ты попробуй вот. Я говорю, слушай, я напробовался. Я всего напробовался. И я вижу, то, что я пробовал, вело меня в могилу. Я уже половина был в могиле, я сгнивал. У меня был рак. Кровь моя была поражена вот этой грязью, вот этой дерьмом. И ты двигаешься, ты молодой, опытный. Ты даже за руль сел, и ты хвалишься, у тебя ключи. Ты на Мерседесе приехал, ты достал мне, хвалишься, крутишь. Но а смысл-то от этого, когда ты за рулем? Вот ты за рулем попадешь под действием наркотиков, алкоголя, и все, твоя жизнь закончена. И ты можешь испортить жизнь другому человеку. Ты меня, говорю, слышишь? Ты меня услышишь, говорю, о чем я тебе говорю? Я долго с ней беседовал. И вот Я ушел, потом позвал двух братьев, я говорю, братья, поговорите с ним. Помоложе братьев позвал, да? Я говорю, поговорите с ним, побеседуйте. Я ушел, потому что не мог больше с ним беседовать, когда вижу, что уже бисер под ноги свинье, когда он топчет, когда он не хочет принимать.
0: Еще одну тему хочу не упустить. Ты был, посещал следственный изолятор в Можайске, и ты такую страшную тему поднял, суицидники.
1: Кто? Вот, что интересно, вы знаете, этого начальника привел Бог. И он попросил нас, попросил, ему жалко людей. Он говорит, ну невозможно смотреть. Невозможно смотреть на то, как люди...
0: следственный изолятор, приходят люди туда до того, как сесть в тюрьму, и они совершают массово суицид.
1: Да, но это до суда, следственные изоляторы везде, и там сидят подследственные. Те, которые совершили преступление, и на воле проходят вот эти следственные эксперименты или что там, к ним приезжают адвокаты, до того, как не закроют это все.
0: Алексей, ну это же не эпидемия. Как они все там прям по очереди друг за другом?
1: Дух суицида сейчас в последнее время это и есть эпидемия. Вот сейчас это и есть. Вы посмотрите, что многие молодые люди под действием наркотиков грабят квартиру. И момент такой, что там, если человек появляется, они могут даже убивать. Есть такие, убивают человека. Ему грозит 10-15 лет дальнейшей жизни провести в местах не столь отдаленных. Естественно, он не хочет. Он проходит там ломку в камере. Потом ему предъявляют статью и говорят: убийство, грабеж. Да с такой дерзостью он не помнит даже. Да, понятно, потом многие говорят, я с ними встречаюсь, говорят, да на нас наговорили, да на нас написали, да на нас на самом деле что уже сделано, сделано. Он уже мутно начинает вспоминать. А остается один, дьявол уже ему говорит: а, покончи со всем этим. У меня то же самое было. Я тоже два раза вешался. Он говорит, покончи за этим всем. Он петлю на шею, да и все. И все закончится, ты освободишься. Зачем тебе надо 15 лет сидеть? У меня тоже было от 8 до 15. Я говорю, да надо мне, даже 10, если мне дадут. Я не хочу сидеть. Ну, лучше все разом закончу, и все, никому я не нужен. Во мне действовал дух отвержения. Во мне действовал дух, который сеял дьявол ненужности, понимаете? Вот это рабство. Рабство тьмы. И поэтому начальник попросил, говорит, придите, поработайте, поговорите с этими людьми, расскажите им о любви Божией, расскажите им, что есть Бог, что они не должны забирать жизнь у Бога. И я благодарю Бога за таких начальников, те, которые, которым не безразлична жизнь. Не безразлична жизнь. И он знает, этот начальник, он давно меня знает, и он говорит, он знает, что я не пойду, чтобы передать что-то, или взять что-то, или поговорить насчет следствия там какого-то
0: преступления. Ну, не нарушишь порядок.
1: Я не буду нарушать порядок. Он знает, что я не буду идти на поводу какого-то преступника. Но я буду говорить о любви Божией, я буду говорить о том, как ему выбраться и найти выход. Но выход всегда есть. Вот ни один человек, вот эти люди, они не знают, но я теперь знаю, что выход всегда есть. И выход этот Бог показывает. Всегда показывать. Если твое сердце очищается с помощью истины и Духа Святого, и любви Божией, вот три аспекта, что человек, доверяя себя Богу, на 100% он видит выход, и у него проявляется этот свет истины в сердце, и он закрывает эту тьму. Он открывает двери для любви Божией, он открывает двери для покрова Божьего над ним, и он уже не принадлежит этой тьме или преступлению, которое он совершил. Это уходит у него на второй план. И самое главное, что он, доверяя себя Богу, видит выход.
0: Истинный. То есть у тебя есть слова. Вот у меня был вопрос. Есть
1: слова
0: ли у тебя слова? И у
1: Бога,
0: тебя не просто
1: Бога,
0: слова, да. У тебя
1: у
0: не, твои
1: не, слова,
0: не твои слова.
1: А пройденный этап уже жизни,
0: да,
1: в котором я приобрел выход и свет.
0: И еще это слова Бога. Вот что это самое главное.
1: И вот жалко
0: главное.
1: Тебе, сейчас 37 человек там находятся. Те, которые... Ну,
0: начинали какое-то над собой
1: над
0: какое-то
1: собой,
0: да,
1: да,
0: насилие. Кто-то насилие. Вешался, кто-то резался.
1: Да, много разных. И женщин, и мужчин, которые не хотят. И все это вот дух отвержения, понимаете, что...
0: Алексей, я верю, что у нас будет время для того, чтобы говорить отдельно о тюрьмах. Это очень большая тема. А сегодня я просто хочу тебя поблагодарить, потому что тема была очень тяжелая, очень серьезная. И что самое главное, что я немного смогла бы найти людей, верующих, которые бы могли рассказать об этом. Немного людей окунулись в такое служение, которое ты выбрал для себя. Спасибо.
1: Да, спасибо. Я благодарю Бога, что Бог дает мне силы, что Бог меня не только исправил, исцелил, возродил мое сердце и сделал новым человеком во Христе Иисусе, но и показал мне явление своей славы и людей, как можно их приобрести для Царства Божия и показать каждому из них выход, который состоит во Христе Иисусе, Господе нашем.
0: Спасибо большое. А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио. Программа «Выбор» провела программу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня – Будилов Алексей из Тушинской Московской Церкви. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
1: До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 7.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
5: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
6: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
7: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
7: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
7: «Юноша, тебе говорю, встань!»
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
8: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
9: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
9: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
7: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
7: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
7: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
3: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
7: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
3: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
7: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
3: «Думаю, тот, которому более простил».
4: Он сказал ему:
7: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
7: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
7: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
10: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
7: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
11: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
7: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
12: Что бы значила притча сие?
4: Он сказал:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
13: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
7: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
14: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
7: «Где вера ваша?»
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
15: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
16: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
16: «Легион»,
4: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
7: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
7: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
13: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
7: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
7: «Дерзай, тщерь!

0: и возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
1: Глава 9.
0: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
2: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
0: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
3: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
0: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
4: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
0: Но он сказал им:
2: «Вы дайте им есть».
0: Они сказали:
5: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
0: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
2: «Рассадите их рядами по 50».
0: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
2: «За кого почитает меня народ?»
0: Они сказали в ответ:
6: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
5: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
0: Он же спросил их:
2: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Отвечал Петр:
7: «За Христа Божия».
0: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
2: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
0: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном,

0: Пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
1: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии».
0: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
2: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
0: Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
3: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
0: Иисус же, отвечая, сказал:
4: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
0: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
4: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
0: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
4: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
0: При сём Иоанн сказал:
5: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
0: Иисус сказал ему:
4: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
0: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
5: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
0: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
4: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
0: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
5: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
0: Иисус сказал ему:
4: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
0: А другому сказал:
4: «Следуй за мною».
0: Тот сказал:
6: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
0: Но Иисус сказал ему:
4: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
0: Еще другой сказал:
7: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
0: Но Иисус сказал ему:
4: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
8: Глава 10.
0: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
4: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня».
0: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
9: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
0: Он же сказал им:
4: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
0: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
4: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
0: И, обратившись к ученикам, сказал:
4: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
0: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
4: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
0: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
10: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
0: Он же сказал ему:
4: «В законе что написано? Как читаешь?»
0: Он сказал в ответ:
10: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
0: Иисус сказал ему:
4: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
0: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
10: «А кто мой ближний?»
0: На это сказал Иисус:
4: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
0: Он сказал.
10: Оказавший ему милость.
0: Тогда Иисус сказал ему.
4: Иди, и ты поступай так же.
0: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала.
11: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
0: Иисус же сказал ей в ответ.
4: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
8: Глава 11.
0: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему,
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
0: Он сказал им,
4: «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
0: И сказал им,
4: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к ним в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него.
0: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили,
12: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
0: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им,
4: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого.
0: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему,
11: блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие.
0: А он сказал:
4: блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его.
0: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
4: род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием.
0: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
4: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
0: На это некто из законников сказал ему:
13: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
0: Но он сказал:
4: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
0: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Боже, слышать слово Ты позволил снова. К нам склони, святой, свой лик, чтобы свет Твой в нас проник. Библия повторяет вновь и вновь, что мы можем обрести спасение только через веру. Это наша невидимая протянутая рука, принимающая дар Божьей любви. В послании к евреям мы читаем: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Верить – это значит полностью доверять Богу. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы продолжаем наш обзор исторических книг Ветхого Завета, и вот уже в третий раз мы подходим к изучению исторической книги Иисуса Навина, первой исторической книги Ветхого Завета. Как мы уже говорили на предыдущих двух занятиях, книга Иисуса Навина рисует перед нами одну большую иллюстрацию веры. Книга Иисуса Навина дополняет книгу чисел и является для нее контрастом. Книга чисел рисует перед нами одну большую иллюстрацию неверия. Книга Иисуса Навина, наоборот, открывает для нас иллюстрацию веры. Изучая книгу Иисуса Навина, мы встречаемся с различными картинами веры. Когда мы закончим рассмотрение картин веры из книги Иисуса Навина, мы будем прекрасно понимать, что такое вера. Мы уже узнали, что вера очень практична. В конце 5 главы, когда Иисусу Навину был дан план Иерихонской битвы, мы увидели, что такое настоящая вера. Этот план битвы был большой проверкой для веры Иисуса Навина. Как и любой военный руководитель, он, наверное, с нетерпением ждал того времени, когда сам сможет проявить свой талант в военном деле. Бог дал ему абсолютно смешной план битвы. Но, несмотря на все, этот план привел к завоеванию Иерихона, потому что это был план Бога, и это была вера Иисуса Навина в действии. В послании к евреям написано, что стены Иерихонские пали верой. Именно это является главным в истории, записанной в 6 главе книги Иисуса Навина. В 6 главе книги Иисуса Навина написано о вере в действии. Указание к битве, Божий план, записанный в 6 главе книги Иисуса Навина, был выполнен в точности, и это принесло успех. Он принес победу после того, как Иисус Навин и все люди в послушании Богу обошли вокруг стен Иерихона 13 раз. Рассматривая Иисуса Навина и Иерихонскую битву, мы сказали, что вера практична. Она приводит в движение. Мы говорили, что вера, которая заставляет нас ходить вокруг стен, приносит успех и победу в жизни. Это вера в действии. В 7 главе книги Иисуса Навина мы читаем истории о так называемом разрушении веры. Сразу после того, как был завоеван Иерихон, дети израильские пошли в Гай, относительно маленький город. Они послали туда небольшую роту солдат, чтобы те завоевали этот город. Но израильские солдаты побежали от своих врагов. Жители Гая вышли из города, преследовали и убили евреев, которые хотели завоевать город Гай. Когда это произошло, Иисус Навин пал лицом на землю. Зачем Иисус Навин пал лицом на землю после того, как его армия потерпела поражение в Гае? А вот зачем. Они выиграли Иерихонскую битву, потому что с ними был Бог. И они сделали все, что сказал им Бог. Единственной надеждой этих людей был Бог. И Иисус Навин знал это. Благодаря тому, что с ними был Бог, они выиграли Иерихонскую битву. То, что они потерпели поражение в Гае, значило, что Бог не был с ними или что Он не благословил их. Поэтому Иисус Навин знал, что эта проблема была больше духовной, чем военной. Однажды один благочестивый человек сказал: «Если прогорит банк или какая-то большая компания станет банкротом, значит, им не повезло. Для нас это будет плохой новостью, но это еще не будет причиной для молитвенного собрания. Если же из-за недостатка денег или еще по какой-нибудь причине работа Божия терпит неудачи, это доказывает тот факт, что Бог не изливает своих благословений на эту работу. И тогда руководители того служения должны пасть пред Богом на колени, потому что наша единственная надежда – это Бог». Когда мы видим подтверждение, утверждение или доказательство того, что Бог с нами, все это укрепляет нашу веру и ободряет нас идти вперед в том же духе. Нам всем нужно чудо, которое ободрило бы нас. Но когда все наоборот, когда очевидно, что Бог не с нами, мы должны пасть пред Богом и стоять на коленях, пока мы не узнаем, почему все так происходит. В 7 главе объясняется, почему Иисус Навин пал лицом на землю и молился, когда узнал о поражении в Гае. Так как Иерихон был первым городом земли Ханаанской, когда дети израильские завоевывали Иерихон, они должны были отдать всю добычу Богу. Все, что было в городе, нужно было отдать священникам. Все должно было лежать в сокровищницах слуг Божьих. Таков был закон десятины. Слово «десятина», как мы видели в книге Второзакония, означает не только десятая часть, но и первая десятая часть. Первые 10% от всего принадлежат Богу. Согласно книге Второзакония, десятина существовала, чтобы научить людей Божьих всегда ставить Бога на первое место в жизни. Итак, когда они завоевали первый город, Бог сказал: «Вся добыча принадлежит не вам, а мне». Когда они были в самом разгаре Иерихонской битвы, маленький человек по имени Ахан увидел вавилонские вещи, которые, по-видимому, ему очень понравились. Он также увидел золото и серебро. Нам знакомо, что грех действует именно так. Я увидел, я захотел, я взял. Ахан взял одежду, золото и серебро и утаил все это. Это был грех, потому что им было ясно сказано ничего не брать из добычи. А он взял. Он украл, он обхитрил, он обманул. И поэтому они потерпели поражение в первой битве при Гае. Когда мы видим Иисуса Навина, падшего на лицо пред Богом, мы что-то узнаем о грехе. В этой истории и в истории с Моисеем у Красного моря мы узнаем, что есть времена, когда воля Божия настолько очевидна, что грешно молиться. В Ветхом Завете есть два места, когда Бог упрекает руководителей за то, что они молятся. Когда египетская армия преследовала детей израильских, которые были у Красного моря, Моисей пал на лицо, чтобы молиться. И Бог сказал Моисею: «Почему ты взываешь ко мне? Скажи сынам Израилевым идти вперед». Помните, мы встречались с подобной ситуацией в книге «Исход». Бог говорил Моисею: «Моя воля для тебя настолько очевидна, что теперь тебе грешно молиться. Скажи всем идти вперед со мной, скажи им идти по воде». Бог думал, что его воля настолько очевидна, и что Моисей это знает. Моисею было грешно молиться о воле Божьей, потому что воля Божья и так была уже очевидна. И здесь опять, после первой битвы в Гае, Иисус Навин пал на лицо, и Господь сказал ему: «Встань, для чего ты пал на лицо свое?» Он упрекал Иисуса Навина за то, что тот молился. В применении это звучит так. Бывают времена, когда грешно иметь молитвенное собрание. Когда воля Божья настолько очевидна, время действовать, а не молиться. Бог сказал Иисусу Навину: «Израиль согрешил, они нарушили мой завет, они взяли заклятое, они украли, они солгали, поэтому израильтяне не могут устоять против своих врагов. Я не буду с вами, пока вы не истребите среды вашей заклятого». Теперь нужно было, чтобы Иисус Навин провел осмотр каждого колена или племени сынов Израилевых. Он установил место осмотра и прошел мимо каждого из войск. Бог Дух Святой сказал: «Вот это колено». Затем Иисус Навин оставил это колено и начал по одному осматривать племена из этого колена. Бог сказал: «Вот это племя». Потом он велел подходить по одному семейству из этого племени. Бог сказал: «Вот это семейство». Затем Иисус Навин велел подходить по одной семье из этого семейства, и Бог сказал: «Вот эта семья». Затем он велел подходить по одному человеку из этой семьи, и Бог сказал: «Вот этот человек, это Ахан». Я уверен, что после того, как Иисус Навин отделил Ахана из всех людей, Ахан ни на каплю не сомневался, что Бог был с Иисусом Навином. Иисусу не нужно было много делать, чтобы заставить Ахана раскаяться. Он сказал Ахану: «Зачем ты согрешил против Бога?» И Ахан ответил знакомыми нам словами: «Я увидел, я захотел, я взял». Ахан был убит, и вся его родня вместе с ним. Затем Бог сказал: «Возвращайся в Гай, и я буду с тобой». Урок, который мы можем почерпнуть из этой истории, очевиден, а также ее духовное применение. И именно это мы всегда хотим вынести для себя из обзора Библии. Как мы можем применить эту историю в нашей жизни? А вот как. Бог не будет с нами, если в нашей жизни есть грех. Во многих местах в Писании написано, что грех разрушает наши отношения с Богом. Дети израильские даже не могли войти в землю Ханаанскую, пока весь мужской пол не был обрезан. Они не могли ожидать, что на них будут литься Божьи благословения, пока они не стали послушны Ему. Так же и мы не можем ожидать Божьих благословений, когда пытаемся что-то делать для Бога, если в нашей жизни есть грех, несмотря на то, что другие не знают об этом грехе. Слово «исповедь» подразумевает в себе два слова – «говорить» и «то же самое». Говорить то же самое или говорить в согласии – это и есть истинная исповедь. На практике, когда вы исповедуете свой грех, вы должны изучить свою жизнь или взглянуть и изучить все ваши действия и поступки до того, как Бог укажет пальцем на каждый грех в вашей жизни. говоря словами апостола Павла в послании к Колоссянам, чтобы к вам вернулись Божьи благословения, вы должны умертвить, отложить этот грех в своей жизни. Следующая истина, которую мы узнаем, учит нас вот о чем. Несмотря на то, что мы исповедали свой грех, у него все же есть последствия. Это показано нам через смерть Ахана. Когда они во второй раз пошли на Гай, мы видим положительный результат. Во второй битве в Гае, как мы и говорили на нашем предыдущем занятии, Иисус Навин проявил себя как гениальный военный руководитель. Если вам интересна военная тактика, тогда вам понравится история битвы в Гае, второй битвы в Гае. План битвы состоял в том, чтобы войска Иисуса Навина, как и в первый раз, атаковали город. Когда они подходили к городу, жители города должны были сказать: «Вот опять идут эти израильтяне». Они должны были выйти из города, а израильтяне должны были развернуться и бежать от преследовавших их жителей Гая. Но в ночь, предшествующую этой атаке, Иисус Навин выбрал 30 тысяч людей и оставил их в засаде за городом. Когда жители Гая преследовали израильтян и оставили ворота города открытыми, эти 30 тысяч мужчин атаковали город и завладели им. Они подожгли весь город. Рядом с Гаем находился город Вифиль. На случай, если жители Вифиля захотят послать помощь в город Гай, Иисус Навин посадил в засаде в долине между Гаем и Вифилем 5000 человек, чтобы те помешали любой помощи, исходящей из Вифиля. Когда 30 тысяч человек подожгли город, люди, которые преследовали Иисуса Навина и его армию, увидели дым над городом и поняли, что их жестоко обманули. Они также поняли, что были в ловушке. Тогда Иисус Навин и его армия развернулись на преследователей и начали атаку. 30 тысяч человек вышли из города Гай и начали атаковать сзади. Люди, которые находились около Вифиля, тоже вышли, и жители Гая были окружены со всех сторон. Они были полностью уничтожены. Такой план битвы показывает, что Иисус Навин был военным гением и прекрасным тактиком. Несомненно, он мог бы использовать такую же военную стратегию и в Иерихонской битве, если бы он захотел. Но я думаю, что Иерихонская битва и битва в Гае показывают нам, что иногда Бог может дать нам смешной план битвы, чтобы просто проверить нашу веру. Но это нетипично. Не стоит это принимать как правило, это исключение. Правило таково. Бог – это Бог порядка. У Бога есть свои намерения. И поэтому вы можете быть уверены, что у Бога есть план для человека Божьего. Было время, когда один мой знакомый был молодым неопытным пастырем, и тогда он думал, что духовный человек должен быть неорганизованным. Когда он был недисциплинированным и неорганизованным, он говорил: «Я простой смертный, как и вы, но я глубоко духовный, и поэтому я недисциплинированный и неорганизованный». Как-то утром он учил из Библии на одном из мужских собраний и говорил, что в этом мире существует три вида людей. Есть люди, которые просто плывут по течению. Есть люди, которые приводят это течение в движение, и есть люди, которые не знают вообще, куда и зачем плывут. Мой знакомый сказал: «Честно говоря, я отношусь к тем людям, которые просто плывут по течению. Я не строю планов. Я просто делаю то, что каждый день показывает мне Бог, и у меня нет никакого плана». На следующее утро, когда он проводил время с Богом за чтением Библии и читал книгу притчи, он обратил внимание на такой стих: «Мудрый человек думает наперед, но глупец не задумывается и даже хвалится этим». В тот момент мой знакомый почувствовал, что это было слово от Бога, который хотел его чему-то научить. Если вы один из тех людей, у которого нет плана, вы не знаете, откуда вы пришли и куда вы идете и где вы сейчас, не вините в этом Господа. Господь – Бог порядка. У Него есть намерение и у Него всегда есть свой план. Мы видим это во второй битве в Гае. То, что мы узнаем из второй битвы в Гае, более характерно для того, как действует Бог, чем то, что мы узнаем из Иерихонской битвы. Иерихонская битва была исключением. Присоединяйтесь ко мне на следующую передачу «Вечная истина». Мы будем говорить о трех давних и современных врагах веры и верных, о мире, о плоти и о дьяволе.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Добрый день, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в нашей радиостудии «Волна надежды» на нашей с вами любимой программе под названием «Притчи». Очень приятно, что за это не совсем длительное время мы сумели завоевать ваши сердца, смогли собрать большое количество единомышленников, которые вместе с нами размышляют, учатся и постигают Слово Божье через наш эфир.

Притчи – это маленький поучительный рассказ, заключающий в себе моральную, духовную или религиозную премудрость. Мы постарались собрать в наши программы притчи со всего мира на самые востребованные темы – о любви, смысле жизни, дружбе, счастье, человеческой сущности, а также и философские притчи. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и послушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня.

0: Однажды в одной школе мальчик ударил девочку. Ударил так больно, что она заплакала и пошла жаловаться папе. Папа, кстати, был учителем в этой школе. Мальчик, увидев девочку с учителем, втиснулся в стенку в ожидании наказания. Что сделать учителю, чтобы воспитать и девочку, и мальчика? Наказать мальчика? Простить? А как же дочь? Ей не будет обидно, что родной папа не заступился за нее. Папа посадил девочку на колени, что-то шепнул ей. Она мгновенно вытерла слезы и улыбнулась. Девочка подошла к мальчику, который ее обидел, протянула ладони, а в ладонях были конфеты. Долго мальчик смотрел на конфеты, на девочку и на учителя, взял конфеты, отвернулся и не выдержал. Заплакал. Что самое главное в нашей жизни, дорогие наши радиослушатели? Это уметь не мстить, а суметь не таить обиду и постараться сохранить сдержанность от раздражения и не кинуться, так сказать, во все тяжкие. Мы не знаем, что сказал папа своей дочери на ушко, но можно сделать вывод, что это было что-то такое, что смогло удовлетворить девочку, отчего она сразу изменилась в лице. Очень мудрый подход учителя в этой ситуации, можно сказать, одновременно дал свои плоды. Один – чувство вины и раскаяния, а второй – прощение и доброты. Из этого можно сделать вывод. Только добром, мудростью и добрыми словами можно погасить начинающийся раздор. Давайте прочтем, что написано в послании к римлянам, 12 главе, 20 и 21 стихах.
1: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».

Одному человеку снился чудесный сон. Будто сотни людей окружали его и просили подать им на хлеб. И он раздавал свое золото щедрой рукой, доставая его из сумы. А когда сума его стала пуста, словно крылья выросли у него за спиной, и он воспарил над землей. И все выше и выше стал возноситься он к небесам. Но сон его оборвался внезапно от стука в дверь. Несчастный едва не проклял тогда белый свет. «Кто там?» — в гневе он закричал и дверь отворил. Нищий стоял на пороге его. «Тебе чего?» «Мне бы на хлеб». «На хлеб тебе? Прочь уходи!» Закрыл свои двери тот человек, а после сел на ложе своем и вздохнул. «Никогда больше мне не увидеть такого чудесного сна».

0: Эта притча учит о щедрости и сострадании. Человеку снился чудесный сон, в котором он раздавал свое золото и помогал другим. Но когда наяву он столкнулся с реальным нищим, он отказал ему в помощи. Притча напоминает о важности быть открытым и щедрым по отношению к другим, а не жадным и закрытым. В нас очень часто рождаются желания помочь нуждающимся, но оно почему-то не всегда приводится в исполнение. Как будто что-то нас подмывает сделать добро, а затем как будто волной смывает наше желание с мыслью «А зачем?» «Может быть, потом?» «Или пусть кто-нибудь сделает вместо меня, а я потом, в следующий раз?» И так можно сделать вывод, что всегда подгоняющие нас чувства, сожаления и желание помочь не всегда воплощаются в реальность. Наверное, нам нужно все-таки еще много работать над собой, просить у Господа любви такой, как у Него, просить видеть и распознавать нуждающегося, а также понять самим, что же нам мешает делать добро или совершать какую-то помощь. Послушайте, что написано об этом в послании к Римлянам, 7 главе, стихи с 19 по 23.
1: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Однажды человек отправился в путешествие. Прибыв в одну далекую страну, он купил путеводитель по замкам, расположенным на островах. Там указывались дни и часы посещений, порой весьма ограниченные. На одной из страниц мужчина увидел специальное предложение: «Экскурсия твоей жизни». На фотографиях рядом был запечатлен красивый замок, поэтому ему очень захотелось в нем побывать. В путеводителе говорилось, что по причинам, которые станут известны позже, за эту экскурсию не брали предоплаты, но просили предварительно согласовать день и час посещения. Заинтригованный необычным предложением, человек тем же вечером позвонил и договорился о визите. У двери его приветливо встретил охранник. «А остальные посетители уже вошли?» «Остальные?» «Посещение замка индивидуальное, и услуг гида мы не предлагаем». Он кратко ознакомил посетителя с историей замка и упомянул обо всех достойных внимания достопримечательностях, картинах на стенах, доспехах на антресолях, военных орудиях в зале под лестницей, катакомбах и пыточной комнате в подземной тюрьме. Завершив рассказ, он вручил гостю ложку и попросил держать ее вогнутой частью кверху. «А это еще зачем?» – поинтересовался тот. «Мы не берем входную плату, а стоимость экскурсии оцениваем таким образом. Каждому посетителю даем ложку, доверху заполненную мелким песком. В нее помещается ровно 100 граммов и предлагаем самостоятельно прогуляться по замку. После мы взвешиваем песок, оставшийся в ложке, и просим с посетителя по фунту за каждый просыпанный грамм. А если я не просыплю ни грамма? В таком случае ваше посещение будет бесплатным». Посетителя удивило и позабавило такое условие. Гостеприимный хозяин наполнил ложку песком, и мужчина начал свою экскурсию. Уверенный в твердости руки, он медленно поднялся по лестнице, неотрывно глядя на ложку. Наверху, около зала доспехов, он принял решение не входить внутрь, потому что ветер мог сдуть песок, и предпочел сразу же спуститься вниз. Проходя мимо зала с военными орудиями, стоящими под лестницей, он понял, что рассмотреть их вблизи можно только перегнувшись через перила. Это не было опасно, но содержимое ложки почти наверняка рассыпалось бы. Поэтому он ограничился осмотром зала издали. По той же причине он не попал и в подземную тюрьму, так как спускаться туда пришлось бы по крутой лестнице. Очень довольный, подошел он к месту начала экскурсии, где его ждал охранник с весами в руке. «Удивительно, но вы потеряли только 0,5 грамма, — объявил он. — Поздравляю, этот визит оказался для вас бесплатным». «Спасибо. Получили ли вы удовольствие от посещения?» — спросил он напоследок. Турист после недолгих

0: Колебаний решил быть откровенным. «По правде говоря, небольшое. Я все время думал о песке и не смотрел по сторонам». «Какой ужас! Знаете, я сделаю для вас исключение. Я снова наполню вашу ложку, потому что таковы правила. Но забудьте о песке. Через 20 минут приходит следующий посетитель. Вы должны успеть вернуться до него». Не теряя времени, сеньор взял ложку и побежал на антресоли. Бросил быстрый взгляд на экспонаты. Кубарем скатился по лестнице в подземную тюрьму, засыпав ступени песком. Там он не задержался ни на минуту, потому что время поджимало. Он полетел, как на крыльях, под лестницу, где, наклонившись, рассыпал остатки песка из ложки. Посмотрев на часы, он понял, что прошло уже 11 минут. Времени на осмотр орудий не оставалось, и он снова побежал к выходу, где отдал пустую ложку смотрителю. «Ну что ж, без песка, но не волнуйтесь, мы ведь договорились. А как на этот раз? Вам понравилась экскурсия?» Посетитель не сразу нашелся, что сказать. «На самом деле нет», — ответил он наконец. «Я думал только о том, как бы не опоздать. Рассыпал весь песок, но не получил никакого удовольствия». Смотритель раскурил трубку и сказал: «Есть люди, которые идут по жизни, стараясь ни за что не платить, и не могут насладиться этим путешествием. Есть другие, которые вечно спешат, быстро теряют все и тоже не получают удовольствия. Очень немногие постигают науку жизни. Они открывают для себя каждый уголок и наслаждаются каждым моментом. Они знают, что за все придется платить, но понимают, жизнь стоит этого». Мне кажется, дорогие мои радиослушатели, или можно сказать, что я почти уверена, что вы согласитесь со мной, что эта притча как раз про наше настоящее время. В такой суете и круговерти находится наша с вами жизнь. Мы торопимся, бежим, не замечаем всех прелестей жизни, не успеваем наслаждаться настоящим. А нужно всего лишь остановиться, осмыслить свою жизнь, повернуться мысленно в прошлое хотя бы на пару месяцев и вспомнить, что вы помните из всех этих прошедших дней. Что вам больше всего заполнилось? Чем или кем было заполнено ваше время? Принесло ли оно вам пользу или радость? А потом подумать о днях, которые нас с вами ждут впереди. На что бы вы теперь акцентировали свое внимание, сравнивая дни прошлые, и как бы хотели прожить их? В Евангелии от Матфея 6 глава 31 по 34 стих написано:
1: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».

«Верую, верую, верую». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении молодежного хора церкви «Вифания», семьи Ягольниковых и объединенного христианского молодежного хора Северной Америки и Канады. Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей и непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Мистер Тедди тихо засмеялся. «Неужели он так далеко ушел?» – удивилась я. «Похоже. А если мы не найдем его?» «Еще не было такого случая. И долго вам приходится искать заблудившихся?» – допрашивала я. «Как-то раз пришлось целую ночь мокнуть под дождем. Гремел гром, и было очень трудно услышать бление овцы. Она так сильно запуталась в ежевичном кусте, что я еле извлек ее оттуда. Она была почти мертвая от голода, холода и страха. А что было дальше? Я завернул ее в плащ и понес домой. Я хотела задать еще один вопрос, но вдруг пастух поднял руку и застыл на месте, к чему-то прислушиваясь. Я ничего не слышала, но он уловил слабый, жалобный крик ягненка. «Он!» – радостно прошептал мистер Тедди. «Вон, в тех кустах!» Пастух уверенно пошел вперед. Я пробиралась следом, все еще не слыша никакого звука. Мы подошли к густым зарослям, и только теперь я уловила слабое бление. И как только ягненок попал сюда! Кустарник был настолько густой и колючий, что я не представляла, как пастух будет доставать запутавшегося ягненка. Конечно, мистер Тедди сильно поранил руки, но ягненка освободил, и мы отправились в обратный путь. По дороге пастух так ласково разговаривал с ним, словно это был маленький ребенок. Мне кажется, ягненок понял, что о нем тревожились, его искали. Сначала он тихо блеял, а затем успокоился и, как и говорил пастух, сунулся носиком к нему в карман. Моя рука надежно покоилась в большой мозолистой руке пастуха, который, тяжело ступая от усталости, размышлял о чем-то приятном, потому что лицо его было счастливым. Мне очень хотелось знать, о чем он думает, но я молчала, боясь нарушить удивительную тишину леса. Когда мы пришли на луг, солнце уже садилось, и небо напоминало цвет розовых ракушек. Мистер Тедди отпустил ягненка, и он, весело прыгая, затерялся в стаде. «Мне надо идти домой», – неохотно проговорила я. «Спасибо, что взяли меня с собой». Но к моей великой радости пастух взял меня за руку и усадил рядом с собой на скамейку возле загона. «Я хочу прочитать тебе о другой заблудшей овце». Он достал из кармана потертый Новый Завет и стал неторопливо читать. Но он, Иисус, сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец, и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Ты поняла, малышка? На небесах, где живет наш Бог, бывает много радости от тех, кто освобождается от сетей дьявола, от сетей греха. Иисус любит нас и хочет освободить и ввести в свой дом, чтобы мы были навеки счастливы. Пастух замолчал. Глядя на темнеющий горизонт, он спохватился. «Ну иди домой, Руфь! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – ответила я, убегая. «Спасибо вам!» После ужина я рассказала Филиппу о своих приключениях, но умолчала о чтении Евангелия. Говорить об этом было почему-то стыдно. Глава 5. Прекрасная идея. Филиппу еще не разрешали ходить в лес, и мы, не зная, чем заняться, бродили по саду. «Руфь, когда же у меня будет фотоаппарат?» – неожиданно спросил Филипп и оживленно добавил. «Представляешь, какой прекрасный был бы снимок! Совенок, сидящий на твоей руке! Да и вообще, мы все гнезда сфотографировали бы!» «Но у нас уже 55 пенсов! Мы все-таки движемся к цели!» «Так медленно! Меня скоро отправят в пансион! Была бы хоть какая-нибудь возможность заработать!» «Идея, Филипп!» – подпрыгнула я от восторга. «Какая?» – осторожно спросил он. В последнее время Филипп стал подозрительно относиться к моим идеям, потому что часто все заканчивалось неприятностями и наказанием. «На этот раз мысль действительно замечательная. Тетя Маргарет никогда не догадается. Давай собирать цветы, коктейли и продавать их. Мы сможем заработать фунты. Но согласись, Фил, будет так здорово!» «Это может не понравиться матери Терри», – колебался Филипп. «Если будут покупать цветы у нас, то она ничего не заработает». «Но ведь мама Терри продает цветы в городе, а мы будем ходить по домам. И еще, знаешь, Фил, давай переоденемся, как цыгане». Глаза Филиппа блеснули радостью, и я поняла, что он сдался. «Пойдем к большим домам вдоль дороги», – живо продолжил он мою мысль. «Наденем старую одежду и грязные туфли, а чтобы быть похожими на цыган, запачкаем лицо, и ты накинешь на плечи красный платок. Вот увидишь, как много денег мы заработаем. Давай сегодня же и отправимся». Я сразу же вскочила, но, вспомнив про больную ногу Филиппа, остановилась. «Фил, а ты сможешь ходить? Вообще, это даже лучше, что ты будешь немного прихрамывать. Люди отнесутся к тебе с сочувствием. Ты скажешь: пожалеете бедного хромого и протянешь для подаяния руку», – фантазировала я. «А чтобы было убедительнее, перевяжешь ногу платком и сделаешь вид, будто тебе больно и очень трудно идти. Только не перестарайся, а то я не выдержу и засмеюсь». Я представила себе, как комично все это будет выглядеть, и от души рассмеялась. На следующий день Филиппу стало гораздо лучше. Рано утром, прихватив с собой большую корзину, мы ушли в лес собирать цветы. «В низине мы наверняка наберем много лютиков, а может быть, даже найдем орхидеи», – рассуждал по дороге Филипп. «Можно наломать вишневых веток», – предложила я. «И еще мне хочется сделать маленькие букетики фиалок. Мы будем продавать их тем, кто не захочет больших букетов». «А по какой цене мы будем продавать?» – неожиданно спросил Филипп. Мы молча переглянулись. Конечно, мы не имели никакого представления о стоимости цветов. «Не знаю», – ответила я. И все же это не остановило нас. Мы стремительно спустились по тропинке в долину и остановились у вишни, сплошь усыпанной белоснежными цветами. Я сразу же начала ломать ветки, а Филипп стоял и восторженно смотрел на большие гроздья цветов. «Какая прелесть!» – взволнованно прошептал он. «Будто шапки снега на ветках!» «Филипп, ты почему не помогаешь мне? Смотри, какая красивая веточка! Достань ее!» «Тебе разве не жалко, Руфь?» Не обращая внимания на мою просьбу, спросил Филипп и, как бы рассуждая вслух, произнес: «Хотя через несколько дней лепестки опадут и исчезнет все это изящество. Ничто не вечно в этом мире, даже самое прекрасное. Но потом появятся ягоды, произнесла я будничным тоном. Перестань, Фил, сейчас не время думать об этом. Обломи лучше несколько веток. Филипп не откликнулся на мою просьбу. Он стал собирать крупные фиалки, и выражение лица его оставалось мечтательно задумчивым. Я не любила его таким, и хотя не придала значения его последним словам, они вдруг четко всплыли в моей памяти. Ничто не вечно в этом мире. Наверное, это действительно так. Все, что приносит удовольствие и радость, например, каникулы, пение птиц, солнечные закаты, весеннее цветение, быстро проходит и исчезает. Конечно, их сменяют другие прекрасные ощущения и события, но с ними всегда больно и жалко расставаться. Но вот ссоры и множество неприятностей преследуют меня изо дня в день, и, кажется, им не будет конца. Правда, бывает так, что какое-то время все хорошо и мирно, но неприятности против моей воли непременно возвращаются. Мы работали так усердно, что за несколько часов наполнили корзину букетиками золотистых лютиков, пурпурной орхидеи и душистого жасмина. Веточки вишни мы ставили отдельно, считая, что они не нуждаются ни в каком украшении. Мы спрятали корзину в саду и поспешили домой, чтобы не опоздать к обеду и этим не рассердить тетю. За столом мы всячески старались скрыть свое возбуждение, но тетя Маргарет внимательно наблюдала за Филиппом и, когда узнала, что мы хотим снова уйти из дому, забеспокоилась. «Филипп, ты очень много ходил сегодня. Я думаю, что тебе надо отдохнуть. Нога сильно болит?»
2: «Совсем не болит. Я и так почти целое утро отдыхал. А вообще, для ноги полезны движения. И я после обеда хотела разрабатывать ее ходьбой».
1: Как всегда, Филипп смог переубедить тетю.
3: «Хорошо», — согласилась она. «Только не переутомляйся и держись подальше от болота. Посмотри на туфли сестры. Это же настоящий позор».
1: Филипп взглянул на мои туфли и вздохнул. Перед обедом, чтобы тетя Маргарет ни о чем не догадалась, он, конечно, переобулся. Я же и не подумала об этом и с горечью позавидовала брату. Какой спокойной была бы моя жизнь, если бы я родилась такой, как Филипп. Тетя Маргарет вышла в кухню и стала мыть посуду. Она не попросила меня помочь, а я и не подумала предложить ей свои услуги. У меня всегда находилась масса доводов и причин отказаться даже тогда, когда тетя нуждалась в моей помощи. А сегодня она была слишком уставшей, чтобы выслушивать мои отговорки, и поэтому не трогала меня. Как только закрылась дверь за тетей, я бросилась в свою комнату и расплела косички. Волосы рассыпались по плечам. Затем я покрыла голову индийским платком, который прислала мне мама. Надела грязный передник, а туфли и не нуждались в замене. Я стала похожа на самую настоящую бродяжку. Филипп в изодранной курточке, в которой обычно лазил по деревьям к птичьим гнездам, и в сапогах с высокими голенищами был вполне подходящим спутником для меня.
2: «Только бы не увидела тетя Маргарет, а то ей станет плохо», – прошептал он, когда мы осторожно пробирались к выходу. «Давай уйдем через дыру в заборе».
1: Мы благополучно выбрались на дорогу и не спеша поднимались по холму к большим домам. Нога у Филиппа побаливала, но он старался не подавать виду. Нас немного беспокоило то, что цветы выглядели увядшими. Конечно, лучше было бы освежить их, но для этого надо поставить на ночь воду, а у нас не хватало терпения дождаться следующего дня. Когда мы подошли к первому дому, наш энтузиазм немного угас.
2: «Что ты будешь говорить?» – – растерянно спросил Филипп. «А почему я? Говорить должен ты, у тебя лучше получится».
3: «Ну ладно», – быстро успокоился Филипп. «Возможно, нам ничего не придется говорить. Хозяйка выйдет и скажет: какие красивые цветы, дайте мне 2 букетика. Ты подашь ей цветы, она заплатит, и мы уйдем».
2: Это предположение ободрило нас, и мы, смело ступая по дорожке, посыпанной гравием, скоро достигли развилки. Одна тропинка вела влево, между газонами и клумбами, а другая вправо, между высокими соснами к черному ходу.
3: «Филипп, куда идти?» – спросила я, рассматривая дом.
2: «Сюда, вправо! Все-таки не надо забывать, что мы цыгане!» Филипп пошел вперед и робко постучал. Через несколько минут дверь распахнулась, и сердитая горничная с крашенными завитыми волосами предстала перед нами.
3: «Ну?»
2: – резко спросила она. Мы растерялись и молча смотрели на нее. Вдруг меня охватило неистовое желание расхохотаться. Я не могла удержаться и отвернулась. Глядя на меня, Филипп быстро вынул носовой платок и сделал вид, что сморкается, но издал странный звук, что-то среднее между храпом и хохотом. Это вызвало у меня новый приступ смеха. На глазах уже показались слезы, и, скрывая их, я повернулась спиной к горничной.
3: «Ну?»
2: – грозно повторила она. Филипп, с трудом сохраняя самообладание, промолвил наконец: «Не хотите ли вы купить букетик?»
3: «Нет! Разве вы не видели наши клумбы? Хозяйка не знает, куда девать свои цветы. К тому же ваши уже завяли».
2: «Так они оживут в воде!» – попыталась я убедить ее, но дверь захлопнулась перед моим носом. Возвращаясь по дорожке, мы только теперь увидели прекрасные тюльпаны и нарциссы, на которые не обратили внимания раньше. Да и горничная с ярко-красными губами и толстым носом выглядела комично. Все это казалось настолько смешным, что мы не ощущали разочарования и были уверены, что сегодня нам непременно повезет. «Что бы ни случилось, на этот раз мы не должны смеяться», — серьезно сказал Филипп, когда мы подходили к следующему дому. «Пойдем к парадной двери, может, хозяева отнесутся к нам лучше, чем горничные». Дружно неся корзину, мы поднялись по ступенькам на крыльцо. Я резко нажала на кнопку звонка. Он зазвонил так громко, что Филипп невольно закрыл уши. Мы испуганно переглянулись. Открылась дверь, и пожилая дама с моноклем высокомерно окинула нас взглядом. От испуга мы стали говорить одновременно, перебивая друг друга. «Мы собрали цветы, — начал Филипп, — и решили продать их, — продолжила я.
3: «Букет стоит всего 6 пенсов. — сказал Филипп. «Если это не покажется вам слишком дорого», — снова вступила я в разговор. «Они немного увяли, но оживут, если поставить их в воду», — пояснила я.
2: «Они действительно совсем свежие», — убеждал Филипп.
3: «Мы собрали их сегодня утром», — подтвердила я.
2: Этот поток слов пожилая дама слушала сначала с удивлением. Но затем ее чувство сменилось негодованием. Она даже не посмотрела на увядший букет лютиков, который я протягивала, и холодно произнесла:
3: «Вы слишком малы, чтобы заниматься этим делом. Идите домой к маме».
2: Дверь перед нами захлопнулась, и мы снова остались ни с чем. Филипп окончательно расстроился и предложил вернуться домой. Но я настойчиво убеждала его:
3: «Давай еще раз попробуем, ведь не могут же все быть такими противными, как это».
2: Филипп уступил и послушно последовал за мной. Мы шли по тропинке вдоль каменного забора, за которым раскинулся большой тенистый сад.
3: Я немного опередила Филиппа и остановилась, заметив кустик колокольчиков небесно-голубого цвета. Никогда я не видела цветов такого необычайно нежного оттенка, и чтобы рассмотреть получше, присела. Филипп же с трудом тащил корзину и наблюдал за жаворонком, стремительно поднимающимся ввысь. Запрокинув голову и позабыв обо всем на свете, он наткнулся на меня и упал. Я потеряла равновесие и тоже свалилась. Корзина покатилась, цветы рассыпались во все стороны. На шум вышел из калитки какой-то человек. «Что тут случилось?» – поинтересовался он. А мы, сидя прямо на тропинке, разбирались, кто виноват. «Зачем ты толкнул меня?» – возмущалась я. «А почему ты присела прямо на дороге?» «Не надо было идти, задрав голову!» – не уступала я. «Я следил за жаворонком», – примиряюще пояснил Филипп. «Послушай, как поет!» – поднял он палец вверх. «Ты интересуешься птицами?» – удивился мужчина, внимательно наблюдавший за нами. «Да», – не сразу ответил Филипп, прислушиваясь к пению. «И вы тоже?» «Очень», – подтвердил тот. «В моем саду гнездятся самые разнообразные птицы. Хочешь, я покажу тебе некоторых? Конечно, если ты не собираешься весь день сидеть посреди дороги и спорить». «Покажите, пожалуйста!» Тотчас вскочил Филипп. Я наспех собрала цветы и последовала за ними. Мужчина показал нам 4 или 5 редких гнезд и рассказал о повадках птиц. Филипп ликовал. После того, как мы обошли весь сад, хозяин привел нас на веранду и угостил лимонадом. «А откуда вы шли с корзиной цветов?» – неожиданно спросил он. Филипп как будто забыл о нашей затее и растерянно смотрел на меня. «Мы продаем цветы. Может, вы купите несколько букетиков?» – быстро сообразила я. «Этим вы зарабатываете себе на жизнь?» – серьезно спросил мужчина. «Нет», – мотнула я головой. «Мы собираем деньги на одну очень нужную нам вещь. Но мне кажется, что эти цветы никому не нравятся». «Неужели? Лютики – мои любимые цветы. У них замечательный аромат». Он выбрал 3 увядших букетика и подал мне 15 пенсов. Увидев деньги, Филипп покраснел и смущенно сказал: «Можно мы подарим вам эти цветы? Вы доставили нам такое удовольствие! И мы так благодарны вам!» Мужчина слегка улыбнулся и, похлопав Филиппа по плечу, сказал: «Не стоит. Я рад, что познакомился с вами. Спрячьте деньги, они вам пригодятся. Приходите ко мне еще. Я вижу, вы неплохо знаете птиц и любите их». Хозяин проводил нас до калитки, и, пожав друг другу руки, мы попрощались. Всю дорогу Филипп говорил о новом знакомом, вспоминая чудесную экскурсию по саду. Глава 6. Неудачное чаепитие. В течение всей недели мы ходили продавать цветы каждый день и заработали около 15 шиллингов. Теперь наши цветы всегда имели привлекательный вид, потому что мы ставили их на ночь в воду и продавали на следующий день. Свои тайны мы поделились с Терри, и он помогал нам искусно составлять букеты. Ведро с цветами держали около лазейки в заборе, чтобы тетя Маргарет ничего не заподозрила. В знак нашей дружбы мы показали лазейку Терри, и он частенько пользовался ею. Терри приходил поздно вечером и словно ласка пролезал в отверстие, ставил в ведро принесенные цветы и оставлял нам записки на ветках яблони. Почерк у Терри был плохой, но мы всегда понимали его. Тетя Маргарет уже не заставляла меня помогать по дому. По-видимому, это сильно надоело ей, потому что я была чрезвычайно изобретательной, чтобы уклониться от любого поручения. Иногда я видела тетю уставшей, и тогда совесть мучила меня, но, оказавшись в лесу, я забывала обо всем на свете. Как-то раз во время обеда тетя Маргарет сказала: «Сегодня меня пригласили в гости, и я не буду дома до 6 часов. Можете гулять до самого ужина». Мы обменялись радостными взглядами и многозначительно толкнули друг друга ногой. «А к кому ты идешь в гости, тетя?» – вежливо спросил Филипп. «К старой знакомой. Недавно она поселилась неподалеку отсюда. Я как-нибудь познакомлю вас. Она очень любит детей и к тому же хорошо знает вашу маму». «А когда она пригласит нас к себе?» Оживилась я, потому что любила ходить в гости и пить чай с разными сладостями. «Если и пригласит, то тебе надо будет вести себя намного лучше, чем обычно», — сухо заметила тетя. Я обиженно нахмурилась. «Почему она всегда так несправедлива ко мне и своими замечаниями обязательно портит настроение? Ведь в гостях я всегда вела себя прилично и среди чужих людей была молчалива и стеснительна. Взрослые одобрительно отзывались о нас и говорили тете, что мы хорошо воспитаны. На этот раз я промолчала и, наскоро вымыв посуду, опрометью выбежала на улицу. Напрасно тетя Маргарет просила меня убрать еще и в столовой. Я ничего не хотела слышать и умчалась к заветному отверстию в заборе, на волю. Я отлично понимала, что этот поступок рассердил тетю, но надеялась, что к вечеру, после чаепития в гостях, она забудет об этом и не накажет меня. Филипп с корзиной цветов уже ждал возле лазейки. «Пойдем скорее!» – встретил он меня. «Нужно опередить тетю, потому что мы не знаем, по какой дороге она пойдет. Нам ни в коем случае нельзя встретиться с ней». «Помнишь, она говорила дяде Питеру, что хочет проведать кого-то в городе?» «А что, если она пойдет не туда?» «Куда же еще? Сам знаешь, что она почти никуда не ходит, потому что всегда чем-то занята». «Действительно, у тети много хлопот, а мы почти не помогаем. К тому же мы ей не родные, а она так много заботится о нас». «Ну и что же?» – поморщилась я. «Зато тетя – родная сестра нашей мамы. Мы и так много делаем. Я мою посуду, подметаю, вытираю пыль, а ты колешь дрова и лучины для камина. А кто собирает фрукты и лущит горох? Нет, Филипп, на этот раз ты не прав. А вообще, на каникулах мы должны отдыхать, потому что во время занятий у нас так много уроков». И все же я заметила, что Филипп не очень-то согласен с моими доводами и поспешила переменить разговор.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою любовь и милость к нам. Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты омыл нас Твоей святой кровью от греха и зла. Ты дал нам вечную жизнь, Ты создал церковь Твою и обещал, что и врата ада не одолеют ее, и Ты сделал нас членами этой чудной церкви. Благослови, пожалуйста, каждого нашего слушателя хранить единство в Тебе и в Церкви Твоей. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Бог призвал нас к единству. Единство верующих – это отличительная черта Церкви Христовой. Бог един. Един и Спаситель наш Господь Иисус. Един Дух Святой, живущий и действующий в Церкви Христовой. Одна вера, действующая любовью, спасительная и животворящая. Вера в Бога Отца, Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Одна Библия, живое Слово Бога нашего. Один ум Христов, одна общая цель служения Богу, святой жизни и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Одна побудительная причина – любовь Христова, Духом Святым излившаяся в сердца наши. Вот что связывает и скрепляет нас воедино. Все эти качества присущи только Церкви Христовой, состоящей из членов возрожденных, освященных, призванных Богом. Поэтому мы и говорим, что единство – это отличительная черта Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, как написано, «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Ну, а что, если находятся в некоторых поместных церквях люди, сеющие разлад и вносящие разделения? По-видимому, эти люди чужды Духа Христова, чужды всего того, что делает Церковь Церковью, и потому чужды единства верующих. Для верующих жизненно важно соблюдать и хранить единство, ибо в единстве жизнь, а Церковь Христова – это Церковь живая. Различные члены нашего организма только до тех пор сотрудничают друг с другом, пока они живы. И они живут только до тех пор, пока сотрудничают друг с другом. Единство верующих свидетельствует о наличии у них жизни вечной. Бог есть жизнь, и еще больше, Он – источник всякой жизни. Следовательно, единство, как свойство жизни, от Бога. Присутствие Божье в жизни верующих всегда выражается в единстве духа и мысли. Единство верующих свидетельствует о господстве Духа Святого в Церкви. Ну, а если какой-то человек чувствует себя неуютно в церкви, где царит единство и любовь, тогда нужно посмотреть, спасен ли вообще этот человек. Знает ли он Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Омыт ли он святой и пречистой кровью Господа нашего Иисуса Христа? Как единство – жизнь, так разделение – это смерть. Сатана, этот старый враг Бога и душ человеческих, не может оставаться спокойным, видя любовь и единство детей Божьих. О, в таком случае он становится весьма активным. Он находит человека, через которого можно нарушить единство. Ну, а раз такой человек выполняет задания сатаны, его и назвать можно служителем сатаны. От производящих разделения нужно уклоняться, как от сеющих смерть и разорение. Смерть приходит по-разному, но следствие смерти всегда одно – разложение. Какими бы подвигами ни отличался человек в прошлом, если он сегодня сеет разделение, он сеет смерть. А это не от Бога. В таком человеке действует другая сила, не сила Духа Святого. Он не от Бога пришел и не к Богу направляется. Апостол Павел в свое время остерегал против таких людей. Читаю его слова из послания к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Такие люди сами отчуждены жизни Божьей, и других заражают и отравляют смертоносным учением.
Дорогие мои слушатели, кто из вас сторожит спасением души своей и делом Божьим, уклоняйтесь от таких ангелов смерти. Опасность тлетворной работы со стороны производящих разделения тем более видна для Церкви Христовой, что эти люди являются внутренними врагами. Если на чужих людей мы как бы автоматически смотрим с недоверием или, по крайней мере, настороженно, то своим хотим доверять. Когда сатана направляет свои стрелы против церкви снаружи, их легче отражать, чем если он посылает своих слуг вовнутрь церкви и изнутри старается разрушить ее. Проникнув в церковь, такие люди обычно начинают свою работу с того, что сеют сомнения и недоверие к передовым членам церкви. И если верующие не бодрствуют, врагу душ удается посеять недоверие, которое со временем способно перерасти во вражду и принести христианам много горя и слез. Бросается в глаза, что такие люди всегда лучше всех других, по крайней мере, в своих собственных глазах. Они думают о себе очень высоко, хотя другие их так не видят. Они самые мудрые люди в своих собственных понятиях. А считают они себя мудрейшими потому, что когда они увидят человека больше себя, они его не узнают. Их ум так узок и мелок, что ни одна великая мысль не может туда вместиться, хотя бы масса их мозгов была больше, чем у лошади. Характер у них как музыкальный инструмент. Струны этого инструмента называются гордость, самомнение, тщеславие, пустословие, самохвальство, надменность, самоуверенность и упрямство, достойное осла. Чудный музыкальный инструмент, и сатана прекрасно на нем играет. Но благодарение Богу, что таких людей мало в церквах. Дал бы Бог милость, чтобы церкви могли полностью освободиться от них. Без таких людей и небо синей, и солнце ярче, цветы красивее, и птицы поют звонче. Воздух чище, и аппетит лучше. Такие люди думают о себе, что они самые верные и правильные христиане. Они говорят, что служат Богу живому, но вы только коснитесь их золотого тельца, и они, эти благочестивые нечестивцы, закричат так, что хоть уши затыкай. Они кричат, потому что им действительно больно, когда вы трогаете золотого тельца. Касаясь золотого тельца, вы касаетесь их сердца, и они кричат от боли. Между тем, они говорят, что отдали свои сердца Богу.

Церковь Христова принадлежит Христу. Христос царствует в Церкви Своей. Христос чужд греху, но Он свой Церкви. И это сатане ой как не нравится. Христос пришел разрушить дела дьявола. Дьявол же старается где только может разрушать дело

крещенцев в XV и XVI веках, да и в более поздние времена в Голландии, Германии и других европейских странах. Многие из моих слушателей испытали буйство дьявола на своей спине в XX веке в Советском Союзе. Да и сегодня еще, например, в Китае, живая вера в Бога несет в себе состав преступления. Но действуя таким путем, сатана может принести только лишь ограниченный вред, так как его действия видны очень ясно. Во время упомянутых гонений миллионы христиан погибли от рук гонителей, которыми управлял сатана. В одном стихотворении русские христиане говорят: «Но, посеяв в страданиях зерно, убеждается Божий народ. Если кровью полито оно, обязательно плод принесет». Сатана стараниями своими может причинить телу церкви много вреда, но не духу ее. Когда же он пускает в действие яд змеиной хитрости, тогда он может, если члены церкви не бодрствуют, заразить или отравить внутреннюю духовную жизнь церкви. Любимое оружие сатаны, змеи, — это тайный грех. Сперва он шепчет: «Да нет в этом ничего худого, ты только попробуй раз». А если человек не устоит и сделает по наущению сатаны, тогда этот старый обманщик начинает стращать: «Да что ты сделал? Да если твои христиане об этом узнают, тебе будет не сдобровать». А от тайного греха одного члена страдает зачастую вся поместная церковь. Вспомним, как было у Ахана. Один Ахан потихоньку украл небольшое количество, аккуратно закопал. Казалось бы, никто не видел, никто не узнает, но Бог видел, и пострадал весь народ. О, эти хитросплетенные басни дьявола! Скольким людям они послужили к падению! Да, назначение змеиной хитрости в том, чтобы разлагать и разделять церковь изнутри. Ну а там, где не помогает ни то, ни другое, сатана приходит в виде ангела света. Светлый ангел, брат, какие речи, сколько мудрости и знания! И он привлекает неопытные души. Только привлекает их не к Богу, а к себе. Змеиная хитрость действует тайно, чтобы красть людей из церкви, а ангел света действует явно, открыто, рассчитывая на то, что своим величием он увлечет верующих. Есть лжехристы и есть лжехристиане. Когда сатана принимает вид ангела света, он только кажется светлым, природа же его от этого не меняется. Точно так же и лжехристиане, хотя и прикрываются именем Христа, но в самой сущности своей являются носителями тьмы. Такие люди приносят с собой разногласия и разрушения. Когда чуждые Богу элементы уходят из церкви, это можно только приветствовать. Плохо только, если возрожденные дети Божьи уходят вслед за ними». Дети Божьи, где бы они ни были, как бы их ни называли, призваны в общение Сына Божьего Иисуса Христа, Господа нашего. Быть в общении со Христом влечет за собой и потребность быть в общении с Церковью Его, а это значит жить в любви, в мире, в единстве с другими христианами. Живущие в мире с Богом живут в мире и единстве и с Церковью Его. Противящийся и не повинующийся Церкви Божьей противится и не повинуется установлению Божью, противится и не повинуется Богу, ибо Церковь — это установление Божье. Есть люди, которые противятся Богу, сами не сознавая этого. Мои дорогие слушатели, следите за собой, чтобы никто из вас не оказался Бога-противником. Храните единство и мир. Бог есть любовь, а любовь создает единство. Без любви единство невозможно. Где царит любовь, там будет и единство. Любящие друг друга ищут общения и стремятся к нему. Любовь не разгоняет людей, она их соединяет. Где Бог, там любовь, а где любовь, там единство. Ну, а там, где нет Бога, нет и любви. А где нет

значит любви, там три человека, собравшись вместе, организуют шесть групп. Кто из вас видел человека, который говорил, что любит Бога, но враждует с Церковью Божьей? Могу сказать вам, что вы видели лицемера и лжеца. Апостол Иоанн написал так: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Любящие Бога любят любящих Бога, любят Церковь Христову и дело Божье. Пребывать в Боге – это значит пребывать в любви, а пребывать в любви – это значит пребывать в единстве. Для верующих, возрожденных от Духа Святого, спасенных, естественно, хранить единство Духа в союзе мира. Кто этого не имеет, тот вносит разногласия и разделения в церкви. Тот свидетельствует о себе, что он мертв. А наилучшее место для мертвых – на кладбище, а не в церкви. Кто же решается идти за мертвецом, тот раньше или позже придет к могиле, ибо путь мертвеца ведет к могиле. По этой причине вновь и вновь хочу призвать каждого слушателя следовать за Иисусом Христом, Господом единства мира, а не идти по следам ходящих мертвецов. В гробах находятся мертвые, а живым место в Церкви Христовой. Поэтому живые, воскресшие со Христом, оставайтесь в Церкви, в общении с Церковью и с Господом нашим Иисусом Христом. Иисус умер, чтобы Церковь Его жила. Перед Своей смертью за грехи каждого человека в отдельности и всего человечества Иисус в так называемой первосвященнической молитве о верующих в Него сказал следующие слова: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Как-то мне пришлось услышать, как среди верующих пало выражение: «Нас разделяет кровь Христа». Какая великая ложь! Кровь Иисуса Христа, омыв меня от всех моих грехов, возродила меня Духом Святым к жизни вечной и сделала меня Детем Божьим. И это же самое она сделала с миллионами моих братьев и сестер по всему лицу земли. Эта святая кровь, пролитая для нашего спасения, объединяет нас, а не разделяет. Так будем же послушны Господу нашему Иисусу Христу, будем служить Ему в любви и единстве. Будем любить друг друга, потому что Он любит каждого из нас. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Избирая путь истины».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что если враг нападает на нас, мы должны учиться наставлять свои сердца в истине и действовать на ее основании независимо от того, что говорят наши эмоции или разум. Когда я поддаюсь усталости, слабости или плоти, когда мой разум и эмоции принимают ложь, я стараюсь остановиться и найти истину, которая сможет преодолеть эту ложь. Я говорю истину самой себе, иногда вслух, и если необходимо, множество раз, до тех пор, пока истина не заменит в моем сердце ложь. Я взываю к Богу о благодати и силе, чтобы действовать по истине. Множество раз я становилась свидетелем невероятной силы истины. Она успокаивает бушующие внутри меня эмоции, упорядочивает мои мысли и жизнь. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

свидетельство Сандры – подтверждение тому, что вера в ложь разрушает свободные отношения с Богом и людьми. «Я не верила, что Бог по-настоящему любит и принимает меня. Считала себя ничтожеством. Я стала стремиться к совершенству, не зная ни минуты покоя, стараясь заслужить одобрение окружающих. Мне казалось, что я могу угодить Богу только если буду идеальной христианкой. Я верила, что если я согрешу, то Он не примет меня. Я оказалась плохой христианкой, потому что знала, что я не без греха. Мой неправильный образ мыслей принес мне только осуждение и рабство. Моя гордыня проявлялась двояко. Во-первых, я отрицала свой грех, так как боялась признать, что не могу быть совершенной, а допустить мысль, что Бог меня не примет, я не хотела. Во-вторых, я надеялась, что мне удастся стать праведной своими силами, несмотря на то, что я всегда терпела поражение. Поэтому я не могла поверить, что Бог может принять меня. Я не могла выбраться из этого замкнутого круга. Попытка, поражение, грех, чувство вины. Поэтому я не могла по-настоящему ощутить прощение, свободу и радость в общении с Богом. Я пыталась заслужить одобрение окружающих, а потому изо всех сил старалась всем угождать. Я стала человекоугодником и всегда всем отвечала «да». Я редко задумывалась о том, какие отношения с людьми предлагает мне Бог, потому что одобрение окружающих стало для меня главным источником самоуважения. Мои отношения с людьми зачастую были нечестными, потому что я старалась никого не разочаровывать и избегать конфронтации. Я носила маску, под которой скрывала свои истинные чувства. К тому же я не хотела нагружать людей своими проблемами. Я чувствовала себя очень одинокой, потому что никто не знал меня по-настоящему, и я стала испытывать горечь и гнев по отношению к людям, которые использовали меня, хотя на это их провоцировало мое собственное поведение. Я не могла смириться со своими недостатками. Каждую ошибку или недостаток я считала крахом всего и доказательством своей ничтожности. Я постоянно ставила перед собой недостижимые цели и неизбежно терпела поражение. Я требовала от себя абсолютного совершенства и безжалостно критиковала себя, когда мне не удавалось его достичь. Это было ужасно. Требования, которые я предъявляла к самой себе, стали невыносимыми, и в 30 лет я погрузилась в ужасающую депрессию. Несколько месяцев назад я осознала, что нахожусь в рабстве, и мне нужно освободиться от тирании ложи, в которую я верю. Однако я долго не решалась попросить Господа о помощи, потому что чувствовала, что если я признаю свою слабость и греховность, Он сразу отвергнет меня. Однажды Сандра побывала на конференции, где услышала об опасности лжи и о силе истины. В ее сердце снова зажегся свет, у нее впервые появилась надежда. Во время конференции Святой Дух обличил ее в пренебрежении Словом Божьим. Его слово истина, и если я хочу разрушить твердыни сатанинской лжи в своей жизни, то она должно пропитать всю мою жизнь. Я действительно верю, что в этом моя единственная надежда. Но это произойдет только если я буду постоянно наполнять свое сердце и разум истиной Божьего Слова. Я решила каждый день читать Библию и размышлять об истине. И я прекрасно понимаю, что обновление моего разума — долгий процесс. Будут открываться все новые ложные убеждения, и мне придется побеждать их Словом Божьим. Я знаю, что Писание обладает сверхъестественной силой.
Я держусь за Его обетование. Истина освободит меня. Слушая наши передачи, обнаружили ли вы, что поверили в ложь и стали строить на ней свою жизнь? Если это так, то в вашей жизни есть одна или несколько областей порабощения. Это могут быть очень серьезные, глубоко укоренившиеся в вас проблемы или же вопросы, которые кажутся вам незначительными. Возможно, вы отдали врагу эти области своей жизни и уже долгие годы жаждете избавления. А может, вы впервые узнали о существовании подобных проблем. В любом случае, на пути к свободе вам необходимо сделать как минимум 3 шага. Первый. Определите область или области вашего порабощения или греховного поведения. Второй. Определите ложь, которая лежит в основании этого. Третий шаг. Замените ложь истиной. Истина может преодолеть любую ложь. Именно это сатана и пытается скрыть от вас. Он отчаянно старается сделать все, чтобы вы не верили в это. Но как только вы познаете истину, поверите в нее и начнете действовать, двери темницы распахнутся, и вы окажетесь на свободе. Истина может освободить нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Она может защитить наш разум и сердце от ложных убеждений и эмоций. Бывают моменты, когда я чувствую, что меня буквально осаждают гнев, ошибочное мышление, страх, желание контролировать все и вся, обида. И тогда я бегу к истине и укрываюсь в ней. Божье Слово обещает нам: «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Псалом 94 стих. Истина может осветить нас, очистить наш разум, сердце и дух. Перед тем, как взойти на крест, Иисус напомнил своим ученикам об очищающей силе Его Слова. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 3 стих. 2 главы спустя сказано, что Он молился так: «Отче, освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». 17 глава, 17 стих. Часто с Писанием в руках я молюсь: «Отец, пожалуйста, омой меня Твоим Словом. Слово Твое есть истина. Очисти истиной мое сердце, очисти мой разум». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Избирая путь истины». Недавно я была свидетелем того, как копившиеся в течение долгого времени эмоции выплеснулись наружу. Один человек незаслуженно упрекнул меня. Это было очень больно. Я была в шоке. Я пришла домой и стала плакать. Я никак не могла успокоиться. В течение нескольких часов враг сеял хаос в моих мыслях и чувствах. Я могла думать только о том, как неправ был тот человек и как глубоко он меня ранил. Я позволила желанию отмстить за обиду пустить корни в моем сердце. Я воскресила другие, старые обиды, которые, как я думала, давно прощены, и задалась целью оправдать себя и доказать свою невиновность. Мои эмоции вышли из-под контроля, и я злилась и жалела себя.
Сейчас я понимаю, что поверила целому ряду лживых утверждений, например, таких. Он злой человек и пытался навредить мне. Я заслуживаю лучшего обращения и не обязана такое выслушивать. Тот человек был виновен на все 100%, я же совершенно невиновна. Я не могу простить этого человека. Он нанес мне непоправимый вред. Наши отношения невозможно восстановить. Этот человек заставил меня злиться. У меня есть право злиться. У меня есть право вступиться за себя и рассказать ему правду. Я просто не могу оставить все как есть. Я не могу изменить своих чувств. Вера в эту ложь принесла мне долгие часы душевного смятения и борьбы. На следующее утро я открыла свою Библию и начала читать с того места, на котором остановилась накануне. Я прочитала 5 и 6 главу Евангелия от Матфея. Здесь мне пришлось лоб в лоб столкнуться с истиной. Блаженны кроткие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, 5 глава, 5, 7, 9, 39 и 44 стих. И 6 глава, с 14 по 15 стих. Теперь я стояла перед выбором. Буду ли я верить лжи, или же приму истину? Тут-то и началась настоящая борьба. Мне было обидно. Я хотела вынашивать эту обиду, захотела злиться, хотела причинить боль обидчику. Но сердцем я чувствовала, что такое решение приведет меня только в рабство. Склонившись перед Богом, держа перед собой открытую Библию, я выбрала истину. Я знала, что должна была простить. Должна была отпустить обидчика с миром и не держать на него зла. Я чувствовала, что не смогу простить, но знала, дело было не в том, что я не могла простить, а в том, что я не хотела прощать. Я знала, что если я хочу ходить в истине, то должна отказаться от права мстить и лишать этого человека своей любви. Я начала повторять истину самой себе, вразумлять мое сердце. И я напомнила себе о последствиях непрощения, о милости, которой лишусь, если не буду оказывать милости другим, и о благословении, которое получу, если повинуюсь его заповедям. Я знала, что нельзя ждать желания простить, что необходимо выбрать послушание Богу. Я знала, что мои эмоции улягутся. Когда я стала на коленях, внутри все еще продолжалась война. Но я все-таки подняла белый флаг. По сути, я сказала Господу: «Ты победил». Я отдала себя и того человека в руки Господа и согласилась простить обидчика. Как бы это ни было трудно, я согласилась распрощаться с обидой. Эмоциональное освобождение пришло не сразу. В течение некоторого времени я еще чувствовала обиду, иногда испытывала желание вернуться к своим чувствам или как-нибудь незаметно отомстить. Но по Божьей милости я продолжала говорить истину своему сердцу и жить в ней. Из послушания Божьему Слову я начала искать возможности восстановить отношения и созидать жизнь того человека,
который меня обидел. В последующие недели мои чувства последовали за волей. В свое время Бог дал мне более полное понимание ситуации. Он пролил свет на причины моей реакции и указал на некоторые глубинные проблемы моего сердца, о которых я не подозревала и которые необходимо было решать. Я благодарна Богу за то, что Он любит меня достаточно сильно, чтобы дирижировать моими обстоятельствами и выявлять существующие проблемы. И я благодарю Его за то, что Он использовал ту ситуацию, чтобы приблизить меня к образу Христа. Свобода от рабства — это сладкий плод познания истины, веры в истину и образа жизни, основанного на ней. Как же нам познать истину? Мы должны помнить, что истина — это не просто идея или философия. Истина — это Личность, Господь Иисус Христос. Он говорил о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус проповедовал людям не какую-то религиозную систему. Он проповедовал им Себя. Тем, кто считал Себя Его последователем, Он сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31, 32 и 36 стих. Истинную свободу можно обрести только в общении с Господом Иисусом. Иисус — это живое Слово Божие, открыл Себя в Писании, записанное Слово Божие. Если мы хотим знать Его, если мы хотим знать истину, то должны посвятить Себя чтению, изучению Слова Божьего и размышлению над Ним. Это ничем нельзя заменить, и этот путь нельзя срезать. Враг постоянно атакует нас ложью. Чтобы победить этот обман, мы должны наполнять свой ум и сердце Христом, должны впитывать Его Слово. Но недостаточно просто знать истину. Мы должны подчиняться истине. Это значит, что при необходимости мы должны быть готовы поменять свой образ мыслей в соответствии со Словом Божьим. Миллионы людей, считающих себя христианами, на самом деле обманываются. Они живут не по-библейски. Их жизненные ценности, их реакция на происходящие события, их отношения с людьми, их решения и приоритеты свидетельствуют о том, что они обмануты и мыслят по-мирски. Неверно полагать, что определенная точка зрения верна только потому, что так все думают. Или потому что мы сами всегда в это верили, или потому что этой позиции придерживается известный христианский автор, или потому что так нам посоветовал добрый друг или душепопечитель. Свои убеждения мы должны сверять со Словом Божьим. Это наш единственный авторитет. Жизнь в соответствии с истиной — это сознательное отвержение лжи и принятие истины. Вот почему псалмопевец молился: «Удали от меня путь лжи, я избрал путь истины». Псалом 118, 29 и 30 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Послание Ефесянам, 4 глава, 14, 15 и 25 стих. Цель нашей передачи — чтобы женщины обрели свободу в истине. Это желание звучит в последних стихах послания Иакова.
Если кто из вас уклоняется от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 19-20 стих. В наши дни идея обращения грешников от их ложного пути кажется людям странной и непонятной. Девиз нашей постмодернистской культуры — терпимость. А это значит следующее. Ты можешь жить, как хочешь, но не пытайся давать мне советы. Моя жизнь тебя не касается. Когда эта ложь укоренилась в нашей культуре, многие верующие перестали отстаивать истину, потому что боятся заработать репутацию нетерпимых и ограниченных людей. Позиция многих христиан – «живи сам и дай жить другим». Проявляется она не только по отношению к миру, но и к верующим, которые не ходят в истине. Они не хотят раскачивать лодку, не хотят прослыть строгими и придирчивыми. Кажется, что легче просто оставить все как есть. Мы должны помнить, что истина Христова, истина Его Слова делает людей свободными. Это и есть благая весть, и это очень важная весть. Наши знакомые и близкие иначе просто не смогут освободиться из рабства тьмы, обмана и смерти. Если мы их действительно любим, то с молитвой решительно будем стремиться вернуть им Божий взгляд на жизнь. Мы должны познать истину, поверить в нее, подчиниться ей и жить по ней, даже если она мозолит глаза нашему обществу. Мы должны смело, убежденно и состраданием провозглашать истину, стремиться обратить грешников от их ложного пути и вернуть на путь истины тех, кто от него уклонился.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпецкий.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья мои, сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаили, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю Отца, и Он пошлет». А теперь Он говорит: «И я пошлю». Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Саваофом, Сущим, Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет
много имен. Мы читаем о нем, что он утешитель. Христос говорит о нем, как о Духе истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации, действия, времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие 1 главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли его Духом Господним. Они называли его Духом Благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня, в 50-м псалме. Иисус Христос называл Духа Святого утешителем, Духом истинный, Духом Господним, который на нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое: Дух Божий, Дух Господен, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом и о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном. Мы должны знать об этом. Но третья личность Божества, Дух Святой, так необходима для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он перемирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающая ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни». А Дух Святой, Дух Божий, нужен для моей внутренней жизни. Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу Отцу отведена ведущая роль. Его лица никто не видел, но голос его был слышен многим. В книге Исход, 33 главе, 20 стихом мы читаем: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но Отец открылся в видениях, во снах, пророком был в виде огненного куста». В виде облачного столпа или огненного столпа при выходе народа Божия из Египта. Это была эра служения Бога Творца. Но Бог Отец Небесный позаботился также о том, чтобы Его видели в Сыне Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года, описанные в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанн говорит также в первом
главе 18 стихом Евангелия. «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнило сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем о праведности, что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель Его – о суде, сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И Он наставит вас, мы прочли, на всякую истину, будет говорить от лица Бога, что услышит, и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит» говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровения Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет. И Он уже пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупредил учеников, чтобы они не уходили. Им следует
ждать обещанного от отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом: «Но вы очищены через Слово». Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус.

хотя и слышал слово от самого Господа. Ученики уверовали во Христа Мессию, и они не хотели разлучаться с Ним, но это еще ничего не говорит о их возрождении. Потому что Петр заявил: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера? Живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается трижды. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит: «Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили». Эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось, а мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит: «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему? Конечно же нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили: «Господи, прости, почему мы такие неверные?» С уверенностью можно сказать, как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их. Сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им: примите Духа Святого». Вот когда Он дунул, вот когда Он послал Духа Святого в их сердца, вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели Его. Петр апостол подтверждает это, и я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Будем внимательны. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя. Они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который вдунул в них и сказал такие слова: «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да! С этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы: «Он с вами пребывает», это слова Христа, «и в вас будет». Разложим это по полочкам. Он с вами пребывает, то есть с вами живет. Он говорил о себе. Он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе. И потому Христос говорил: «Он с вами пребывает во мне». А дальше?

дальше, и у вас будет, но это будет позже. С вами это еще не в вас. С вами это рядом с вами. Как Христос был рядом, Дух Святой был на нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже и в вас будет. Когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека. Воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был агнцем Божьим, принесенным в жертву умилостивления за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня, и если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Вадим Каратаев возвращается на автобусе из школы домой. На одной из остановок рядом с ним садится пьяный мужчина. Вадим, не перенося запаха водочного перегара, пересаживается на другое место. Но мужчина следует за ним и опять садится рядом.
2: Чего к парню-то прицепился? Уж если напился, так сидел бы и молчал. А то какой пример молодым показываешь, а?
3: Я и есть очень хороший пример.
2: Ничего.
3: Я настоящий пример того, каким мне нужно быть. Я, если хотите знать, отрицательный герой. Разве не так, парень?
4: Да, в этом ты прав. Вот уж ни за что бы не хотел оказаться в твоем положении.
3: Значит, что я сказал? Слушай, парень, я ничего не могу делать с этой заразой водкой. Хоть убей, но без нее никак. Ах, зачем на свете я
2: погас?
3: Что?
2: Помолчал бы лучше, а то ведь и вытрезвитель попасть недолго.
3: Да?
2: Да.
3: Молчак. Те нынче, брат, так строго стало. Что чуть можно загремить под фанфары.
4: Слушай, друг, а вот ты когда-нибудь пытался освободиться от пьянства?
3: Эх, парень, какой я тебе друг, тамбовский волк тебе друг. Меня давно уже так не называют. Алкаш. Да, алкаш. Я алкаш и есть.
4: Ну ладно, мне сейчас выходить. Пока.
3: Постой, мне тоже выходить сейчас надо.
2: Вот привязался к парню, как банный лист. Сдай его милицию.
4: Ничего, как-нибудь договоримся.

0: Послушай, тебе куда идти надо? Мне в эту сторону.
1: Мне тоже сюда. С тобой.
0: Ну хорошо, пошли.
1: Эй, смотрю я на тебя и плакать хочется. Где она, моя молодость? Все прошло. Как с белых яблонь дым прогорело.
0: А вы давно пьете уже?
1: Так давно, что и сам точно не помню.
0: А почему вы вообще стали пить?
1: Называй меня просто Колей. Иначе мне кажется, что речь идет не обо мне. Традиционный вопрос. Почему Коля пьет? И правда, почему Коля пьет?
0: Потому что Коля одержим дьяволом. Зеленый змей, этот бутылочный, крепко держит его в руках.
1: Правильно, так меня, так сатана меня попутал, это уж точно.
0: Конечно, и держит тебя в сетях страстей и разных грехов.
1: Как ты сказал, в сетях?
0: Да, в сетях греха и страстей. Пьянство – хорошая крепкая сеть сатаны. Сколько уже людей попалось в эту сеть?
1: А ведь ты, парень, прав. Наверное, это так. Садись, парень, поговорим.
0: Давай.
1: Сколько раз я хотел бросать это... Водку, но нет, ничего не вышло. Ой. Только потом еще сильнее начинал пить. Эх, пропасть я человек. И никому-то я не нужен таким пьяницам.
0: Нет, дорогой мой, не все еще потеряно. И для тебя есть надежда. Ты нужен Иисусу. Иисус любит тебя.
1: Иисус? Какой это Иисус?
0: А ты что, никогда не слышал об Иисусе Христе?
1: Это что-то божественное, что ли? Ты что? Богомолец?
0: Да, я верю в Бога и в Его Сына Иисуса Христа.
1: Бога придумали попы, чтобы пугать только таких, как я, да ты, парень.
0: Нет, Бога не нужно было придумывать, потому что Бог сам нас придумал.
1: Хорошо сказано, парень. Значит, Бог придумал нас?
0: Да.
1: Прекрасно. Прямо здорово.
0: Но я имею в виду то, что Он нас создал.
1: И если меня создал этот Бог, то почему Он не сделал так, чтобы водка не попадала ко мне внутрь? Мог бы установить какой-то там клапан. А, нет, забыл. Наверное, кончился стройматериал. Других создал хорошими, а меня, наверное, из отходов составил там.
0: Нет, Бог сотворил человека прекрасным, совершенным. Но человек впал в грех.
1: Да, почему же Бог не помешал человеку впасть в грех.
0: Ну, Бог дал человеку право выбора, потому что Бог сотворил человека не каким-нибудь автоматом, а существом со свободной волей.
1: Ну, во всяком случае, не меня.
0: Почему?
1: Я вообще человек безвольный.
0: Да, все мы рабы греха. Но первая пара людей, Адам и Ева, сначала были свободными, а нами владеет грех.
1: И тобой тоже, что ли, парень?
0: Да, и мною когда-то владел, и всеми людьми. Через непослушание первых людей грех вошел в нашу жизнь. Через них все люди добровольно продались в рабство сатане. Сатана здорово обманул первых людей, и этот обман продолжается даже до сих пор.
1: Вот я и говорю, что я пропащий человек. У меня на роду написано пропадать от водки.
0: Нет.
1: И ничего тут не попишешь.
0: Нет, дорогой мой. Все не так мрачно, как ты думаешь.
1: Так,
0: да. Вот если бы Бог нас бросил на произвол судьбы, тогда бы нам действительно ничего бы не оставалось, как только погибель. Но Бог нас выкупил из рабства сатаны.
1: Выкупил?
0: Да.
1: Ничего не понимаю. Как же он выкупил, если все остается по-прежнему?
0: Но...
1: И откуда ты взял все это, парень? Тебе что? Сам Бог пришел и рассказал все это.
0: Да, сам Бог рассказал. Только не мне, а всему человечеству сказал.
1: Ну и как же это он сказал? Устно или, может быть, письмо писал?
0: Правильно ты думаешь. Когда-то он говорил устно, но сказал об этом и письменно. Только зря ты смеешься. Я тебя не разыгрываю. И говорю вполне серьезно.
1: Не разыгрываешь. Тогда где оно, это письмо? Покажи, дорог.
0: Ты слышал когда-нибудь о Библии?
1: Слышал вроде что-то.
0: Ну вот она-то и есть, это письмо. Там сказано обо всем, что нужно делать человеку, чтобы вновь обрести свободу и счастье. Если хочешь, я дам тебе почитать эту книгу, Библию.
1: Ты мне так расскажи, о чем там написано.
0: Но обо всем рассказать просто невозможно. Но самый главный стих из всей Библии я тебе скажу.
1: Говори, слушай. Давай.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Понял что-нибудь?
1: Так, точно понял. Что-то вроде про Бога и жизнь.
0: Ну, в общем, ладно. Одно запомни как следует. Бог тебя любит. Бог тебя любит. И любит так, как никогда никто из людей не любил. Твое избавление от водки и твое счастье только в нем. И я говорю тебе это на полном серьезе. Ты понял меня?
1: Так точно, я все понял.
0: Ну, а сейчас мне пора. Извини, меня дома ждут.
1: Нет уж, ты меня не бросай, парень. Ты вот расскажи, парень, что и как.
0: Конечно, я расскажу, если ты серьезно хочешь узнать о Боге. Приходи в гости, Библию почитаем. Я буду рад с тобой поговорить. Давай я тебе напишу адрес.
1: Давай. Давай.
0: Вот, на. Только давай договоримся, что ты придешь трезвый. Идет?
1: Идет.
0: Ну а теперь пока.
1: Пока, парень.

все прошло, все прогорело. К такому заключению относительно своей жизни пришел новый знакомый Вадима, Николай. Для миллионов людей, которые имеют проблемы с алкоголем, жизнь как корабль без руля в буре. Ее неизбежно несет на камни, и она терпит крах. Так обстоит дело с пьяницами в любой стране. Бывший алкоголик, в настоящее время корреспондент крупной газеты «Нью-Йорк Таймс», на основании своего опыта сказал: «Алкоголь разрушает все то, что ценно для человека, и под конец его единственным другом остается бутылка. Алкоголик готов расстаться с чем угодно, только не с бутылкой». Николай, приставший к Вадиму в автобусе, один из таких рабов алкоголя. Через несколько минут мы вернемся к проблеме и положению Николая. Но сперва мне хотелось бы сказать несколько слов о Вадиме, этом молодом, но искреннем Христовом свидетеле. Разговаривать с пьяным человеком всегда неприятно. И первой реакцией Вадима было избежать шумной беседы с пьяницей в автобусе. Но все-таки он был готов засвидетельствовать ему, когда обстоятельства способствовали этому. И Вадим поступил правильно. Истинный христианин не может свидетельствовать выборочно. Он не может выбирать, кто достоин слышать евангельскую весть и кто нет. О Христе сказано, что он был другом мытарям и грешникам. Другом мытарям и грешникам. Чем больше контакт верующие христиане имеют с неверующими, тем большую возможность имеют неверующие найти спасение во Христе. Евангелие и Божья любовь передаются через общение и дружбу между верующими и неверующими. Там, где мало контактов, там мало обращений грешников ко Христу. Здесь, однако, я не говорю о такой дружбе с неверующими, которая есть вражда против Бога, при которой последователь Христа начинает участвовать в грехах неверующего человека. Иногда кажется, что новообращенные и молодые в своей вере, такие как Вадим, более ревностные и плодоносные в распространении благой вести, чем старые верующие. И это правда, что свежесть в передаче евангельской вести и энтузиазм производит свое действие. Другим значительным фактором является то, что только что уверовавший человек уже имеет целый ряд неверующих друзей, родственников и знакомых. У старого же христианина часто все друзья и знакомые верующие. Чтобы и в продолжении быть эффективным свидетелем, Христову последователю нужно не избегать общения с неверующими, а создавать и поддерживать контакты с неверующими людьми с той целью, чтобы привести их ко Христу. Часто нам самим приходится искать и налаживать такие контакты. Иногда же, как сегодня случилось с Вадимом, такие знакомства рождаются, как нам кажется, случайно. Если мы, конечно, расположены к этим знакомствам и заинтересованы благополучием своего ближнего. Апостол Павел дал нам хороший совет относительно свидетельства неверующим. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». При беседе с неверующим очень важно относиться к собеседнику с уважением и вежливостью. Вежливость – это добродетель, которая ценится среди всех людей и во всех народностях. Наш подход и наши слова должны быть вежливыми и уважительными, даже если собеседник не отвечает нам взаимной вежливостью. Спор, повышение голоса и язвительные слова никогда не способствовали делу евангелизации. Наша цель – не сразить собеседника своей мудростью и находчивостью, а с любовью приобрести его для Христа.
Если вы заметили, Вадим говорил с Николаем так, что хотя Николай и был пьян, он почувствовал в Вадиме сочувствие и любовь. И поэтому он заинтересовался тем, что сказал Вадим. Вадим также выслушал своего нового знакомого. Иногда Христовый последователь так спешит засвидетельствовать, что его слова текут, как неудержимый поток. Он не может остановиться, чтобы выслушать человека, которому свидетельствует, и который тоже имеет свои мысли и свои мнения. Нужно выслушать человека, когда он желает открыть свое сердце и поделиться своими заботами, печалями и проблемами. Это покажет, что ты действительно заинтересован им, его положением, что ты чуткий и внимательный человек, а не бездушная машина, которую невозможно остановить и которая только выполняет заложенную в нее программу. Тот, кто много и успешно свидетельствует о Христе, знает также и то, что для разных людей нужен разный подход. Христос, говоря с Никодимом, учителем еврейской религии, сказал ему истину прямо и открыто. Иисус поразил своего авторитетного собеседника, достигшего уже высокого возраста, заявив прямо, что ему нужно было начать свою жизнь с самого начала, родиться свыше, от Духа Святого. Хотя Никодим был престижным человеком, большим интеллектуалом, честным и, возможно, богатым, при всех своих достоинствах он не был угоден Богу. Он нуждался в спасении своей бессмертной души. Этот открытый подход Христа, его прямые слова произвели нужное действие в сердце старого и уважаемого фарисея. Не каждый человек, конечно, относится к евангельской вести так, как отнесся собеседник Вадима сегодня. Часто в ответ верующий может услышать: «Я атеист. Я не верю, что Библия какая-то особенная книга. Все религии одинаковы. И вообще, откуда ты знаешь, что Бог есть?» Такие возражения могут отвлечь свидетеля от его главной задачи. Но нам надо помнить, что быть свидетелем не значит быть апологетом. Апологет – это защитник какого-то учения или идеи. Свидетель же Христовый – просто рассказывает, что он сам лично пережил и испытал, что Бог совершил в его жизни. Поэтому свидетель на такие вопросы может ответить: «Хотите, я расскажу, почему и как я стал верующим, или что я испытал, или как верующий относится к такому?» Если ты последователь Христа, твое задание — передавать благую весть об Иисусе Христе таким образом, как Христос сам ее передавал. Людей привлекала его любовь, правдивость, чуткость. В этом новом, только что начавшемся году у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, будут новые возможности засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, своем Господе. Используй эти возможности. Господь будет с тобой, и ты испытаешь особую радость, когда поделишься с другими благой вестью. Теперь несколько слов о спившемся Николае. «Где моя молодость? Все прошло, все прогорело», — слезливо жаловался Николай Вадиму. Один алкоголик сказал, что было время, когда он боялся, что ему никогда не предоставится возможности вкусить алкоголя. А теперь он боится, что никогда не сможет остановиться после первого глотка. Ежегодно алкоголь губит десятки тысяч жертв. В одной Америке в результате злоупотребления алкоголем в течение года умирает 14 тысяч человек от цирроза печени. В прошлом году из-за езды в пьяном виде в автомобильных катастрофах погибло 23 тысячи человек. 70% из утонувших были в состоянии опьянения, и 30% из совершенных самоубийств было совершено под действием алкоголя.
и согласно сообщениям Департамента юстиции, из 523 тысяч заключенных, почти третья часть, злоупотребляли алкоголем до совершения своего преступления. 45% из американских бездомных – хронические алкоголики. Несмотря на рост знания, на потоки информационных книг, увеличение телевизионных программ и рост разных просветительных и вспомогательных мероприятий, количество алкоголиков и связанных с ними проблем ежегодно растет. Для алкоголика единственный выход из его тупика – это перестать пить. Но это легко сказать и очень трудно сделать. Самое большое препятствие к освобождению для жертвы алкоголя – это признание своей проблемы. Одна из таких жертв, 60-летняя Мария, вспоминает. «Я помню, когда я приходила в себя после очередной пьянки, мои руки дрожали так, что не могла держать чашку с чаем. У меня были разные объяснения, почему я напилась и почему я пью, но ни одно из них не касалось алкоголя. Если ты алкоголик, ты будешь продолжать пить до самой погибели, до своего смертного часа, если ты не будешь честным с самим собой. И эту честность ты можешь получить у подножия Голгофского креста. Крест Иисуса указывает человеку, что он неправ, что он погибает в своих грехах. И когда ты придешь ко кресту, то этим ты признаешь, что ты неправ, что ты нуждаешься в прощении и освобождении от уз греха. Слушай, что Бог говорит через свое слово. «Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите, и послушайтесь». Друг мой, Иисус Христос в этот час зовет тебя. Он призывает тебя из твоей грязи, рабства и несчастья к себе. Он говорит: «Приди ко мне, утруждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Приди ко мне, и я освобожу тебя от рабства алкоголя. Я был распят за тебя на кресте. Я пролил свою кровь ради твоего освобождения и очищения. Взгляни на мои пронзенные гвоздями руки. Это сделал твой грех. Я отдал себя в жертву за тебя, чтобы освободить тебя от гибели. Если ты ответишь на мой призыв, ты будешь свободен и спасен. Мой друг, наступил твой момент. Встань со своего места. Хотя бы ты даже сейчас был в нетрезвом состоянии, и склонись пред всемогущим Богом. Призови Иисуса Христа на помощь, и место, где ты сейчас стоишь, будет местом твоей встречи с Богом. Воззови в молитве ко Христу и попроси, чтобы Он помиловал тебя и очистил от всякого греха. Помолись так, как умеешь. Спасает не слова, а состояние сердца. И Бог, который знает, что на сердце у человека, услышит тебя и ответит на твою мольбу. Новый год только что начался. Еще не поздно начать жить по-новому в Иисусе Христе. Обратись к Нему. Я тоже в этот час буду молиться за тебя. Да поможет тебе Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены». На слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мыслящих людей можно убедить только вескими аргументами. Поверхностные умы можно увлечь накалом чувств и напором эмоций, но более разумная часть общества требует к себе совершенно иного подхода. Когда апостол Павел захотел наставить своего сына по вере Тимофея, прилежного и ревностного человека, в котором одаренность сочеталась с благодатью, он не пытался лишь взывать к его чувствам, но напомнил ему об основополагающей библейской истине, в которую тот, как он знал, верил. Это урок для всякого служения. Некоторые пылкие проповедники непрестанно возбуждают людей, но редко их научают или не научают вообще. Они несут много огня, но мало света. Упаси Боже сказать нам что-нибудь против обращения к чувствам. Это крайне необходимо, когда уместно. Но в этом требуется соблюдать должную меру. Религия, которая основывается на эмоциях, питается и поддерживается только ими, обязательно будет непорочной и неустойчивой, и очень быстро будет раздавлена либо натиском оппозиции, либо безжалостной рукой времени. Проповедник может касаться чувств, побуждающими призывами. Как арфист касается струн арфы, с его стороны было бы глупым пренебрегать таким доступным и восхитительным инструментом. Но все же, коль он имеет дело с разумными существами, он не должен забывать просвещать ум и наставлять разум. И чем он может лучше взывать к разуму, если не тем, что будет доносить до него ту истину, которую преподает Святой Дух? Само Писание нас сильно побуждает к тому, чтобы мы доводили его до умов христиан. Мне кажется, что если бы нам удалось каким-нибудь безотчетным порывом увлечь вас в определенную сторону, это по-своему было бы неплохо, но очень ненадежно и рискованно, потому что вас с такой же легкостью смогли бы увлечь в противоположную сторону другие, более умелые в таких делах люди. Но если Бог через Дух даст нам способность воздействовать на ваши умы твердой истиной и убедительным аргументом, то вы будете двигаться с постоянством силы, которую ничто не сможет отклонить в сторону. Перо летает по ветру, но оно лишено собственной энергии движения, и, следовательно, едва утихает ветер, оно падает на землю. Такова и религия эмоций. Орел же наполнен жизнью изнутри, и крылья воспаряют его ввысь и несут вперед, независимо от того, дует встречный или попутный ветер. Такова религия, когда она подкреплена осознанием истины. Наставленный в Иисусе Христе человек стоит твердо там, где ненаученный младенец падает или увлекается в сторону. «Дабы не были увлекающимися всяким ветром учения», — говорит апостол. Менее всего подвержены таким увлечениям те, кто хорошо утвержден в истине, которая есть в Иисусе Христе. Может показаться удивительным, по крайней мере, людям, которые не привыкли размышлять над данной темой, что апостол, чтобы побудить Тимофея к смелости и постоянству в вере, напоминает ему о великом учении, что благодать Божия царствует ко спасению людей. Этот стих некоторые называют «вводным», но, по-моему, в нем полностью выражена суть отрывка. Он дает краткое изложение Евангелия, показывая, какое огромное значение придается в нем благодати Божьей, с тем, чтобы укрепить в Тимофее смелость свидетельствовать о Христе. Я не сомневаюсь, что в учениях о благодати заключено намного больше полезной силы, чем представляют себе некоторые люди. Стало привычкой смотреть на это библейское учение как на всего лишь оторванную от жизни теорию. И многие усматривают больше практичности и пользы в заповедях Божьего Слова. Но еще наступит день, когда при более ярком свете мы осознаем, что здравое учение – это истинный корень и жизненная энергия практической святости, и что научать людей истине, которую открыл Бог, это самый верный и надежный способ приводить их к послушанию и устойчивому благочестию. Да поможет нам Святой Дух, когда мы будем сначала рассматривать учение, изложенное апостолом в этом тексте, а затем его практическое применение. Давайте очень внимательно исследуем учение, которое в данном тексте излагает апостол. Прошу, друзья, запомнить, что наша цель не в том, чтобы проповедовать наиболее популярное и приятное учение. Мы также не стремимся провозглашать взгляды какой-нибудь отдельной личности в собрании. Наша задача – раскрыть то, что, на наш взгляд, является сутью текста. Мы, вероятно, представим учение, которое многим из вас не понравится. И если вы его не возлюбите, то мы нисколько не удивимся этому. Мы также не расстроимся, если вы рассердитесь и огорчитесь, потому что никогда не считали, что обязаны проповедями услаждать наших слушателей. И никто из благоразумных, не говоря уже о просто добрых людях, не предполагал, что мы будем подстраивать свои взгляды под понятие аудитории. Мы считаем себя ответственными перед Богом и перед текстом, и, разъяснив смысл текста, мы полагаем, разъясним то, что говорит Бог, и этим наверняка найдем Его благоволение. А это все, что нам нужно, кто бы нам ни перечил. Однако пусть каждый честный ум охотно примет истину, если в ней ясно отразится богодухновенное слово. Апостол, изложив свое учение словами «спасшего нас и призвавшего нас званием святым, не по делам, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен», объявляет Бога автором спасения, «спасшего нас и призвавшего нас». Все содержание стиха направлено на утверждение учения Иоанна, что спасение от Господа. Чтобы из этого текста вывести заключение, что спасение от человека, пришлось бы все так сильно исказить, что не хватило бы никакой изобретательности и пришлось бы прибегнуть к нечестности, но увидеть в нем, что спасение от Бога, значит усвоить истину, которая лежит на самой поверхности. Здесь не нужно глубокое расследование. Здесь не ошибается ни один читающий, если он не глупец. Ибо текст говорит с предельной ясностью «спасшего нас и призвавшего нас святым призванием». Таким образом, апостол, чтобы нагляднее показать истину, что спасение по благодати, заявляет, что оно от Бога, что оно исходит прямо и всецело от Него и только от Него. Разве не соответствует это учение другим местам Священного Писания? Где утверждается снова и снова, что альфу и омегу нашего спасения следует искать не в нас самих, а в нашем Боге. Наш апостол, утверждая, что нас спас Бог, имеет в виду все личности Божественной Троицы. Нас спас Отец. Бог даровал нам жизнь вечную. «Ибо сам Отец любит вас», — говорит Иоанн в первом послании. Именно в его милосердном разуме изначально родилась идея искупления своих избранных от гибели грехопадения. Именно его разум с самого начала наметил путь спасения. Именно из его милосердного сердца излилась мысль, что Христос должен пострадать как глава завета его народа. как говорил апостол, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Это послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 6 стих. «Из лона божественного страдания пришел дар Единородного Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец избрал людей, которые должны стать сопричастниками искупления Его Сына, ибо о них говорится как о призванных по Его изволению. План спасения во всех своих деталях возник по мудрости и благодати Отца. Апостол, однако, не оставил без внимания труд Сына. Нет никакого сомнения в том, что мы спасены через Сына Божьего, ибо разве Его имя не Иисус Спаситель? Его облекшаяся во плоть святая жизнь – это праведность, в которую облеклись святые, в то время как Его позорная и мученическая смерть наполнила святую баню крови, в которой должен омыться грешник, чтобы сделаться чистым. Именно через искупление, которое в Иисусе Христе, становятся Божьи люди принятыми в возлюбленном. В один голос поют они перед вечным престолом: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков». Спасенные поют этот гимн, потому что Он заслуживает той славы, которую они Ему воздают. Люди не сами себя спасают, но Спасатель людей, Сын Божий, спасает их. Апостол, я также убежден, не забывает третью личность благословенного единства – Святой Дух. Кто, как не Святой Дух, впервые дает нам возможность понять Евангелие? Ибо душевный человек не принимает того, что от Бога. Разве не Святой Дух воздействует на нашу волю, обращая ее от непреклонности противления к послушанию истине? И разве Святой Дух не обновляет нас, сотворяя нас во Христе на праведные дела? Не дыханием ли Святого Духа живем мы духовную жизнью? Разве Он не наставляет, не утешает, не оживотворяет и не совершает в нас все через активное воздействие на нашу душу? Отец предопределивший, Сын искупивший и Святой Дух, претворивший искупление в жизнь. Это один спасший нас Бог. И сказать, что мы спасаем себя, братья, значит произнести совершенную бессмыслицу. Мы названы в Писании храмом, святым храмом Господним. Станет ли кто утверждать, что камни здания были сами себе архитектором? Разве можно сказать, что камни здания, в котором мы сейчас находимся, сами порезали себя на нужную форму и затем быстро составились друг с другом, образовав это просторное сооружение? Если бы кто-нибудь сказал такую небылицу, у нас были бы все основания усомниться в здравости его рассудка. Тем более мы можем сомневаться в духовном здоровье человека, который осмеливается утверждать, что великий храм Божьей Церкви спроектировал и воздвиг сам себя. Нет, мы убеждены, что Бог Отец был архитектором. Им разработан проект. Он поставляет материал, и Он завершает труд.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены» на слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен».
1: Можно ли сказать, что искупленные искупили сами себя? Что рабы сатаны сами разбивают собственные оковы? Зачем тогда вообще нужен был искупитель? Зачем нужно было Иисусу сходить с небес, чтобы искупить тех, кто мог сам себя искупить? Вы думаете, что овцы Божьи, которых Он вырвал из челюсти льва, могли бы спастись сами? Было бы очень странно, если бы это так было. Наш Господь Иисус пришел не для того, чтобы совершить ненужный труд. Но если Он пришел спасти тех, кто мог бы спастись сам, то значит Он пришел без всякой надобности. Мы не считаем, что Христос пришел для того, чтобы сделать то, что грешник мог бы сделать сам. Нет, Он топтал точило один, и из народов никого не было с Ним, и только Ему следует воздать славу за искупление народа. Станете ли вы утверждать, что мертвые сами духовно воскресли? Могут ли мертвые воскресить себя? Кто будет утверждать, что Лазарь, уже разлагавшийся в могиле, ожил сам? Но даже если такое скажут и в такое поверят, мы не поверим, что мертвые во грехах оживают сами. Согласно Писанию, те, кто спасен Богом, Святым Духом, сотворены заново. Но кому приходило в голову, что творение само сотворяет себя? Бог сотворил мир из ничего, но это ничего не помогало создавать Вселенную. Божественная энергия способна совершать все, но что способно совершить ничего? Итак, если мы новое творение, то должен быть Творец. И ясно, что, будучи тогда еще духовно несотворенными, мы не могли способствовать созданию себя заново, разве только если смерть способствует жизни, и небытие помогает созиданию. Плотская душа не содействует Божьему Духу в новом сотворении. От начала до конца Бог, Святой Дух и Его сила совершает труд обновления безо всякой посторонней помощи. Мы поклоняемся Отцу, Сыну и Святому Духу, и, соединив эти понятия вместе, мы покорно повергаемся ниц у подножья престола и признаем, что так как Он единственный совершитель нашего спасения, то Ему принадлежит вся слава. Далее заметим, что благодать в этом стихе особенно дает о себе знать там, где сказано, что Бог действует особым образом. «Спасшего нас и призвавшего нас». Особенность метода заключается в трех вещах. Первое – в заключенности действия. Апостол использует совершенный вид причастия и говорит «спасшего нас». Верующие в Иисуса Христа спасены. Они не относятся к категории людей, у которых есть надежда, и кто может в конечном итоге спастись. Они уже спасены. Это не согласуется со словами сегодняшних богословов, многие из которых говорят, что получат спасение, когда наступит их смертный час. Но это согласуется с утверждениями Писания, которое говорит о нас как об уже спасенных. Да будет сегодня

он также спасен, так как цена, которая уплачена за него, была уплачена не частично, а полностью. Заместительный труд, который взял на себя Христос, это не половинчатая работа, но совершилась, было предсмертным криком Спасителя. Верующий также получил совершенное спасение в главе своего завета. Ибо так же, как с падением Адама мы погибли еще до того, как на деле совершили грех, так каждый человек во Христе был спасен во втором Адаме, когда он совершил свой труд. Спаситель совершил свой труд и является, по словам Павла, спасшим нас. Как так? Спас нас прежде, чем призвал? Да, ибо так гласит текст. А разве человек спасен раньше, чем призывает его благодать? Ведь не во время своего собственного бытия, не в то время, когда действует Святой Дух, человек получает спасение, но он спасен по Божьему изволению, в искуплении Христа и в его родстве с главой Завета. Он тем более спасен в том отношении, что труд его спасения уже завершен, и ему только остается его принять, как принимают законченную работу. В древние времена долговых заключений вы имели бы полное право войти в темницу должника и сказать ему: «Я освободил тебя», если вы уплатили его долг и получили разрешение на его освобождение из-под стражи. Однако он еще в темнице. Да, но вы фактически освободили его, как только уплатили его долг. Правда, он еще находится в темнице, но уже нет законных оснований там его держать. И как только человек узнавал, что долг уплачен и расписка представлена в нужные инстанции, он сразу же получал свободу. Так же и Господь Иисус Христос уплатил долги своего народа прежде, чем он узнал об этом. Разве он не уплатил их до последнего пенса на кресте более 18 сотен лет назад? И не потому ли, как только он встречает нас на путях благодати, он кричит: «Я спас тебя, войди в вечную жизнь!» Таким образом, мы теоретически, хотя еще не практически, освобождены до того, как призваны, спасшего нас и призвавшего нас. Есть еще и третья особенность, и она связана с призванием. Бог призывает нас святым призванием. Те, кого Спаситель спас на древе, в должное время действенно призываются в святость силой Бога Святого Духа. Они оставляют свои грехи, они стараются уподобляться Христу, они избирают святость не по принуждению, а в силу новой природы, благодаря которой они наслаждаются святостью так же естественно, как когда-то упивались грехом. В отличие от их старой природы, которая тянулась ко всему злому, их новая природа не может грешить, потому что она от Бога и любит все благое. Разве апостол не упоминает об этом результате нашего призвания, чтобы ответить тем, кто утверждает, что Бог призывает людей потому, что предвидит в них святость? Это не так. Он призывает их к святости. Эта святость не причина, а следствие. Это не мотив его намерения, а результат его намерения. Он избрал их и призвал их не от того, что они были святы, а для того, чтобы они стали святыми. И святость — это красота, сотворенная в них его мастерством. Достоинства, которые мы видим у верующего, в такой же степени труд Бога, как и само искупление. Этот второй пункт превосходно являет полноту благодати Божьей. Во-первых, спасение должно быть по благодати, потому что Господь – это автор. А какой мотив, кроме благодати, мог побудить его спасать грешников? Далее, спасение должно быть по благодати, потому что Господь действует таким образом, что участие нашей праведности навсегда исключается. Спасение совершается Богом, а значит, не человеком и не через человека. Спасение производится Богом в последовательности, при которой наша святость получает место не причины, а следствия. И таким

0: образом навсегда отрицается наша заслуга. Когда оратор желает подчеркнуть свою мысль и быть правильно понятым, он обычно прибегает к отрицанию противоположного. Так и апостол добавляет отрицание. «Не по делам нашим». Великая проповедь мира гласит: «Поступайте как можно лучше, ведите добродетельный образ жизни, и вы спасетесь». Проповедь же Евангелия следующая. «Ты падший грешник, и ты не заслуживаешь от Бога ничего, кроме Его гнева. И если тебе надлежит быть спасенным, так это должно совершиться только лишь через действие суверенной благодати. Бог должен безо всякой платы протянуть к тебе серебряный скипетр своей любви, ибо ты преступная тварь и заслуживаешь быть низвергнутым в глубину ада. Твои лучшие дела исполнены греха и ни в коей мере не могут тебя спасти. Ты всем обязан незаслуженной милости Божьей». «О, — говорит кто-то, — неужели добрые дела тщетны?» Благие дела полезны, когда человек спасен. Они являются доказательством его спасения, но добрые дела не спасают человека, добрые дела не влияют на решение Бога спасти человека. Потому что если бы это было так, то спасение было бы вопросом долга, а не благодати. Господь снова и снова заявляет в своем слове: «Не от дел, чтобы никто не хвалился. Делами закона не оправдывается никакая плоть». Апостол настоятельно подчеркивает эту мысль в послании к Галатам. Он громогласно провозглашает ее снова и снова. Он отрицает даже частичное участие наших дел в спасении, потому что если от дел, заявляет он, значит не по благодати, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по благодати, то уже не от дел, иначе дело не есть уже дело. Павел убеждает нас, что два принципа, принцип благодати и принцип заслуг, не могут быть соединены, как не могут соединиться огонь и вода, что если человека спасает милость Божия, то значит это должна быть только милость Божия, а не дела. Но если человека спасают дела, то это должны быть только дела, безо всякой примеси благодати, потому что благодать и дела не соседствуют рядом. Иисус спасает. И он совершает либо весь труд, либо вообще его не совершает. Он – автор и завершитель, и дела не должны отнимать у него то, что принадлежит ему по праву. Грешник, ты должен или принять дарованное спасение из рук божественного милосердия, или тебе придется зарабатывать его своими собственными, лишенными всякой помощи заслугами, что совершенно для тебя невозможно. О, если бы ты сделал первое!
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Спержена «Бог Вседержитель» на тему «Только благодатью спасены». Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания! До следующей встречи!
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
3: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
4: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку и должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь? Лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь. Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня. Но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестившего за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
7: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
7: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
7: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
7: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас, здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы, с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию?
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот, в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год. И опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть. Потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, а я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, только времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
4: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
4: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
4: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Ну, я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня, и мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высоко образованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни. Я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя, Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В прошлой передаче мы начали рассматривать суть и смысл вечери Господней. Сегодня мы продолжим нашу тему далее и поразмышляем над двумя сторонами преломления хлеба, а также поговорим о некоторых правилах и принципах, присущих в трапезе Господней.

Когда мы в первый день недели собираемся для преломления хлеба, мы выражаем этим, согласно воле Божьей, две стороны. Об одной мы уже говорили в прошлой передаче. Мы вспоминаем Господа в Его страданиях и смерти. Мы возвещаем Его смерть. И с другой стороны, мы выражаем этим драгоценную истину, что вследствие этой смерти все верующие на земле едины и составляют одно тело. Первая сторона внутренне связана с вечерей Господней. Вторая — с трапезой Господней. И еще кое-что для размышления. С этими двумя сторонами хлебопреломления связано не только уже упомянутое преимущество, но и серьезная ответственность, которую мы не должны упустить из виду. Когда мы вкушаем от вечери Господней, то Ему не безразлично, как, в каком духе мы это делаем. И если это является нашим преимуществом, сидеть за трапезой Господней, то неизбежно встает вопрос нашего общения и нашего соединения. Трапеза Господня и вечеря Господня не представляют из себя два различных установления, но это одно и то же дело, однако рассматриваемое с двух различных сторон. Весьма важно постоянно иметь это в виду. И поэтому выражение «мы празднуем вечерю Господню за трапезой Господней» не совсем удачно. Давайте теперь мы обратимся к трапезе Господней на основании мысли апостола Павла о ней в первом послании к Коринфянам 10 главы. При этом весьма знаменательно, как апостол приступает к этой теме. Руководимый Духом Божьим, он не имеет намерения писать теологических сочинений вначале о трапезе Господней, затем о вечере Господней. Видя у коринфян определенный недостаток и желание исправить его, он как бы мимоходом делает серьезное и принципиальное наставление, которое и для нас сегодня имеет чрезвычайно важное значение. Возможно, для нас сегодня и нет опасности повторять те же ошибки, которые были у верующих коринфян, но принципы, которые представляет нам Священное Писание в связи с трапезой и вечерей Господней, остаются теми же, и эти принципы в состоянии обнаружить и исправить всякие возможные недостатки и с нашей стороны, и в наше время. Верующие в Коринфе лишь недавно оставили языческое идолослужение и обратились к вере в живого истинного Бога. При этом они вполне познали пустоту и никчемность идолов, но, тем не менее, совершали серьезные ошибки. Прежде чем мы непосредственно займемся неправильным поведением коринфян, давайте посмотрим на причины этого. Причиной неверного поведения коринфян было, как видно из этой главы, их незнание тех новых отношений, в которые они вступили по благодати Божьей. Они еще не постигли характера этих новых отношений. Это не единичный случай. Часто проходит немало времени между обращением, то есть поворотом от того, что душа осознала как ложное и греховное, и пониманием своего нового положения и связанной с ним ответственности. Это зависит от познания Бога и духовного роста. Да, очевидно то, что некоторые возлюбленные дети Божии еще не осознали вполне дарованного им во Христе Иисусе положения. Это не только прискорбно, но и опасно. Ибо такое промежуточное состояние, как я его иногда называю, является источником многих ошибок и неправильностей в практической жизни. К тому же невозможно быть по-настоящему счастливым до тех пор, пока не начнешь наслаждаться этим новым отношением к Богу. И вы знаете, не сознавая дарованного Богом положения, невозможно жить угодно Богу. Как можно, к примеру, заставлять ребенка исполнять требования его отца, если этот ребенок вообще не знает отца, так как он, возможно, во время рождения ребенка уже был на войне? Но когда отец в один прекрасный день придет домой, и мать скажет ребенку: «Смотри, это твой папа, о котором я тебе часто рассказывала», тогда ребенок охотно будет слушать своего отца, потому что теперь он знает его. Это должно уяснить нам, какое в высшей степени важное значение имеет правильное наставление,
и познание Божьих планов в отношении нас. Не будем считать это напрасной тратой времени. Многие печальные недоразумения и разделения даже среди истинных детей Божьих происходят по большей части от недостатка духовного сознания того положения, в котором находится христианин. И разве может душа правильно относиться к трапезе Господней, если она не сознает и не осуществляет на практике своего положения как члена тела Христова? Недостаточно просто указывать на отдельные ошибки. Необходимо глубокое познание тех отношений, в которые введен христианин. Мысль эта лежит в основе всех моих передач, дорогие. И это именно то, что делает апостол в случае с коринфянами. При этом он призывает их к рассуждению. «Сами рассудите о том, что говорю». Давайте теперь обратим внимание на неправильное употребление свободы. Коринфяне знали, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Это мы читаем в первом послании к Коринфянам, 8 глава, 4 стих. В этом они были правы. Но они полагали, что это знание делает их свободными по отношению к идоложертвенному. Если идол ничто, то почему они не могли есть мясо животного, принесенного в жертву идолу? Разве это не было обыкновенное мясо, как и всякое другое? Они даже шли дальше и сидели за столом в капище, чтобы там есть идоложертвенное. Разве они не имели свободы поступать так, зная, что всякое идолослужение ложно? Но действительно ли дело обстояло так просто? Апостол показывает, что это было совершенно не так. Коринфяне имели на основании своего знания христианскую свободу, но они неправильно пользовались ею. Прежде всего, апостол поясняет им, что от их образа действий их должна бы удерживать забота о их немощных братьях, которые еще не имеют достаточного познания. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Не показан ли здесь принцип, который и для нас имеет большое значение? Не полагаем ли и мы порою, что мы свободны делать то или иное, идти туда или сюда? Но думали ли мы когда-нибудь, что это наше право может быть соблазном для немощных? Что использование нами свободы может погубить немощного брата? Христос любит немощного. Он умер ради него. Любим ли мы его? Определяется ли наше поведение любовью к немощным? Это соображение нам нужно чаще принимать во внимание. Тогда многие трудности и вопросы разрешатся сами собою. И теперь о чаше благословения перед хлебом. Апостол Павел в 10 главе своего послания к Коринфянам делает еще один решительный шаг и ставит их перед роковым фактом, что за идолами стоят бесы. С 14 стиха по 22 стих. Апостол предостерегает верующих в Коринфе от идолослужения, в котором они снова запутывались, неверно употребляя свое знание. Хотя мы сегодня в буквальном смысле не имеем ничего общего с идоложертвенным, само поучение и принципы, изложенные Духом Святым в первом послании к Коринфянам 10 главе, чрезвычайно важны и для нас. Разве не случается и сегодня так, что многие истинные дети Божии видят выражение своей духовной свободы в том, чтобы идти туда или сюда, чтобы затем снова занять свое место за трапезой Господней? Коринфяне когда-то думали точно так. Но апостол поправляет их и сразу же начинает говорить о трапезе Господней, как о принципе, по которому совершается вечеря Господня. Уклоняясь от традиционной последовательности, апостол начинает с той ее части, которой присуще особо глубокое и серьезное значение по отношению ко Христу, с чаши.
чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Однако почему изменяет апостол естественный и традиционный порядок и называет чашу перед хлебом, кровь перед телом? Дело в том, что он писал свое послание тем, которые некогда были идолопоклонниками, оскверненными всем тем, что было связано с идолопоклонством. От всего этого были они теперь избавлены и освобождены. Каким образом? Драгоценною кровью Христа. И когда теперь они, принимая чашу, вспоминали, чьей кровью были они омыты от всех своих грехов, когда они помышляли о той высокой цене, которая была уплачена для их искупления, как могли они снова обращаться к тому, от чего они были избавлены? И, по всей вероятности, желая подчеркнуть эту мысль, апостол и упоминает, в первую очередь, чашу. Кроме того, эта перемена в последовательности чаши и хлеба указывает на то, что речь здесь идет не об исправлении неверного поведения при хлебопреломлении, как мы это видим в 11 главе того же послания, а о вопросе общения, то есть о том, с кем верующие имеют общение. Общение, основой которого является кровь Христа. Таким образом, пить из чаши означало не только исполнение определенной формы, но было сильнейшим выражением их внутреннего общения, их приобщения к крови Христовой, то есть их приобщения к Его смерти, которую Он претерпел за них. И если они в то же время пили чашу бесовскую, то не ставили ли они таким образом чашу Господню на одну ступень с одним из обрядов языческого культа? Так не должно было быть. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Что могла дать им чаша бесовская? Только злое. Чаша же Господня была чашей благословения и говорила о безмерных благословениях, приобретенных кровью Искупителя. Господь и бесы. Они друг другу совершенно противоположны, между ними не может быть ничего общего. Апостол также напоминает коринфянам о том, что они этим внешним действием, хлебопреломления, выражают внутреннее соединение с телом Христовым, и что они многие теперь составляют одно тело, и, являясь Церковью Божьей, отделяют себя таким образом как от иудеев, так и от язычников. Как же могут теперь они соединяться с язычниками, вкушая от их жертв? Не было ли одно отрицанием другого? Невозможно, чтобы они были участниками в трапезе Господней и в то же время в трапезе бесовской. И вы знаете, из аргументов апостола, если можно назвать их так, вырисовываются два в высшей степени важных правила, которые невозможно переоценить и пренебрежение которыми в христианстве привело к весьма печальным последствиям. Вот первое правило. За видимым скрывается невидимое. Взгляды, принципы, системы, силы. Остановимся здесь немного и возвратимся к поучительному примеру коринфян. Апостол Павел, так же, как и они, хорошо знал, что идолы есть ничто, что это просто мертвые куклы. «Что же я говорю?» — пишет он. «То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь?» Но он не хочет оставить своих братьев в неведении в отношении того, кто, собственно, руководит всем этим. За идолами стоят бесы, враги Бога и людей. «Нет», — пишет он дальше, — «но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу». Подтверждение этого правила мы находим уже в Ветхом Завете, где сказано «они приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они и не знали». Второзаконие 32:17. Бесы претендовали на поклонение, которое принадлежало одному лишь Богу. Без сомнения,
Верующие коринфяне не имели намерения приносить поклонение сатане и его падшим злым духам, так же, как и необращенный человек не думает, что он служит дьяволу. Но это не меняет сути дела. Как важно поэтому за видимыми вещами узнавать невидимые системы и силы, которые их поддерживают. Это необходимо даже в области мирских дел, если не хочешь стать жертвой серьезного обмана. К примеру, терроризм и насилие, которые потрясают сегодня мир. Что это? Поступки сумасшедших? Нет. За ними стоят, за малым исключением, философские системы, имеющие цель разрушить государственный порядок на земле, установленный Богом для блага людей. Я напоминаю все это лишь для того, чтобы показать, что за внешними видимыми вещами стоят невидимые силы, и в религиозной христианской области дело не обстоит по-другому. Конечно, сегодня мы не соприкасаемся с трапезами бесовскими, но зато соприкасаемся с учениями бесовскими. Пусть каждому истинному христианину будет ясно, за каждым ложным учением и исповеданием скрывается дьявол и его ангелы, которые заинтересованы в том, чтобы обесчестить Господа Иисуса и причинить вред как телу, так и душе человека. Нередко дьявол гораздо лучше нас, христиан, знает, насколько важно правильное христианское учение. Поэтому он делает все, чтобы разрушить его, и заменяет его своим учением, учением бесовским. Очень многое в христианстве, внешне имеющее прекрасный вид, не от Бога, не Христово. Кто же тогда стоит за всем этим? Перейдем ко второму правилу, которое тесно связано с тем, которое мы только что разобрали. Внешнее участие означает для Бога внутреннее общение, видимое соединение, соглашение. Об этом коринфяне думали так же мало, как и о том, что за идоложертвенным стояли бесы. Когда они шли в храм, и там ели идоложертвенное, они непосредственно приходили в контакт с бесами. Более того, они имели общение с бесами, сознавали ли они это или нет, хотели ли они этого или нет. И апостол вынужден решительно заявить им: «А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Стих 20. Путем внешнего участия выражается общение. Так во всяком случае смотрит на это Бог. Общение с господствующей там системой. Участие в трапезе Господней также выражает общение, что мы сейчас и увидим. Кроме того, апостол приводит в пример израильтян и язычников. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Под жертвенником подразумевается система, которая там господствует при этом ритуале. Израиль,

собраны вокруг этой трапезы, это не является выражением Церкви Божьей. Об этом вопросе мы еще поговорим отдельно. Но вначале, в связи с этим, я хочу заметить, что Дух Святой употребляет два различных выражения для обозначения «участвовать» и «быть в общении». Первое выражение «метехо» в переводе с греческого «участвовать» означает нечто, что само по себе находится вне по отношению ко мне, но во что я вступаю, в чем я принимаю участие, оставаясь индивидуумом. Для лучшего понимания такой пример. Если в стакан с водой мы добавим каплю подсолнечного масла, то эта капля не растворится в воде, но на поверхности воды мы будем видеть желтое пятно масла. Здесь мы видим типичный случай метехо. Масло вступило в контакт с водой, но не соединилось с ней полностью, плавая на поверхности. Так мы все причастны одному хлебу или причащаемся к одному хлебу. Точно так, как язычники были участниками трапезы бесовской. Они сами не становились бесами, но имели участие с бесами. Второе слово – «койнонео». Оно означает совместное участие, внутреннее общение, как бы приращивание к чему-то или к кому-то. Если можно так выразиться, полное растворение в чем-то. Если мы, взяв тот же стакан с водой, добавим туда каплю йода, то вся вода окрасится в желтовато-оранжевый цвет. Произошла койнонео воды с йодом. Это слово, употребленное в выражениях «приобщение крови Христовой». Мы приобщаемся к этой крови, мы как бы растворяемся в ней, впитываем ее. И приобщение тела Христова. Там употребляется то же самое слово «койнонео». Это слово встречается, к примеру, и в первом послании Иоанна, 1 глава, 3 стих. Там написано «а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Один интересный пример, когда оба эти слова употребляются в одном стихе. Послание Евреям, 2 глава, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные. В оригинале на месте «причастны» стоит слово «койнонео» – внешнее участие, капля йода и вода. А на месте «воспринял онные» – метехо – иметь общение, капля масла и вода. Мы, люди, имеем, если можно так выразиться, участие с плотью и кровью. Мы растворены в этом. Или, лучше сказать, мы никогда не были ничем другим. Это наша суть – кровь и плоть. Однако, о Господе Иисусе сказано, что Он воспринял эти элементы. Он не пропитан этим. Это не Его сущность. Да, Он стал истинным человеком. Он во всем уподобился братьям, но он извне вступил в это состояние, по-прежнему оставаясь Богом. Как точно выражается Дух Святой, когда речь идет о личности Сына Божьего и о Его воплощении? Теперь нам легче понять, что наше внешнее участие в каком-либо деле означает отождествление, соединение с Ним, и независимо от того, преднамеренно мы делаем это или нет. Бог смотрит на это именно так. Мы просто должны научиться смотреть на вещи с точки зрения Бога, иначе мы будем видеть их совсем не так, как видит их Бог, и это всегда опасно. Наше внешнее участие, будь это трапеза Господня или какая-либо другая трапеза, в основе которой лежит разделение или независимость, или даже ложное учение, Бог рассматривает как отождествление, как полное соединение с господствующим там принципом или системой, хорошая ли она или плохая. Таким образом, и это очень серьезно и достойно нашего размышления, мы можем нашим внешним участием соединиться со злом, которое само по себе чуждо для нас. Думали ли мы когда-либо об этом? Пусть Бог поможет нам хранить себя от того,
чтобы злые

и принципы соединять с ним и с его трапезой. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Напрасно оправдывать себя тем, что сердце не участвует в этой внешней форме. Бог думает иначе, и мы должны научиться видеть вещи во свете Божьем. Апостол Иоанн пишет избранной госпоже в своем втором послании, что если кто не приносит учение Христова, то его не принимать в дом и не приветствовать. Ибо приветствующий его, продолжает Иоанн, участвует в злых делах его. Разве не примечательно, что и здесь для обозначения понятия «участвует» употреблено слово «койнонео» — глубокое внутреннее общение? Как серьезно было предупреждение, которое Иоанн слышал с неба по отношению к Вавилону. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18.4. И здесь слово «участвовать» является переводом с греческого слова «койнонео», которое мы объясняли при помощи воды и йода, то есть полное растворение или впитывание этой системы. Это снова указывает нам на то, что внешнее участие в чем-то, злом, означает соединение с этим злом. Поэтому Бог требует от нас освобождения ото всего, что противно Ему. Если мы не хотим быть в соединении с точки зрения Бога со злом, мы должны отделиться от Него. То, о чем мы здесь говорим, является полной противоположностью многим стараниям и усилиям в христианстве, направленными на то, чтобы объединить и соединить вместе то, что так же несовместимо между собой, как огонь и вода, как добро и зло. Я думаю, многим знакомы такие выражения, как толерантность и терпимость. Гуманизм, пробирающийся в христианские церкви, это роковой враг в облике ангела света. Господь да поможет нам, заглядывая за внешний фасад, познать, какие системы и силы скрываются за внешними формами и деятельностью. И да поможет Он нам быть отдельными от всего того, что не в нем находит свой источник, чтобы нам не участвовать в грехах ее. Дорогие, на этом я прощаюсь с вами и жду вас, когда мы вновь будем транслировать передачу «Слушать, думать, понимать». С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу. И начинаем передачу «В мире природы».

В нашей сегодняшней программе интервью дает очень симпатичный зверь – бамбуковый медведь. Вы узнаете, почему он так называется. А затем вы услышите несколько слов о красоте природы.

0: Здравствуй, бамбуковый медведь.
1: Привет.
0: Ты куда идешь?
1: Как куда? Туда, где течет вода, как всегда. Вдоволь напиться и спать завалиться.
0: Послушай, бамбуковый медведь, не спеши. Вначале дай мне, пожалуйста, интервью.
1: Что дать интервью? У меня никакого интервью нет.
0: Ты, наверное, не понял. Дать интервью – это значит ответить на некоторые вопросы, рассказать о себе.
1: А зачем это?
0: Ты расскажи что-нибудь интересное про свою жизнь, а мы по радио передадим.
1: Про меня по радио?
0: Конечно.
1: Ну тогда можно. С чего же начать?
0: Расскажи вначале немного о своей внешности. Мне кажется, ты один из самых симпатичных зверей на свете.
1: Спасибо за комплимент.
0: Пожалуйста.
1: Ну, выгляжу я как пушистый медведь, только черно-белые окраски и с хвостиком. Вот видишь, какой у меня хвост?
0: Вижу. Хвост твой белый, длиной 12 сантиметров.
1: Да, сам я длиной от моего черного носа до белого хвоста 2 метра.
0: А весишь?
1: А вешу 110 килограмм.
0: Хорошо. Теперь, что у тебя белое, а что черное?
1: То, что черное и есть черное, а то, что белое, белое.
0: Это верно. Но давай уточним, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить.
1: Нос мой черный, хвост мой белый. Это я уже сказал. Черные 4 лапы. Так Творец меня создал. Черные ушки на макушке, вокруг черных глаз кружки, словно черные очки.
0: На спине твоей хомут черный есть.
1: Да, а в остальном я белый весь.
0: Шуба у тебя красивая. Скажи, а правда, что вы, бамбуковые медведи, водитесь только в горных лесах Китая?
1: Верно, только в горных бамбуковых лесах в западных провинциях Китая. Зона обитания нашего не очень большая.
0: А бамбуковым медведем тебя зовут за то, что ты в бамбуковых лесах живешь?
1: Да, но у меня еще другое имя есть.
0: Какое?
1: Большая панда.
0: Большая панда?
1: Да.
0: А почему тебя большой пандой зовут?
1: Почему? Ведь ученые-то меня медведем не считают. Я ведь, по их мнению, всего лишь большой енот.
0: Ты большой енот? Но ведь ты больше на медведя похож.
1: Правильно. А относит меня не к семейству медвежьих, а к семейству енотовых.
0: Интересно.
1: А за то, что на медведя я похож, решили меня 2 именами звать. Большая панда и бамбуковый медведь.
0: Вот как. Скажи, а высоко в горах ты живешь?
1: На высоте 3000 метров живу я, но только летом.
0: А зимой где же?
1: А зимой спускаюсь в ущелье.
0: Зачем?
1: За едой.
0: Скажи, а ты зимой не впадаешь в спячку, как медведи?
1: Нет, я и зимой, и летом бодрствую, потому что сплю много.
0: Бодрствуешь, потому что спишь?
1: Да, каждый день я хорошо высыпаюсь. Потому в зимней спячке и не нуждаюсь.
0: А где ты спишь?
1: Как где я сплю? В родном бамбуковом лесу.
0: Скажи, бамбуковый медведь, а почему ты именно в бамбуковых лесах живешь?
1: А потому что бамбук – моя любимая еда.
0: Ты ешь какой-то определенный сорт бамбука?
1: Да, у которого листья на зонтики похожи. Бамбук этот высотой 2 метра, а сам тоненький – в твой палец толщиной, он понежнее.
0: Подожди, так ты чем питаешься, листьями или стволами?
1: Конечно, стволами, тоненькими.
0: Ничего себе, бамбуковый тростник жует.
1: А что, он очень вкусный.
0: Неужели бамбуковые палки вкусные?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо, скажи, а сколько бамбука ты съедаешь каждый день?
1: Сколько? 10-18 килограмм.
0: Да что ты, ежедневно?
1: Ну да.
0: Очень много. Ты от этого не толстеешь?
1: Нет, бамбук-то не очень питательный, поэтому и приходится мне его много есть.
0: Бамбук не питательный? Значит, пользы в нем мало для организма?
1: Нет, он полезный, очень полезный, только нужно много его есть.
0: Ясно. Все же я не могу представить, Как это можно есть бамбук? Как ты его грызешь-то? Ведь он такой твердый.
1: Твердый. Зубы надо острые иметь, как у меня. Зато он вкусный. Сажусь я на травку и давай его ломать, жевать.

0: Ты сидя ешь, как люди?
1: Да, мы, бамбуковые медведи, чем-то на людей похожи. Даже детки наши плачут, как ваши.
0: Да что ты?
1: Да, значит, ем я, сидя, и еду свою бамбук. Ко рту подношу передней лапой, так же, как и вы, люди.
0: Ты кусок бамбука подносишь ко рту, так же, как я кусок хлеба?
1: Ну, конечно. Пальцами своим бамбук держу и ем. Только пальцев на передней лапе у меня не 5, как у вас, а 6.
0: У тебя, значит, на 1 палец больше?
1: Да, у меня, как и у вас, есть большой палец. А остальных пальцев не 4, а 5.
0: Интересно. Значит, большой палец, наверное, помогает тебе держать бамбуковую палочку.
1: Верно. Это мой создатель так мои лапы сконструировал, чтобы мне было удобнее бамбук есть.
0: Здорово. Значит, ты не так ешь, как обычные медведи?
1: Нет, они свою голову наклоняют к пище-то, как и многие другие звери. А мы, бамбуковые, нет. Когда кушаем, еду свою лапами ко рту подносим.
0: Иное воспитание?
1: Конечно.
0: Да, этим ты действительно от других животных отличаешься. Скажи, бамбуковый медведь или большая панда, ты что, целиком бамбуковый ствол съедаешь?
1: Нет, я кору отделяю, расщепляю, щепочки коры поедаю.

0: интересно, а как ты кору отделяешь?
1: Как? Создатель меня научил это делать. Двумя пальцами пользуюсь.
0: Двумя пальцами? Ага, наверное, без большого пальца ты не мог бы обойтись.
1: Нет, конечно. Творец все предусмотрел. Он меня научил сначала бамбуковый ствол зубами откусывать, а затем, сидя на траве, одной лапой его держать, а другой кору сдирать и с аппетитом поедать.
0: Значит, ты большим и указательным пальцем пользуешься, когда кору отделяешь?
1: Верно. Вот смотри, я тебе сейчас покажу, как это нужно делать. Вот смотри. Видишь как?
0: Ловко. Я вижу, ты когтями себе помогаешь.
1: А как же, у меня когти острые на каждом пальце, и в том числе на большом.
0: Ясно. А я знаю, что у большинства животных нет на лапах большого пальца.
1: Да, у них нет, а у меня есть, потому что у меня и еда другая, и по-другому я ее ем. И творец мой заранее это знал, когда меня проектировал.
0: Верно. Бамбуковый медведь, ты сказал, что ты бамбуковую кору расщепляешь и щепочки поедаешь.
1: Правильно.
0: Скажи, а щепки бамбуковые у тебя в горле не застревают, не царапают? Они же жесткие очень.
1: А у меня горло жесткое очень.
0: Как говорят, горло луженое?
1: Вот именно. Мое горло и пищевод так сделаны, что щепки бамбуковые им ничуть не вредят.
0: Все предусмотрено?
1: Конечно. Я уже сказал, творец мой так меня создал. Он все заранее предузнал.

0: Правильно. Бамбуковый медведь. Ты говорил, что ежедневно съедаешь 18 килограмм бамбука. Интересно, сколько времени ты тратишь в день на еду?
1: Сколько? Часов 10.
0: Ты каждый день ешь в течение 10 часов?
1: Да, а что?
0: Нет, ничего, ничего. Я просто спросила. Видимо, для вас это нормально.
1: Конечно, вполне нормально.
0: Скажи, а ты ешь еще что-нибудь, кроме бамбука?
1: Я еще цветы ем.
0: Цветы?
1: Да, цветы, крокусы, например, и потом траву. А еще я иногда ловлю рыбу в горных речках. Рыбу я тоже люблю.
0: Интересно.
1: А после еды я люблю вдоволь напиться воды. Иду на водопой и пью.
0: Много?
1: Да, много и долго. Пока мой живот не надуется и не станет как бочонок.
0: Вот как?
1: Да, потом иду я тень искать и ложусь там отдыхать.
0: А у тебя нора есть?
1: Нора? Она мне не нужна. Я предпочитаю спать на открытом воздухе. Каждый день в новом месте.
0: Интересно. Каждый день в новых зарослях бамбука?
1: Ну да, чтобы пища моя всегда меня окружала и была под рукой.
0: То есть под лапой?
1: Вот именно.
0: Расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о твоих детях.
1: Детки у нас, бамбуковых медведей, рождаются маленькие-прималенькие, размером с котят. Каждый новорожденный весит всего 110 грамм.
0: Такие маленькие. Они, наверное, рождаются слепыми?
1: Да, но вскоре открывают глазки, как в сказке. Выглядят очень симпатично.
0: Могу себе представить.

0: Мама бамбуковая медведица очень любит их и относится к ним с большой нежностью. Она берет их на руки, так же, как вы, люди.
1: Вот как?
0: Да, одной лапой держит своего ребенка, а другой его нежно гладит.
1: Очень мило.
0: Еще бы.
1: Дорогой бамбуковый медведь или большая панда, все, что ты рассказал нам сегодня, очень интересно. Большое тебе спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь пришла пора нам попрощаться.
0: Ну что ж, до свидания.
1: До свидания, бамбуковый медведь.
0: Привет всем вашим юным слушателям.
1: Спасибо и всего хорошего.
2: Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, почему лыжные палки иногда делают из бамбука. Потому что бамбук очень легкий и очень прочный. Трудно, однако, себе представить, как этим прочным бамбуком можно питаться. Но мы сегодня слышали, что бамбуковый медведь питается именно бамбуком. Правда, он ест свежий и очень тоненький бамбуковый тростник. Однако и такой бамбук можно скорее назвать строительным материалом или, может быть, материалом для декоративно-прикладного искусства, а не чем-то съедобным. Ведь кора бамбука очень жесткая. Но мы узнали сегодня, что бамбуковый медведь, или, как его называют, большая панда, ест как раз эту кору, предварительно отделив ее от ствола и разломав на щепочки. И тут интересно проследить, как организм бамбукового медведя прекрасно приспособлен именно к такому питанию. Во-первых, мы узнали, что на передних лапах у него имеются пальцы. Их всего 6, и главное в том, что один из них, большой палец, как на руке у человека, с помощью которого бамбуковому медведю очень удобно брать лапами тоненький бамбуковый тростник, отделять кору, ломать ее на щепочки и отправлять в рот. Когти на пальцах тоже, конечно, ему в этом помогают. Затем мы узнали, что горло и пищеводы у бамбукового медведя не такие нежные, как у людей. Они устроены так, что съедаемые им жесткие бамбуковые щепки не могут там ничего повредить или поцарапать. Значит, в организме бамбукового медведя явно имеется целесообразность. Также мы услышали о том, что ежедневно бамбуковый медведь съедает ни много ни мало 18 килограммов бамбука. И в этом тоже целесообразность. Так как бамбук – еда не очень питательная, бамбуковому медведю, чтобы подкрепиться, требуется немалое ее количество. Таким образом, мы делаем вывод, что бамбуковый медведь – существо, очень хорошо приспособленное к особым условиям жизни в горных бамбуковых лесах. И организм его, целесообразно устроенный, прекрасно приспособлен к необычной грубой пище, которую он потребляет. И вот, эта приспособленность и эта целесообразность не могут не навести нас на мысль о разумном творце, создавшем это животное. Так же, как целесообразность и рационализм в конструкции любой машины всегда приводит нас к мысли об опытном конструкторе.
1: Продолжаем передачу «В мире природы».
3: В сегодняшней программе говорилось о бамбуковом медведе, как о звере очень симпатичном и красивом. И действительно, он и многие другие животные вызывают у нас, людей, симпатию и радуют своей красотой. Нас восхищает грациозность ланей и оленей, красота шуб пушных зверей, стройность коней, изящество оперения разнообразных птиц, живописность окраски рыб, расцветки бабочек. Это представители животного мира. А сколько красоты в мире растений? Сколько разнообразия, могучие дубы и эвкалипты, изящные березки, пушистые ели, стройные сосны, тополя, пальмы, плакучие ивы, развесистые клены, каштаны, кедры. Не перечислить всех прекрасных растений, радующих глаз, деревьев, кустарников, трав, а цветы, сколько в них поэзии и очарования. Как некрасивы созданные людьми шедевры искусства, картины, фрески, скульптуры, Как ни величественны возведенные ими строения, храмы, дворцы, замки, природа еще красивее, еще величественнее. Как ни восхищают путешественников красивые города, больше восхищения вызывают красоты природы, прекрасные пейзажи, горы, моря, водопады, бескрайние равнины, леса, широкие реки. Вот что всегда восхищало человека, наполняло его душу радостью и умиротворением. Прекрасны облака, плывущие по голубому небу, прекрасен золотой закат, прекрасна картина ночного неба, усеянного сверкающими звездами. Природа всегда вдохновляла художников. Они постоянно учились у нее, старались ей подражать. Искусство стремилось и стремится передать красоту природы, красоту форм, красоту цветовых сочетаний, увиденных в природе. В декоративном искусстве с древнейших времен узоры, орнаменты составляются из стилизованных изображений цветов, листьев, ветвей, птиц и животных. Живопись, скульптура также всегда по-своему изображает природу. Зодчие, то есть архитекторы, в своем творчестве тоже вдохновляются природой, стараются согласовать свои сооружения с природой, вписать их в окружающий пейзаж. В литературе мы находим прекрасные описания природы. Красота ее неизменно вдохновляет писателей, поэтов. Красота природы. Трудно ли создать красоту? Нечто прекрасное и совершенное. Да, очень трудно. Недаром мы считаем гениями великих зодчих, скульпторов и живописцев, творения которых действительно прекрасны. Красота в каждом подлинном произведении искусства – это согласованность и в то же время разнообразие всех его частей. Это прекрасное сочетание цветов, линий и форм. Красота – это своего рода сложный порядок, присутствующий в произведении искусства. Мы восхваляем великих творцов искусства, их талант и их мудрость. Но ведь они лишь учились у природы. А кто создал красоту природы? Неужели для этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Мы знаем, что красота – это своего рода сложный порядок. Но нечто сложное, прекрасное не может быть создано без участия разума. Кто же создал природу? Не тот ли великий художник и архитектор, о котором в Библии, в книге «Экклезиаст» сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время». Красота природы, созданная Творцом, напоминает нам о той внутренней духовной красоте, которую Создатель хочет видеть в нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

на Троицу. Вечный Бог, в день сошествия Духа Святого, когда силой апостолов Ты наделил, я взываю к Тебе, как во мне мало сил. Ты исполни меня свою силою снова, чтоб в пути не оставил креста я Христова, чтобы жизнью своей Твое имя святил, и чтоб стал путь страданий мне дорог и мил. Иисус, как тяжка моя доля земная, труден путь, спотыкаюсь я часто на нем, но крещение Духом Святым и огнем пожелал я принять. Так уймись, боль немая. Пилигрим должен радостно шествовать, зная, что храним Богом вечным он ночью и днем. Его манит лазурных небес окоем. Дух Святой, снизойди на меня, голубь нежный, не иссяк, чтобы в сердце священный елей. Радость, мир и покой в мою душу излей. Одари твердой верой, любовью, надеждой, потрудись надо мной, чтоб бесон белоснежный облечен был Христом я, пройдя путь скорбей. Ей гряди, Иисус, мой Спаситель, скорей!

Февраль в Калифорнии. Засуха, и в реках нет воды. Высохли глубокие колодцы. Это ли не Божьи суды? Значит, голодать нам доведется. Жадным взором всматривались вдаль. Нет ли туч на дальнем небосклоне? Земледельцам душу страх сжимал. Без воды томится скот в загоне. Только дети Божии в церквах неустанно Господа молили, чтобы дождь пролился на поля, чтоб поля после дождя ожили. И пришел немедленно ответ. Тучами покрылись небосводы, гром скремел, и потекли чуть свет на иссохшие долины воды. Дети Божии благодарят за потоки с неба пролитые, что хотят, пусть люди говорят, а мы верим в чудеса святые.

Чудо свершилось! О, Боже! От радости ширится грудь. Спасибо! Ты подал мне руку. Я в кровь разбивалась, искала путь, плача порой с испугу. Искала опору в самой себе, стремясь добиться победы. Себя презирала, срывая обед, считая шишки и беды. О, сколько бесцельно потраченных лет! Зря сердце свое надрывало, и в яму свалилась, и радости нет, и жизнь немила, устала. Но чудо свершилось, Господь нашел, меня покорил любовью, и в трудностях с Господом мне хорошо, нежданною радуюсь новью. Стрелки часов тороплюсь содержать, чтоб не торопили к могиле, успеть бы другим к Богу путь указать, чтоб тем, кто сломился и жаждет узнать, сказать о Христовой силе.

в небо поспеши. Бог дарит нам все, мир, ласка.

Христос воскрес! Таинственность и святость ныне всюду, в цветах, в деревьях, на земле, в воде. Нам в этот день явил Всевышний чудо, о нем поют и говорят везде, как будто с неба протянулись струны, серебряные струны красоты. Все в этот день и счастливы, и юны, между сердцами доброты мосты. Все ярче небо, и в реке зеркальной проснулась притихшая вода. Зачем душе сегодня быть печальной, коль миновала для нее беда? Настроены по-праздничному рыбки, их всплески, словно искры, там и тут. Цветы шлют солнце яркие улыбки, деревья белым розовым цветут. Как лилии сегодня белоснежны, какая всюду кротость, чистота, как поцелуи добрым душам нежны воскресшего любимого Христа.

Зачем стареют наши мамы? Вечером пасмурным, когда нас двое, в лицо усталой матери взгляну. В глазах ее осталось молодое, а с головы не смоешь седину. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло. Сколько земля нас на себе качала, но где бы мы ни снялись с якорей, дороги всех детей берут начало с морщинок на ладонях матерей. Много я песен о любимых слышал, но как хочу воспеть сегодня я. Любовь к тебе, любовь, которая дышат и дочери твои, и сыновья. Зачем стареют наши мамы? Зачем так быстро время шло? Мы теплых слов сказали им так мало в ответ на материнское тепло.

Большое поле. Много ли в мире поющих? Плачущих, кажется, больше. Пишут, с религией лучше стало в России и в Польше. Ездят туда туристы, мы вести хорошей рады. Есть и в Москве баптисты, в Киеве и в Ленинграде. Только одно печалит: Библии нет в продаже. Много в Москве стучали, и в Вашингтоне даже. Лучше теперь живется в Азии и в Европе. Только б к живому колодцу не закрывали тропы. Только бы дали волю сеять Христово семя. Поле, большое поле, а на исходе время —

Сегодня многие люди в своей жизни прогоняют от себя Спасителя мира Иисуса Христа. Они как бы говорят: ты нам не нужен, Христос. Мы не хотим жить по твоим заповедям. Мы хотим жить так, как мы хотим. И вот однажды один человек, гнавший в своей жизни Иисуса Христа, изменил свою жизнь. Христос пришел к нему и сказал: что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, которую я написал, она как раз о том, что люди своими грехами гонят Иисуса Христа, прогоняют любовь, которую Он хочет дать каждому человеку.

будет день. С рождения и в пути до срока, в разливах света и теней, не выйти смертным из потока стремительно бегущих дней. Но будет день, когда сознание, застыв на миг, вдруг обойдет весь шум земной, и в мирозданье иной беззвучный путь начнет, и перестанет, как бывало, здесь, на земле, в плену искать противоядие смерти жалу. Там будет все дано понять. Все потечет в неизъяснимом потоке сил к той высоте, откуда свет в Отце и Сыне сошел на землю к нам, и где преображенное сознание, вся полнота земного «я», войдет в чертог богопознанья в одеждах новых бытия.

Кузнец радости. От птенчиков и до котят все в мире радости хотят. Какая у былинки суть? Скорей на Божий свет взглянуть. Пробьется из земли, и вот восхода солнца жадно ждет. А люди, что и говорить, явились в мир искать, творить, жить, наслаждаясь, но всегда ль им счастье обещает даль? Всегда ли дочери, сыны безмерной радости полны? К несчастью, нет, кто виноват? Не главка вверх, а лишь солдат. В строю житейском много раз пренебреженным был приказ. От божьих зовов с высоты он хочет спрятаться в кусты. И стонет он, и просит он, чтоб прояснился небосклон. Пусть вразумится, наконец, он этой радости кузнец.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: нашу семью забытого алтаря. Хочу пояснить, что в январе получила от вас журнал «Сестра». Он мне понравился, и я выписала его себе на год, а сыну «Забытый алтарь». Но в феврале получила 2 номера «Забытого алтаря», а ждала сестру. Вышлите, пожалуйста, мне еще бланк, чтобы выписать газету. И еще раз жду сестру. А эти стихи обо мне.
1: Исповедь. За 71 год я много нагрешила, хотя старалась справедливо жить. Но кому была я преткновением, прошу, пожалуйста, меня простить. Многое с презрением вспоминаю, точно строки Божьи говорят. В раскаянии душу изливаю тому за грех, кто был распят. Сестра в Господе Лидия Штранская.

ко всему способная. Меня зовут Мадина Искакова. Живу в Казахстане, в Карагандинской области, в поселке Актас, в доме престарелых и инвалидов. Я инвалид первой группы, в коляске. Верующая. Читала ваши газеты у знакомых. Мне они очень понравились. Там столько свидетельств, стихотворений и рассказов о Господе. Не имею денег, чтобы выписать забытый алтарь или сестру. Вся моя пенсия уходит в дом, где я живу. Нам дают только 10% от пенсии. Этого не хватит на газету. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне получать забытый алтарь или сестру. Мне очень понравились свидетельства осужденных людей. Слава и благодарность Отцу Небесному, что Он не хочет смерти грешника. Он открыл двери даже в тюрьмы. Хочу рассказать о своем служении. Собираю свои 10% и отправляю посылки в зоны Карагандинской области. Вяжу носки и перчатки, шарфы. В посылку кладу некоторые вещи из гуманитарной помощи. Покупаю сладости, щетку и пасту зубную, шампунь, ручки, тетради, карандаши, иногда журнал «Вера и жизнь» или христианские книги. Бывает, на кассеты запишу проповеди и песни. Но только у меня магнитофона нет, я прошу, чтобы мне записали. Знаете, мне даже стыдно стало, когда отправила кассету с записями, а в тюрьме дисками пользуются. А у меня-то их нет. Ну ладно, Господь все равно благословляет. Переписываюсь с верующими братьями из тюрем. У меня есть сборник стихов. Переписываю стихи и посылаю, чтобы они прочитали на собрание в ободрение и в утешение. По праздникам открытки с христианскими поздравлениями отправляю. И еще молюсь Отцу Небесному, чтобы Он послал пробуждение, чтобы люди, сидящие в зоне, обратились к Богу и начали жизнь со Христом. В доме престарелых-то в основном бабушки и дедушки, и здесь я тоже служу Господу. Я подстригаю дедушек и брею их, подправляю усы по их желанию, ногти подстригаю. Бывает, летом выезжаю на коляске, раздаю Евангелие и журналы, приглашаю на служение. Господь Иисус Христос живет в моем сердце. Он ко всему приспособил меня. Сама мою полы, стираю, даже могу ухаживать за больными. И молюсь Господу, у меня очень толстый молитвенный дневник, очень много нужд. Прошу вас присоединиться к молитве о христианской литературе для тюрем. Не всякую пропускают, ее проверяют. Церковь наша переживает за эту нужду и молится. Наши братья посещают тюрьмы со служением. Мадина Искакова, Казахстан.

хоть имени не знаю. С радостью получаю вашу газету с первых дней ее существования. Газета и журнал мне очень нравятся. Я читаю ее все эти годы, с первой до последней странички. Только когда-то, поначалу, ее издание, была страничка в алтаре «На Платдойч». Это я не могла читать. А так, все эти годы получаю, читаю и плачу, и радуюсь со всеми нашими неписателями. Благодарю Бога, что Он дает мне возможность выписывать ваши издания и переводить дополнительно средства на благотворительную карточку номер 13750. Даже если все эти годы я не знаю, кто получает газету, выписанную на мои средства, я с радостью посылаю вам и в 2010 году перевод. Выпишите нуждающимся газету «Забытый алтарь» или журнал «Сестра», ведь вам видней. Катарина Шукалов.

«Жила я сиротой». Рассказала о своей жизни Лидия Вал, которой в апреле исполнилось 85 лет. Записала в стихах Эрна Гольцов. Жизнь каждого история, наверное, коль описать в подробностях ее. Никто из нас не жил ее примерно. Были ошибки, горечи и боль. Начну сначала. Родилась в Уфе я. Достатка среднего семья была. Я помню, счастлива была безмерно, когда со мной с сестрой отец играл. Недолго длилось это наше счастье. Мне было 3, и мама умерла. Исполнилось мне 5, опять несчастье. От нас забрали папу в никуда. Остались дети. Женщина другая, что мачехой зовется, здесь была. А для меня она была чужая, и так осталась ею навсегда. А выйдя замуж, она раскидала в чужие семьи нас, кого куда. Я по дворам голодная скиталась, кому чужая сирота нужна. И время шло. Я старше становилась, но школу не пришлось мне посещать. Сама старалась, как могла, училась, чтобы хотя бы фамилию писать. Работала в колхозе, сторожила, детей возила в школу и домой. Физически работать научилась, колхоз и стал отныне дом родной. Война, окопы, землю днями рыли, бери лопату, набирай, кидай, а вон и день в телячьи загрузили вагоны и повезли. Куда? Узнай. Да, в Казахстан, как многие другие приехали. Степматушка кругом. В бараках грязных и холодных жили, трудились, где придется, все бегом. Беда зимой приключилась как-то. Поехали с соседкой по дрова. Рубили сучья с нею до заката и загрузили в сани на быках. Поехали. А буря началась, пурга, метель, не видно ничего. Замерзла тетя Фрида. О, несчастье! А я до дома добрела пешком. Не зная, как я шла и как дошла я, то, видно, сам Господь меня довел. В окошечко землянки постучал и без памяти упала за окном. И оказалась я в больнице где-то, ведь ноги обморожены совсем. Висела кожа на костях салфеткой, и ампутировать врачи решили все. Не согласилась, умереть готова. Как жить и работать сироте без ног? А мой Господь помог в беде мне снова, мой милосердный всемогущий Бог. Ноги остались, пальцы лишь кривые, но это чепуха, ведь ноги есть. И начались денечки трудовые, косить, доить, поить, что не присесть. И годы шли. Ни праздников, ни времени знали мы, трудились допоздна. Дошло известие о Дне Победы, о, сколько было радости тогда. Комендатура и надзор остались. И строгий был указ не выезжать. От жизни тяжкой все-таки сбежала, под именем чужим тогда жила. Искали верховые, но казахи, добрейший, я сказала бы, народ, за жизнь мою сиротскую от страха запрятали в далекий стан отгон. А если бы меня разоблачили, то дали бы 25 суровых лет. Тюрьмы и ссылки прямо на Таймыре, да много было избранных тех мест. Да яркою трудилась годы, и не было ни отдыха, ни сна. То накормить, а то принять и роды буренушка-теленка принесла. Хлопот полно, и скотник, ты и лекарь, ты и пастух, и сторож, и стопник. Но не грустила, песни звонко пела, и подпевали девушки свои. Ах, молодость, при всех невзгодах, бедах была прекрасна чудная пора. Влюбилась я в красивого соседа, и замуж вскоре за него пошла. Рождались дети Коля, Валя, Саша и младшенький Володя дорогой. Выхаживала их, варила кашу, не густо было с маслом и мукой, но добывала. И не голодали. Сама наголодалась я за жизнь. Трудилась за троих, не досыпала и поднимала деточек своих. Работала в больнице и райкоме, старалась чистоту там наводить, не привыкать, с работой знакома. Успела я любую полюбить. Работа здесь, работа там, повсюду, а дети дома под замком сидят. Порою перебьют мне всю посуду, боялась, что и домик запалят. И разное случалось. Дома сидя им скучно становилось, и порой, чтоб удержать, купила телевизор в кредит, конечно, очень небольшой. Все выросли, и все определились, и жили все по-разному всегда. 2 сына в 1 год сразу женились, тогда в живых уж не было отца. В Германию уехала нежданно, оставила квартиру и друзей, и сердце тосковало постоянно, что нет здесь рядом добрых тех людей.
привыкла, обжилась, куда деваться. Теперь я рада здешнему теплу, природе и цветам, и возвращаться не думаю, наверное, здесь умру. И Саша сын с семьей перебрался, но стал вдовцом. Да что о том писать? Не каждому дано земное счастье, не каждый может сам его ковать. Но мне всех жаль, когда что-то неладно, не спишь ночами, мучаясь, кряхтя. Когда все хорошо и мне отрадно, тогда спокойно, душенька моя. Но сердце кровоточит моей раной, когда ушел сынок и внучек мой в расцвете лет, и не на поле брани, нелепо и бессмысленно домой. Господь лишь знает все мои печали, когда от боли нету сил уснуть, неутихающие долгими ночами страдания, сжимающие грудь. Молитвы я несу свои к престолу за всех живых, любимых, дорогих, за внуков и детей, правнуков тоже, чтобы Господь оберегал, хранил. А жизнь моя теперь сплошное поле с колючками, шипами и травой. О, мой Господь, но все твоя лишь воля, твоя, а не моя, но будь со мной.

Рассказ для детей. Специально для сестры. Почему дерутся петухи? Уклоняйся от зла и делай добро. 1 Петра, 3 глава, 11 стих. Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье, но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика, и даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались, а малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого.

а также без права выхода для игры на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила своего брата и уже простила его. Но Вася сердито отвернулся от нее и пошел в огород. Жаркое летнее солнце было в зените. На грядках краснели помидоры, созревали зеленые в пупырышках огурцы. Но мальчика, только что сытно пообедавшего, они не привлекали. Зевая от скуки и огорченно размышляя о несостоявшихся на улице играх, он подошел к курятнику и увидел, что в корыце совсем нет воды для птиц. Куда же она делась? Ведь я сам видел, как сегодня утром мама наполнила его водой доверху. А, наверное, от жаркого солнца вода быстро испарилась, — сообразил Вася, и, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корыце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они бесцеремонно толкали друг друга, протискиваясь к корыцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую поменьше. А гордо вышагивающий коричневый петух два раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но тот сердито посмотрел на него, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на него никакого внимания, продолжая отогнать птиц от воды. Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу передумал. «Да ну его! Еще и меня клюнет!» На сердце было неспокойно. «Надо же! Так неудачно складывается воскресный день!» За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял, его друзья играют во что-то интересное, а он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и опять, дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось?» «Мама, почему в этом мире столько зла?» — неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал этот мир прекрасным. Первые люди, Адам и Ева, никогда не ссорились друг с другом и каждый день разговаривали с Богом, который приходил к ним в сад. Животные и птицы тоже жили дружно и не обижали один другого. Но после того, как люди согрешили, все изменилось в худшую сторону. Теперь многие враждуют между собой, и люди, и животные». Васе вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и в его сердце живет вражда в данный момент к своей собственной сестренке.
Тут он вспомнил заносчивого петуха и подумал, а ведь и я считаю себя лучше Анечки. И теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды? Глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила. Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим. Но есть тот, кто может сделать нас другими, новыми и добрыми людьми. Это Иисус Христос. «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно!» — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее — применять Слово Божье к себе самому». «А как это?» — не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус — Спаситель мира. Значит, Он есть и твой Спаситель?» — спросила мама. «Не знаю», — задумался сын. «Наверное, и мой тоже. Христос может спасти каждого, кто этого хочет», — объяснила мама. «Я хочу», — быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила, «А от чего ты хочешь спастись?» Он покраснел и, отвернувшись к окну, сказал, «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, а почему-то злюсь. Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», — предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» — заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой детской верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда — это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться. Я знаю, что ты можешь все, потому что ты Спаситель мира, и мой Спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало, но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына, как будто чего-то ожидая, и он вдруг воскликнул. «Я понял, Иисус очень хочет мне помочь, но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Он тут же убежал, и через несколько минут дети, держась за руки, вошли в веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились. Иисус помог мне освободиться от вражды. Я очень люблю Васю», — сияя, заявила Анечка и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу», — сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему долгими. Кроме того, он попросил Иисуса освободить его от стеснительности и в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела? В этом мире столько зла, отчего вражда и ссоры, разногласия и споры. Отовсюду каждый миг слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить, меж собой не ладят звери. Лают псы и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасный мир, но причина в нас самих.
Человек живет без Бога, потому грешит он много. Победитель зла — Христос, он грехи на крест вознес. Кто ему послушно служит, тот с грехом уже не дружит. Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Христианские новости со всего мира. С миссионеров сняли обвинения. Следственные органы Гаити сняли обвинения с 9 американских миссионеров, задержанных при попытке вывоза за границу 33 местных детей, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press 15 апреля. О закрытии дела против 9 американцев рассказал их адвокат Келеб Стигл. По его словам, он узнал о снятии обвинений со своих подзащитных от высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США. Под следствием, однако, остается 10-я миссионерка и лидер группы Лора Силсби. Помимо изначального обвинения в похищении детей, ей вину вменяется еще одно правонарушение – организация нерегулярных поездок. Американка остается на Гаити, где содержится под стражей. Напомним, Силсби и еще 9 членов баптистской благотворительной организации из штата Айдахо были задержаны 29 января 2010 года при попытке вывести за границу гаитянских детей, не имея на то соответствующего разрешения. Миссионерам предъявили обвинение в похищении и преступном сговоре, однако 18 февраля 8 миссионеров отпустили. 8 марта была освобождена 9-я активистка. Боевики запретили школьные звонки. Боевики исламистской группировки «Аль-Шабаб» запретили учителям сомалийских школ использовать колокольный звон в качестве сигнала к началу перемены. В группировке объясняют запрет тем, что этот сигнал напоминает звон колоколов в христианских храмах, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на русскую службу BBC. Теперь о начале и окончании урока возвещают удары по столу или хлопанье в ладоши. Ранее боевики в Сомали запрещали жителям смотреть футбол и кино, использовать музыкальные рингтоны в мобильных телефонах, транслировать музыку по радио, а также носить бюстгальтеры. Нарушителям грозили ампутацией конечностей, побиванием камнями и поркой. На Филиппинах взорвали церковь. В филиппинском городе Исабела, расположенном на острове Басилан, взорвана католическая церковь, как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В городе произошли 2 взрыва, один из которых и разрушил церковь. В результате взрывов погибли по меньшей мере 2 человека. Взрывы осуществила группа неизвестных, с которыми в дальнейшем вступили в бой представители служб безопасности. По данным полиции, взрывы возле правительственного здания и возле церкви произошли с разницей в несколько минут. AFP отмечает, что на острове Басилан действует несколько вооруженных исламистских группировок, в том числе Абу Саяф, которая, как считается, может быть связана с Аль-Каидой. Новый Завет на табасаранском языке. Серию, издаваемых Институтом перевода Библии полных переводов Нового Завета на языки народов Дагестана, пополнил перевод на табасаранский язык, сообщает Патриархия.ру. Табасаранцы – один из коренных народов Дагестана, проживающий на юго-востоке республики. Относится к числу наиболее многочисленных этносов Дагестана. Согласно переписи 2002 года, численность табасаранцев составляет около 130 тысяч человек. Табасаранский язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанских языков. Письменность существует с 1930 года. Выход в свет Нового Завета – это итог почти 20-летней работы большого коллектива переводчиков и редакторов. В разное время в проекте участвовали писатель Шамиль Казиев, знатоки родного языка Рашид Азизов и Шарафуддин Даждемиров, ученые-кавказоведы, доктор филологических наук профессор Алексеев и доктор филологических наук Сабрина Шихалиева. Не смогли увидеть результатов своих трудов ушедшие из жизни специалист в области табасаранского языка, доктор филологических наук Бейдулах Ханмагомедов и профессор Дагестанского университета, доктор филологических наук Кази Керимов, также принимавший участие в переводе.
в дальнейших планах Табасаранской переводческой группы перевод Ветхого Завета. Как полагают сотрудники Института перевода Библии, перевод Нового Завета, получивший одобрение Института языкознания, не только предоставляет возможность прочитать Слово Божье на родном языке, но внесет важный вклад в развитие табасаранского языка. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

размышления вслух. И, если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей в вечность сестры Валентины Храбко. Окончание. Начало в первом и во втором номере сестры за 2010 год. Духовный рост. Встав на путь Христа, я наблюдала, как Иисус восстанавливал меня. Вдруг осознала, что должна изгнать из души так называемые комплексы неполноценности. Все еще имела склонность без меры грызть себя, часто досадовала на саму себя. Внутри постоянно скрипела скрипочка самоосуждения. Необходимо было духовно, здраво оценить, осознать эту печать врага души моей и выбрасывать ее из всех уголков души. Чувствовала, как Бог вливает в меня мужество к этой борьбе. Внутри постоянно был призыв духовно трезво смотреть на все попытки врага, вновь навязать старые ярлыки и досадить мне. Поняла слово из Евреев, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это слово отделило и мою душу от духа. И теперь, укрепляясь духом, я могла сознательно противостоять слабостям души, покорить душу. Поняла, что душевные проявления – одно, а духовные – другое. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Читаем в 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская», пишет Иаков в своем письме в 3 главе 15 стиху. «Душевное может быть и бесовским, как это иллюстрируется душевно больными людьми. Даже Иисусу Христу его душа противостояла в Гефсимании. Мысль о страданиях не принимается душой. Но Спаситель духом противостал своей душе. «Да будет воля Твоя, Отче», — сказал он на противостояние души. И жизнь показывает часто, что душа — враг духовного. Душа любит широту, размах, удобство, благополучие, славу, признание, власть, успех, известность, но не хочет нести простую жизнь, безизвестность, а тем более отвержение от христианского общества, позор унижения, бесчестие. Она может согласно нести крест, но потерять свое имя — это ей не под силу. И потому Христос говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Матфея, 10 глава, 39 стих. Душа сильно противостоит духовной жизни. Она питается любопытством, новостями, в семье хочет безраздельного признания, и правами матери она хочет злоупотреблять, и правами жены. Душа хочет, чтобы все считались со мной, и возмущается, если это не так. Я же мать! Сколько раз я боролась с такими проявлениями своей души. Душа владычица во всех возрастах, и покорить ее — задача духовной борьбы. Меня увлекала эта наука в школе Христа. Часто загоралось желание увидеть, что на этот раз Иисус откроет во мне. Было интересно, когда я вновь попадала в какую-то, как мне казалось, безвыходность. И тогда я затихала и думала: «Не вижу выхода».
но вспоминала чудесные слова: «Нет безвыходных ситуаций, ты выйдешь из всякого тупика, потому что Христос сказал: «Я есть дверь». И тогда молилась и вновь проходила через эту дверь, через обилие Его благодати, которую Он являл мне в этом переживании. Теперь мне стало ясно, в чем суть борьбы со своим «я». Всякая хандра, склонность к унынию, сомнения — все осталось в стороне и больше не мешало. Глубже стала вера, что Христос пустых обещаний не дает. Он доведет до цели, ведь Он сам мне ее открыл. Усерднее стало открывать свое сердце Господу. Как и написано: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Псалом 61, 9 стих. Открывались разные наклонности. Я исповедовала их Господу, каялась за них, видела, как приходило освобождение, внутри становилось все светлее и легче. К чему же должна привести меня эта борьба? Чем должна закончиться? Ответы в Слове Божьем. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Эта ночь должна привести меня к утренней заре. Описать все непростое дело, а силы слабы. Скажу одно: путь Христа прекрасен. Очень прав был автор песни: жить для Иисуса, с Ним умирать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Восторг вступления на путь Христа встречается чаще, чем свидетельство о взошедшей утренней заре в сердце того, кто прошел этим путем до победного дня. Очень уж непросто пройти этот путь до победы, но с Богом и это возможно. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12-13. Вот эти переживания, когда восходит утренняя заря, очень глубоки, торжественны, светоносны. В них открывается так много о воскресении Христа не только на третий день после распятия, но и по-новому воскресшего в сердце христианина. Верно, христиане говорят о том, что в покаянии грешнику воскресший Спаситель дает много радости и новую жизнь, но совершившаяся победа над греховной плотью, нашим «я», несет обилие света несравненно больше. С удивлением заметила, что моя душа глубоко утихло, и все внутри наполнилось миром Христовым. Не стало того, о чем поется в одной христианской песне: «От глубоких вздохов я устала». Имеется в виду от житейских бурь. Многие годы во мне происходили эти бури, борьба со своим «я». На практике я поняла силу закона, живущего в нас, доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Римлянам 7 глава, 19-25 стихи. Теперь этот закон не имеет власти надо мною. На смену ему пришла внутренняя свобода. Итак,
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8:1-2. Было переживание и в церкви. Группирование длилось годы, и в один день пресвитер, все досконально изучив, объявил в церкви, что происходит, и назвал личности. Услышав об этом, я поняла, насколько 23 года назад наше с мужем дело было сфабриковано на лжи и тщеславии. Вопиющая картина. У меня отняли 23 лучших года. Жизнь отняли, духовно убили, и все внутри кричало во мне: «За что?». Боль была сильнейшей. Силы оставили меня, и я слегла. 4 дня лежала, не выходя из своей комнаты. Что переживала в эти дни? Понимала, что должна простить, но у меня не хватало сил для этого, и я боролась. Так поняла слова о том, что кровь Авеля вопиет. Моя кровь вопиет к Богу. За что они меня убили? Не могу простить, ведь сколько бы могла духовно потрудиться в церкви, а они отняли мою жизнь у меня. И мой взор был направлен на Христа, страдающего на кресте. У Него тоже отняли жизнь, и Ему было бесконечно больно под этими пытками и позором, а Он взывал к Отцу Своему: «Прости им, Отче!» Это показало мне, что нужно делать. Я стала молиться: «Господи, хочу простить, но не могу, нет сил, помоги мне в этом». И Господь дал сил, что смогла от сердца простить и выбросить из сердца все боли. И увидела, какое сильное дело прощения. И что самим нам непосильное, Бог силен совершить. С Его помощью все возможно. Хотя все годы я старалась все прощать и выбрасывать из сердца, но то, что греховно, имеет свойство, прикасаясь, пятнать наши одежды. Это называется скверны плоти. Самих греховных проявлений уже нет, а остались от них скверные пятна в душе. Нужно выбрасывать из памяти все скверное, чтобы и памятью это не возвращалось. Победа. Однажды, сидя в собрании, мне пришла мысль открыть Писание. Открыла Библию и стала читать: «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Глубокая радость посетила меня. Этот день дал мне понять, что приговор, который повесили на меня 23 года назад, Господь сам отменил. И еще, все эти переживания были допущены Богом, а значит, и во благо мне. Ясно, что все это было допущено Богом, чтобы мой внутренний сосуд мог полностью обновиться через переживание. Конечно, все это стоило мне сил и здоровья, но мне помогала мысль, что лучше гореть ярким пламенем и многим помочь, чем тлеть и коптить, и никому не быть в помощь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».
2: Резонанс. Нехристианская болезнь в алтаре номер 4 за 2010 год. Депрессия – болезнь излечимая. Продолжение. Что делать с депрессией? Врачи советуют погрузиться с головой в работу. А если человек, страдающий депрессией, замешивает бетон или работает ассенизатором? Надо делать то, что говорит нам Бог. Многие христиане погружаются в пучину уныния просто потому, что не пытались найти ответ в Писании. Царь Давид страдал от депрессии, пожалуй, больше, чем любой другой библейский персонаж. Депрессия его длилась долго и мучительно, но он вынес из нее несколько жизненных уроков о том, как с ней справляться. Псалмы полны примеров его страданий. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41:6. Прочитайте также псалмы 41, 42, 68, 87, 101. Несмотря на все приступы депрессии, он нашел несколько важных ключей к одержанию победы над ней. Противодействовать унынию. Самое главное – немедленно начать противодействовать депрессии. Ее нужно встретить во всеоружие. Если позволить ей остаться, она расползется, как раковая опухоль, метастазируя всюду, куда только сможет распространиться. Обычно пораженные депрессией вынашивают и лелеют ее, как любимого ребенка. Многие окунаются в нее просто от бездействия, и жалость к самому себе лишь усиливает это состояние. Давид понимал важность такого первого шага, поэтому воскликнул с вызовом к себе и к своей депрессии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога!» Псалом 42, 5 стих. Как противодействовать? «И пленяем всякое помышление в послушании Христу» 2 Коринфянам 10:5. Христиане должны контролировать свои негативные мысли, полностью подчиняя их господству Христа. Не делая этого, можно впасть в уныние. Это означает упорядочить свои мысли в соответствии с истинным Божьим Словом. Христиане должны сохранять свой разум. Мы не должны помышлять о нечистом или потакать дурным привычкам. Божье Слово призывает нас помышлять о том, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Филиппийцам 4:8. Надо смотреть на свою жизнь и будущее с точки зрения Бога. С послушанием придерживаться истинности Божьего Слова, размышлять над Писанием и очищать разум его животворной водой. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Под добрым словом здесь подразумевается всякое слово, несущее в себе положительный заряд радости. Такое слово содействует размагничиванию депрессии. Секрет мудрости Соломона. У Соломона было кольцо с надписью: «И это пройдет». Все проходит, и это тоже пройдет. Это хорошее противоядие от зла, лучшее лекарство от стрессов и депрессий. Об этом писал и Тихон Задонский. «Все, как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой, бедствовал. И это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной. И это прошло. окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня. И это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать. И это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни, и это прошло. А там будет вечный покой. Что всегда держит человека на плаву? Что обеспечивает ему психологическую устойчивость, жизненную стойкость? Его ценностные ориентиры или жизненные устои, принципы? Ведь эти духовные принципы, в отличие от финансов, у человека никто не может отнять. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер церкви, Украина. Окончание следует.

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Драгоценный выигрыш. Я распахну всю душу перед ним, не спрячу для себя ни уголочка. Пусть все во мне становится святым, пусть все на его близость отзовется. Анна Вельке. Айгуль долго обдумывала, как подойти и какие подобрать слова, чтобы поговорить с мужем, который вот уже целую неделю высокомерно и злорадно игнорирует ее, в упор не видит, и всем своим видом и поведением красноречиво говорит: «Не подходи ко мне ближе. Не то я за себя не ручаюсь. И вообще не желаю тебя видеть и тем более слышать. Ах, непонятно? Тогда с глаз долой, из дома вон. И куда-нибудь подальше. Ясно?» Куда как ясно. Она-то хорошо понимает и не подошла бы. Достаточно ей унижений и оскорблений, которых вдоволь наслушалась за годы их совместной жизни. Но у нее дети, их надо накормить. Кроме буханки хлеба и двух картофелин, на сегодня больше ничего нет. Трое их, мальчишки. Народ подвижный, энергии много тратят сорванцы. Аппетит прекрасный, растут. Необходимо хорошее питание, иначе будут болеть. Понимает ли он хоть что-нибудь? Отец называется. Она знает, сегодня у него день зарплаты, но он ей ничего не дал. Пропил, видимо, все деньги. Вот и лютует. А, возможно, вообще с работы выгнали в очередной раз. Выданный ему же остаток от заработка за последний месяц наверняка спустил в пивнушки. С горя. Так он обычно выражается. Впрочем, какое там у него горе? Сам виноват во всем. Не умеет с людьми ладить. Вечно злится на всех, ругается, всех оскорбляет, обзывает. Все у него виноватые. Ее и вовсе ни во что не ставит. Всю злобность свою домой приносит. Нервы таким образом успокаивает. Эгоист несчастный. Ну хорошо, она во всех несчастьях семьи виновата, по его мнению. А дети, в чем они-то провинились, особенно малыши 5 и 3 лет? Детей ведь не только надо хорошо кормить, обувать и одевать, но и следить, особенно за старшим, 11-летним, чтобы не связались с какой-нибудь шантропой и не научились бы чему-нибудь плохому. Но отцу до них дела никакого нет. Она решительно шагнула в спальню, подошла к тахте, где, даже не сняв грязной одежды, храпел ее незадачливый супруг. Будить его? Ух, и разойдется, не остановить, и денег не даст. Айгуль пошарила по карманам и взяла остатки денег. Она их пересчитала. Немного. Значит, не получка. Когда проспится, она с ним серьезно поговорит. Так дальше жить нельзя. Утром, не бритый, не умывшийся, не причесанный, в мятой одежде, Карим зашел на кухню. Уселся царственно на табуретке и требовательно скомандовал: «Завтрак подавай». И поживее. Вчера он не ужинал и чрезвычайно проголодался. От возмущения Айгуль потеряла дар речи. Это уже ни в какую логику действий не укладывается. Вчера, значит, пришел домой пьяный, никаких денег не дал, а завтрак ему, видите ли, подавай. Да еще поскорее, голоден он. Ишь ты, совсем мужик порченый. Где я тебе его возьму? Завтрак-то, ну подумай, получку не принес в дом, а есть просишь, еда она с неба на стол к нам не падает, да еще бесплатно. Карим рассвирепел. Закричал на жену, употребляя нехорошие слова, стукнул кулаком по столу, потом двинул буфет, в котором задребезжала посуда. Он был возмущен до глубины души. Не хватало еще ему перед ней отчитываться, в своем ли она уме. В своем, всегда в обнимку с ним, с этим самым умом, не расстаюсь никогда, ни днем, ни ночью, все маракую, как детей накормить, обуть, одеть». А вот где ты его подрастерял, что не думаешь о семье, хотелось бы знать. Ах, вот оно что!
Так-то ты чтишь своего мужа, негодная женщина. Ну вот что, я ведь могу вообще уйти из дома и семьи навсегда. Уходи. Кто о таком человеке, как ты, будет сожалеть? Одни неприятности от тебя. О детях совершенно не заботишься. Какой им пример подаешь своим поведением? Кем они вырастут, глядя на вечно пьяного, замызганного, непутевого папашу? От возмущения он схватил стул, поднял его высоко над головою и со всей силы стукнул им об пол. Стул разлетелся на куски по всей кухне. Подняв горделиво голову, Карим направился к выходу и через плечо зло бросил жене. «Все, надоело ты мне. Я ухожу от тебя. Навсегда. Еще умолять будешь, чтоб вернулся. Но я ни за что, никогда, не надейся». «Иди, иди, да смотри, не пропади, без нас-то!» — крикнула ему вслед Айгуль. Он быстро вышел на улицу и остановился в растерянности. «Куда же направить свои стопы? Уж очень есть хочется!» Карим отправился на базар. Ходил долго, зорко высматривая, где бы раздобыть бесплатную еду. Две чистенькие, аккуратно одетые старушки торговали горячими пирожками. «Бабули угостили бы, я в трудной ситуации, голоден со вчерашнего дня, неприятности большие на работе и в семье, денег, естественно, нет, но как появится, я немедленно с вами расплачусь». Вильма внимательно оглядела просителя. «Бродяга, видимо. Давно не мытый, одежда неопрятна, вдобавок голоден». Она взяла пакетик, открыла кастрюльку, где пирожки погорячей, и, заполнив ими пакетик, протянула просителю. Карим буквально выхватил пакет из рук и молниеносно его опустошил. Вильма вытащила из корзинки яблоки и предложила их голодному. Поблагодарив, Карим запихнул яблоки в карманы и отправился на вокзал. Там часто торговали овощами и фруктами перед приходом поезда, и здесь он нашел отзывчивые на беду сердца. Добродетельные люди снова хорошо подкормили его. Так целую неделю Карим благополучно прожил, накормленный щедрой рукой сочувствующих. Но долго ли так будет продолжаться? Подумать только, молодой, здоровый мужчина, вместо того, чтобы работать, попрошайничает. Стыд-то какой! И рука дающего оскудела. Так, что же дальше-то делать? Здесь его больше не поддерживают. Он вскочил в тамбур остановившегося поезда и проехал до следующего поселка. При выходе из вагона заметил две корзинки без присмотра. Схватил их со скоростью звука, ринулся в тамбур. Стал спускаться по ступенькам. И тут из вагона послышался истошный крик владельца собственности. Карим спрыгнул на платформу и со всех ног бросился бежать, но неосмотрительно, не глядя вперед, и примчался прямо к милицейскому пункту, где и был задержан с поличным. Ему дали 3 года. Потом уже в тюрьме добавили еще год за неуважение к начальству и дебош. Однажды всех заключенных собрали в клубе. Для душепопечительной беседы, так решил Карим. Кому она нужна? И, притворившись больным, лег на нарах, с головой укутавшись одеялом. Но его вытащили, привели в клуб. На сцене кто-то что-то говорил. Потом пели хором. Он ничего не слышал. Клонило в сон. Да и вообще, зачем ему все это? Слушай тут всякую ерунду. После стали раздавать брошюры и небольшие книги. Ему досталась книга. Он прочитал название «Новый Завет». «Ну, а что случилось со старым?» Он, что было силы, швырнул подарок через весь зал куда-то подальше и сказал: «Всякой чепухой пичкают и портят здоровую природную натуру». Больше всего раздражало, что все – буквально все подряд учат его, как надо жить. Даже думать, не говоря уже о поступках. А сам-то он что, безмозглый? Вот еще одни учителя объявились, слушая их внимательно, вникая в содержание их книг, сейчас разбежался. Ночь для него выдалась трудная. Он не мог заснуть, вертелся сбоку на бок. Злобность объяла его тугим обручем.
душила. Утром, не выспавшись, вынужден был идти на работу. Сегодня на лесоповал. Деревья пилить. Его назначили ответственным. Он присматривал, чтобы никто не ленился, а работал наравне с другими. Но любителей полентяйничать набралось немало. Карим им сделал замечание. Они пропустили замечание мимо ушей. Тогда он так раскричался на них, что его зычный голос, как гром среди ясного неба, прокатился по тайге. И вдруг Карим услышал знакомый голос. Он звал его. Именно его. Он огляделся. Невдалеке от них трудились подростки. Из колонии для несовершеннолетних. Тревожный взгляд Карима напряженно всматривался в фигуры и лица мальчишек. И остановился на одном. Его старший сын. Как же так? Почему он здесь? Карим сорвался с места и помчался к сыну, но не добежал. Его остановил конвоир. Этот страшный день Карим не забудет никогда. Его всего трясло от осознания огромной вины перед сыном, семьей. Он давно даже не вспоминал о них, не интересовался ни женой, ни детьми. Они как бы перестали для него существовать. Как же это произошло? Ведь он так самозабвенно любил Айгуль. Он вспомнил, как встретил ее юную, хорошенькую, милую девушку. Потом он не спал ночами, все думал о ней, не мог дождаться следующей встречи. А как он радовался рождению своего первенца, заботился о нем, купал, одевал по утрам, гулял с ним после ужина в сквере, чтобы потом сын крепко спал здоровым сном. Слезы навернулись на глаза. Теперь он понимал, что был счастлив и в семье, и на работе, которая была его гордостью.

Библии, которую при встрече с заключенными произнес евангелический проповедник. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проповеднику по этому тексту много задавали вопросов. Он объяснял. Карим запомнил из всего этого объяснения одно. «Лишь Бог способен утешить печальное сердце человеческое и помочь в трудных обстоятельствах жизни». «Эх, выбросил такую нужную книгу! А сейчас почитать бы ему эту драгоценную книжку, да набраться ума-разума, да разыскать ее надо, ведь многим раздавали, и почерпнуть оттуда мудрости, как жить дальше». Утром он всех опросил, у кого сохранился Новый Завет. Оказалось, лишь у одного. Они поговорили. Владелец наотрез отказался ему отдать, даже почитать. Карим огорчился. В очередной раз вечером заключенные играли в карты. Азартно и непременно с интересом. На что-то. Чаще всего на деньги. Карим в игре не участвовал. Наблюдал со стороны. Слушал победные крики выигравших. И неожиданно услышал. Вот на кону оказался Новый Завет. Его владелец проиграл все. И эта книга — единственное, что у него еще осталось. Карим встрепенулся. Она ему нужна, как воздух. И включился в игру. Картежник он был опытный. Но сейчас он сильно волновался. Этот драгоценный выигрыш был ему необходим. Решается в сущности вся его судьба. А о других он знал. Никто всерьез не заинтересован в этой книге. Разве что ради победного удовлетворения, а ему она нужна до зарезу. Карим напрягся, зная, что может и проиграть. О нет, только не это. Игра шла долго. Но вот, наконец-таки, она окончена. Карим — безраздельный владелец бесценной книги. Напряжение сменилось безудержной радостью. Все замерли от удивления. Было бы отчего так веселиться. Выиграл бы что-либо путевое, скажем, деньги или махорку с анашой. А тут какая-то книжонка, а он рад без памяти. Чудеса, да и только. Карим сразу же залез со своим сокровищем на нары и принялся читать. И так каждый день, неотрывно. Вот только бы понять, разобраться. «Просите мудрости у Бога», — прочитал он однажды. «Ага, так значит». И он попросил, молясь открыто, вслух, никого не стесняясь. Все покатились со смеху. Потешались над ним, вешали ярлыки, обзывали. Он никак не реагировал. Это их дело. А его — изучить текст, постигать Божью премудрость. Потом в тюрьму вновь приехали миссионеры. Он покаялся. Позже в большой просторной бочке, наполненной водой, принял крещение. Карим трепетно подходил к своему дому. Как его примут в семье? Может быть, сразу прогонят? Это будет крушением всех его надежд. Дети первыми заметили приближающегося к дому отца и побежали ему навстречу. Он подхватил их, обнимал, целовал и плакал от счастья. Потом подошел к вышедшей ему навстречу Айгуль и, опустившись на колени, поклонился ей до земли, коротко сказал: «Прости за все. Давай начнем нашу совместную жизнь заново, и пусть сам Господь Бог будет хранителем нашего очага». Тон его речи был мягким, ласковым, просительным. Она изумилась. Как он изменился, не узнать. Бог обильно благословил их. Не прошло и 2 лет, как они стали членами поместной церкви, трудились в хоре. Бог их наделил этим замечательным талантом. В молитвах и псалмах они искренне прославляли того, кто вернул им отца, сплотил семью и подарил им радость спасения через веру в Господа Иисуса Христа, послал в их дом мир и любовь. Через некоторое время освободился из тюрьмы старший сын. Он был приятно удивлен разительно,

Переменами в жизни всех членов семьи, атмосферой необыкновенного дружелюбия в семье. И вскоре тоже отдал свое сердце Иисусу. «Мудрость разумного, знание пути своего» написано в притчах, 14 главе, 8 стихом. Тамара Каширина, Россия.

Хочу благодарить за молитвы О.В. Петренко и о его матери. В январе этого года была опубликована просьба о молитве, и эти молитвы были услышаны Богом. Мать Петренко получила уголь. Бог есть живой и благой. Молитесь и дальше о пожизненно заключенном Владимире Петренко. Ольга Никель. Оформите подписку на год в город Новосибирск для Татьяны С. Она инвалид, была неверующей, а теперь, я думаю, обращается в молитвах к Господу. Прошу за нее помолиться, чтобы Господь явил ей милость и дал ей веру и покаяние. Думаю, если она будет читать «Забытый алтарь», ей многое откроется. Мария Шитору. Писала вам, что, наверное, не смогу продлевать подписку для моих любимых подруг и мамы, потому что по болезни не могу работать. Но пока получаю пособие по безработице. Стараюсь продлить подписку. Мой муж неверующий, и как продлевать подписку, он не поддерживает меня в этом. Я молюсь, и он смиряется. Говорю ему, это я для Господа делаю. Прошу помолиться за мою семью, мужа, детей и внуков. Это моя самая большая боль. Болит душа и давит сердце за наших милых и родных, за деток, за мужей, за внуков, без Бога, что проводят дни. Но знаю я и твердо верю, что сам Господь своей рукой ведет по жизненной дороге в тот край небесный, неземной. Я знаю, слышит он молитву, что я к ногам его несу. За милых и родных мне деток я день и ночь его прошу. Вера Шек. Снова и снова читаю страницы алтаря и вижу вас глазами души. Могу радоваться с вами, молиться и плакать. Очень мне нравятся стихи. Узнаю из писем о нуждах, о боли души, о ком просят молиться, и присоединяюсь к молитвам тех, кто в них нуждается, о всех детях Божьих. Анна Татарникова, Россия.

вы нам писали: «Уже пожинать пора. Читаю вашу газету с большим удовольствием. Сегодня хочу выписать алтарь для себя и для двоюродного брата в российскую тюрьму. Пишу вам это письмо не просто так. В Библии читаем: жатвы много, а делателей мало. Вижу, что везде, в любом городе сеется Слово Божье. Идешь по улице, тебе книжку дадут. Через пару шагов – трактаты с Божьим Словом. Еще дальше – календари. И все за бесплатно. Как же тут не услышать Слово Божье? Это очень хорошо, и Господь с нами радуется. Но дело в том, что все только сеют и сеют, а Господь говорит, что уже пожинать пора. Ведь когда мы сеем, то сначала закапываем семечко в землю, потом поливаем, через определенный срок растение вырастает, потом появляются плоды. Если их вовремя не собрать, то они просто испортятся, тогда их уже ничем не спасешь. Знаю, что есть люди, которые просто гниют, которые иногда находятся на грани самоубийства. Они жаждут принять Иисуса в свое сердце, но не знают, как это сделать. Поверьте, я сама была в такой ситуации. Не было того, кто научил бы меня молитве покаяния и помог бы пригласить Иисуса Христа в мою жизнь. Каждый день я молилась неизвестному мне Богу о прощении, каясь в одном и том же грехе, и не могла понять, почему ничего не меняется. Я не знала, что только кровью Иисуса Христа мы можем быть оправданы. Да, если бы и знала, то все равно бы не понимала, что с этим делать. Но Господь, милостив, не дал мне умереть во грехах и привел меня в церковь. Здесь учусь Его науке. Я получила Его спасение и исцеление. Никто не виноват в моих проблемах. Мне надлежало пройти эти испытания, чтобы через эту боль Бог помог мне стучаться к тем, кто тоже болен и желает исцелиться. Посылаю вам стихотворение «Я был в аду» Ирина Леншмидт. Я был в аду. Мне 20 лет, я наркоман, душа болит от этих ран. Жить так дальше не могу, один вопрос: когда ж умру? Иглой я вену уколол, закрыл глаза, вмиг отошел. Открыл глаза, стою в аду. От страшной боли я кричу. Противный запах, стон людей, я выход стал искать скорей. Но темнота вокруг меня, и смерть уж смотрит мне в глаза. О, смерть, приди ко мне скорей, свободу дай душе моей. Но смерть смеется мне в лицо: что заслужил, теперь твое. И я кричал, все это сон. Все громче становился стон. Огонь касался моих ног, стоять на месте я не мог. Пытался бороться, оковы я рвал, что выхода нет, я уже понимал. Тяжелая масса легла на меня, и кости мои все ломала она. Вдруг чувствую, что-то так давит на грудь. Слышу я голос: его не вернуть. Глаза открываю, в себя прихожу, и сразу тихонько с врачом говорю. Врач улыбался и мне отвечал: еле тебя с того света достал. Знаю, что я побывал там в аду. Всем, кто не верит, сейчас говорю. Как только закроешь свои ты глаза, без веры в Иисуса пойдешь ты туда. А мне не поверишь, придется тебе идти тем путем, что пришлось идти мне. И это не будет минутный показ, тогда уж наступит последний твой час. Там нет ни минуты, ни часа, ни дня, в который могла б отдохнуть ты, душа. Поэтому я всех с любовью прошу
ищите Иисуса, стучитесь к Нему, ведь Он не прогонит вас от Себя, откроет Он дверь и впустит, любя. Ирина Леншмидт.

добродетельность и рассудительность. Мы все знаем, что эксплуатация неимущих, слабых, истязание зависимых существует с давних времен. Эти явления – величайшее зло нашего времени и распространены во всем мире. Сердце разрывается, когда видишь рядом с роскошными замками и вилами глиняные развалюхи и изнуренных голодом детей. Божье слово осуждает корыстолюбых вымогателей, злоупотребляющих правами христианского милосердия. Господь предупреждает, чтобы человек верующий ничего не делал из корыстолюбия и тщеславия. Наоборот, человек верующий должен быть кротким и смиренным, высоко ценить и уважать другого, ставить другого выше себя, думать и заботиться в первую очередь не о себе, а о другом. И если верующий попадает в положение, когда права христианского милосердия подвергаются оскорблениям и попранию, то мы обязаны ориентироваться на Иисуса Христа, который, имея право наследника небесного царского престола, не использовал эти божественные права здесь, на земле, а был покорен небесному Отцу. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стихи. Нас Господь учит, чтобы мы не противились злу, а давали место гневу Божьему, так как месть – это Божье дело. Он сам воздаст каждому по заслугам. Римлянам 12:19. Христианская любовь должна побеждать зло добром. Сказано: кто ударит тебя в правую щеку, лучше всего обратить к нему и левую. Матфея 5:39-42. Но это не значит, что христиане – тупые глупцы, которые не в состоянии постоять за честь христианского милосердия. И иногда просто необходимо свободно и открыто, с приветливой доброжелательностью, с твердостью и мудростью встать на защиту достоинства христианина. В противоположность корыстолюбивым вымогателям, дети Божьи призваны Богом свидетельствовать о Божьей добродетели и милости и должны прилагать все старания, чтобы мир видел в нашей вере Божью добродетель. В добродетельности действовать рассудительно. Последнее же приобретается терпением, любовью и глубоким почитанием Господа Иисуса Христа. Читай 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Быть милосердным – это христианский долг. Долг внести свою лепту любви и милосердия в огромном океане страдания. И горе тому, кто этим злоупотребляет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16:26. Слово Божье называет корыстность, жадность, себялюбие грехом, идолопоклонством. Колоссянам 3 глава 5 стих. Через которое сатана завоевывает душу. Идолопоклонникам, то есть корыстолюбивым и себялюбивым, закрыто Царство Небесное. Ефесянам 5 глава 15 стих. Можно ли здесь помочь? Да, только полная перестройка духовного сознания таких людей через истинную веру в Иисуса Христа может принести исцеление. Эдит Изак.

Германия, прими мое признание. Каюсь и приношу 1000 извинений, что нахожу время на что угодно. Чтение газет, книг, телефонные разговоры, наслаждение музыкой, баловство с внучками. А вот сесть и написать обстоятельное письмо не хватает. Хотя в голове столько всего, чем стоит поделиться. Прежде всего, сердечно благодарю Бога за сестру Катарину П., за ее подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь». Да воздаст ей Бог за щедрость сердца обильной благодатью. Читаю все без пропусков. И радуюсь, и возмущаюсь. И хочется тут же высказаться, что-то дополнить, поправить, вразумить, согласиться, не согласиться, порассуждать. И это здорово. Замечательно, что газета не прохладная, не елейно усыпляющая, а бурлит, задевает, встряхивает. Господи, умудряй их и далее. Позвольте чуточку представиться. Виктор Мураль-Сикорский, пастор церкви «Народ Божий», епископ тюремного служения по Украине. Из 184 тюрем Украины в 136 проводил евангелизационные служения. Живу в Киеве. Жена Людмила, дочь, зять, две внучки. Да хранит их Бог. Сейчас организовываю среди заключенных двух колоний строгого режима Институт библейских принципов жизни. В Бучанской тюрьме УИН 85 и в Белоцерковской тюрьме УИН 35 Киевской области. И, конечно, молюсь, чтобы этот институт действовал по всем тюрьмам Украины и не только. К чему я это говорю? Буду рад молитвенной поддержке. Бог отвечает на молитвы любящих Его. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33, 3 стих. Впервые я был в Германии в мае 2009 года по приглашению миссии «Цистерна». Брат во Христе Борис Легких возил по 14 городам, и я говорил, свидетельствовал в 20 церквах. Еще со мной ездил брат Евгений Костенюк, замечательный брат. Когда-то он пел в ресторанах, ублажал слух хмельной публики модными шлягерами и спился до того, что уже умирал в канаве. А Бог не погнушался пьяницей Женькой, извлек его из тенистого болота, изменил его жизнь. Теперь Евгений — это ходячий сборник песен Возрождения. Я в восторге от того, сколько он песен знает наизусть и как играет на гитаре. До поездки в Германию я почему-то думал, что это угрюмая, воинственная, коричневая страна. А когда приехал, увидел ее красоту, то был невероятно удивлен. Даже стихотворение такое написал. «Германия, Германия, прими мое признание». Я восхищен, не скрою, твоею красотою. Цветущая, весенняя, чудесна, как мечта. Страна, благословленная любовью Христа. После Германии как-то за Украину обидно. И у нас ведь могут быть такие прекрасные дороги и порядок во всем. А то прячемся за высокими заборами, и как будто нам все равно, в каком мусоре, в какой грязи живем. Отвлекаюсь. Хотел больше о служении, об Иисусе Христе в моей жизни поведать. В общем,
хочу подружиться с вами. Размышлениями, стихами, у меня их куча, поделиться хотел бы. Да будет то, что Богу угодно. Виктор Мураль-Сикорский, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. От сердца желаем вам Божьего благословения при размышлении над истинами Библии в сегодняшней передаче. Вначале прозвучит песня.
2: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что зло.

Известный русский публицист Белинский сказал по поводу Евангелия следующее. «Евангелие отличается тем, что оно равно убедительно, равно ясно и понятно говорит всем сердцам, всем душам, всем умам, искренно жаждущим напиться его истины. Его равно понимает царь и нищий, и мудрец, и невежда. Один поймет больше, глубже, нежели другой, но все они поймут одну и ту же истину». Да, Иисус, говоря о спасении, обращается ко всем людям, независимо от высокого или низкого положения в обществе, потому что все люди в одинаковой мере нуждаются в милости Божьей. «Кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей».

измученной жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви из сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они. Все здесь в животворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

Уважаемые радиослушатели, если у вас есть Библия, то откройте 7 главу Евангелия от Луки. Сегодня Иван Питерс проведет разбор, основываясь на тексте этой главы. Тема разбора – радикальный поворот в жизни или новое начало.

Дорогие радиослушатели, в нашей передаче на прошлой неделе мы рассмотрели стихи с 36 по 50 и 7 главы Евангелия от Луки. В той беседе мы рассмотрели поведение фарисея Симона, пригласившего Христа в свой дом. Причина этого приглашения, как мы видели, испытание Христа. Симон хотел сам убедиться, действительно ли Иисус тот, за которого он себя выдает. И вот мы видим в этом повествовании Христа и других гостей, лежащих вокруг стола, во внутреннем дворе дома. Они беседуют между собою, а вокруг них стоят любопытные и слушают. В те времена это было естественно. Люди без стеснения подходили к кушающим и принимали участие в их беседе. За столом в Палестине в то время не сидели на стульях, как мы сегодня. Их столы были низкие, и люди, оперевшись на левый локоть, полулежа ели правой рукой. Обувь гостей была снята, и ноги простерты от стола. И вот читаем мы в 37 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки. Женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Иисус возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. И вот, эти слова настораживают нас и говорят о том, что произошло здесь что-то необыкновенное. Присутствие людей вокруг столов было естественно. Но эта женщина, которая теперь туда подошла, ни за что и никогда бы не решилась войти во двор фарисейского дома. Женщина того города. Эти слова говорят нам о том, что она была знакома людям. Что мы видим и из слов фарисея, стих 39. Видя это, фарисей, пригласивший Иисуса, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вот в нашем тексте две личности – фарисей и грешница. Симон был самоправеден. Он не чувствовал нужды и поэтому не испытывал любви к Иисусу. Следовательно, в конце и не получил прощения. Он думал о себе, что он пред Богом и людьми хороший человек. Женщина, однако, вполне сознавала свою великую нужду и была поэтому безмерно исполнена любовью к Господу. И это ее поведение привело к тому, что она получила прощение своих грехов. Самоправедность и гордость разделяют человека с Богом. С другой стороны, интересно отметить и факт, что чем лучше человек в действительности, тем больше он чувствует сознание греха. Я хочу этим сказать, что тот, которому однажды были прощены его согрешения, считает себя постоянно большим грешником. Так, например, и апостол Павел сказал о себе в 15 стихе 1 главы 1 послания к Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Этого сознания у фарисея Симона не было. А почему? Потому что он сам никогда не раскаялся в своих грехах пред Богом и, следовательно, не получил и прощения. Наибольший грех человека тот, что он не признает себя грешником. Но сознание нашей нужды открывает нам путь к Божьему прощению. Любовь Божия открывается нам в своей полноте только тогда, когда человек сознает свою нужду в ней. А женщине, подошедшей к Иисусу, фарисей сказал: «Она грешница». Это был его комментарий. И осуждая ее, он как бы выставляет себя и гордится тем, что не подобен ей. Но женщина эта сама прекрасно знала, что она грешница. И это сознание давило ее душу. Она, вероятно, уже слышала о Христе и видела творимые им дела. Он уже многим помог, и вот ей представляется возможность показать ему свою любовь. Она, читаем мы в 37 стихе нашего текста, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Как мы уже сказали выше, в те времена люди кушали за столом полулежа, облокотившись на левый локоть. При этом ноги
простирались от стола, и эта женщина, вошедшая во двор, могла таким образом свободно подойти к Иисусу. Ни одного слова она не проронила. Да и зачем было говорить языком, когда так ясно говорили ее глаза и руки? Лучше, дорогие, говорить делами и молчать, чем много говорить языком и ничего не делать. У этой женщины уста были замкнуты, но сердце ее громко кричало. Она была исполнена любовью, поклонением и благодарностью Господу. 5 действий мы видим здесь со стороны этой женщины, которыми она доказала свою полную отдачу Господу. Во-первых, мы видим ее слезы. В них мы видим ее искреннюю молитву. Как всякий, приходящий к Господу с сознанием и покаянием в своих грехах, и она не в состоянии вымолвить слово от волнения. Припав к ногам Иисуса, она может только плакать, и эти ее слезы падают на ноги Христа. По обычаю того времени, гостям, входившим в дом, всегда мыли ноги, или, по крайней мере, представляли для этого возможность. В домах богатых людей для этого были слуги, а у бедных людей всегда при входе в дом стоял сосуд с водой, в котором гости могли омыть свои пыльные ноги и освежить их. В нашем случае фарисей посчитал Христа настолько низким гостем, что даже не предложил ему того, что во всяком доме того времени было естественным явлением. «Я пришел в дом твой, — говорит Христос Симону, — и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами омыла мне ноги». Это второе дело со стороны женщины. Она не только плакала о своих грехах, но и омыла слезами Христу ноги. Мыть ноги была одна из самых низких работ слуг. Но вспомним случай из Нового Завета, где Христос незадолго до праздника Пасхи, при котором Он Сам должен был умереть, припоясавшись, омыл ноги ученикам Своим. Этим Он показал пример искреннего взаимного отношения среди христиан. «Кто хочет быть большим из вас, — сказал им тогда Христос, — тот будь всем слугою». И этот поступок женщины в нашем тексте ясно показывает нам ее готовность служить Христу. В-третьих, она не только омыла Христу ноги, но и отерла их своими волосами. В этом видна ее большая любовь. Видя капли слез на пыльных ступнях Иисуса, она распускает свой волос и отирает их им. Не заботясь о том, что скажут окружающие их люди, она своими делами доказывает свою любовь. И эта любовь велика. Она сильнее стыда, сильнее гордости и сильнее всякого осуждения людей. Цель такой любви только одна – показать ее тому, которого она любит всем сердцем и душой. Тому, который силен восстановить ее жизнь. Она видела в Христе Спасителя, способного дать ей новый смысл жизни. До сих пор она больше существовала, чем жила. Люди ее презирали. И это презрение давило ее все глубже в болото греха, отчаяния и недовольства. Дорогие радиослушатели, подобно ей и сегодня, многие люди удручены, недовольны своей жизнью и разочарованы в ней. Кто может таковым помочь? Эта женщина у ног Христа обратилась в правильный адрес. Она поверила, что Иисус Христос единственный, могущий ей помочь. Даже фарисей, представитель духовенства того времени, отвращался от нее. А ведь в действительности задача духовных служителей заключается в том, чтобы приводить людей к Богу. Вместо этого Симон только с презрением думает в себе: «Она грешница». А Иисус Христос пришел спасать грешников. Поэтому она правильно поступила, что обратилась к Спасителю. Но не только слезы сокрушения и покаяния, не только омытие ног в знак служения, и не только отирание их волосами в знак

Вероятно, эта женщина потратила много средств для приобретения этого алавастрового сосуда с благоуханием. И им она помазала ноги Иисусу. Этим она показала свою благодарность Христу. Она принесла ему как бы жертву за то, что он для нее сделал. В этом, дорогие радиослушатели, и особенно видна ее вера. Эта вера была главной причиной ее обращения ко Христу. Не имея ее, она бы никогда не решилась на такой поступок. И именно за эту веру она была вознаграждена. В последнем стихе, рассматриваемой нами 7 главы Евангелия от Луки, мы читаем слова Христа к женщине. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Может ли человек слышать что-либо прекраснее этих слов? Прошлое для этой женщины закончено. То, что ее так сильно удручало и давило, больше не существует. Ей открывается новая жизнь, новая возможность начать сначала. «Иди с миром», — сказал ей Христос. Это значит, не тревожься больше о том, что было раньше. В прошлом ты раскаялся, а я тебе простил. Теперь мир может наполнить твое сердце, и ты можешь начать новую, иную жизнь. Дорогие радиослушатели, очень важно здесь отметить слова Христа, что прощение своих грехов эта женщина получила не за свои добрые дела и не за исполнение заповедей, а потому что поверила в Христа. Она не имела возможности делать добро, не говоря даже о исполнении закона, но верила, что Иисус может ее простить. И ей Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». И только эта вера побудила ее сделать что-либо для Христа, как мы это видели в ее поступках. Без веры она бы никогда не смогла этого совершить. Если бы спасение зависело от дел или исполнения закона, то Христос скорее обратился бы к фарисею, а не к этой женщине. Ведь они исполняли закон и старались жить по правилам. Но вместо того, чтобы сознаться в своей немощи по отношению исполнения закона Божия, они только гордились тем, что не делали таких больших грехов, как эта женщина. Но каков бы грех ни был, большой или малый, в очах Бога он просто грех, в котором человек должен раскаяться. И только верой в Иисуса Христа, как Спасителя человечества, мы приобретаем новую жизнь. И, дорогие, эта новая жизнь в нас помогает нам правильно служить Богу. Только переживший на деле прощение своих грехов может правильно исполнять заповеди Божии и жить угодной ему жизнью. Дела истинного христианства делаются не для достижения спасения, а из благодарности за пережитое спасение. И если мы говорим, что мы христиане, а не делаем добра и не стремимся жить по воле Божией, то мы лжецы, говорит ясно Священное Писание. Дорогие радиослушатели, в заключение я хочу призвать и таковых из вас, которые еще не пережили радости возрождения, обратиться к Спасителю и Господу Иисусу Христу. Верой принимая Его, и вы услышите слова Господа: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Возможно, ты скажешь: «Я понимаю все это, но мне не хватает веры, святости, духовных сил и молитв». Иисус говорит: «Я дарую тебе вечную жизнь. Я источник этой жизни. Поверь в меня всем сердцем, и я поселюсь в тебе Святым Духом. Тогда ты узнаешь, что значит жить с избытком. Всякий верующий в Иисуса Христа будет жить вечно. Не удаляйся от Него, потому что Он – источник твоей жизни. У тебя есть только два пути – остаться мертвым в своих грехах или жить во Христе. Третьего не дано. Христос – это жизнь для верующего в Него». Все, кто доверил свою жизнь Иисусу, вошли в присутствие милосердного Отца. Ни религия, ни философия, ни закон или наука не могут приблизить тебя к Богу. Только Сыну Божьему под силу это. В лице Иисуса Бог пребывает с тобой. Христос есть совершенное Божье откровение нам, людям. Никто не знает Отца, кроме Него. Через искупительную жертву Иисуса Христа у нас есть привилегия познавать Бога. Божий Сын привел нас, детей Божьих, к нашему Небесному Отцу.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
0: Дети этого мира стоят вдалеке от Бога из-за своих грехов. Своими собственными усилиями человек не может приблизиться к Богу. Никто не видел Бога, кроме Его Сына Иисуса Христа, который постоянно пребывает в Отце. Он говорит нам: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Ученики слышали эти слова, но не могли понять их. Просто знать еще не означает понимать. Когда же знание, данное Богом, принимается человеком на веру, оно начинает менять человека изнутри, преображать его в образ Божий. Слово Божие дает нам жизнь вечную. Не обманывайтесь, знание о Боге еще не означает знание самого Бога. Только знакомство с Иисусом Христом открывает нам дорогу в небо, к нашему Небесному Отцу. Свет, который струится со страниц Евангелия, способен преобразить тебя и сделать тебя истинным светом в этом погибающем мире. Во время предательства Иуды Иисус неожиданно сказал своим ученикам: «Теперь вы знаете Меня. Вы знаете, что Я не просто всемогущий Царь, наделенный безграничной мудростью и славой, а Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира. Своей искупительной смертью Я примирю вас с Отцом. Бог не станет наказывать вас в гневе и не уничтожит вас, потому что Я беру на Себя ваше наказание, чтобы освободить вас, сделать святыми и навеки принять вас в небесную семью». На кресте Бог доказал Свою безусловную отцовскую любовь к нам. Творец Вселенной не является далеким и непостижимым Богом. Он показал Себя любящим, милующим и сострадающим Отцом. Он и твой Отец. Всякий верующий в Иисуса Христа знает Отца. Это знание способно преобразить тебя, изменить твое поведение, мысли и чувства, чтобы во всем ты был похож на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8-9 стихи. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени «Я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?»
0: Когда Иисус сказал: «Вы видели Отца и знаете Его», Филипп очень удивился и чуть не произнес: «Нет, мы никогда не видели Его». Но мысль о величии их учителя остановила его. Вместо этого он сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Этот ответ показывает нам, что Филипп понял божественную природу силы Иисуса Христа. Эта сила проистекает из единства Сына с Отцом. Если Иисус должен их оставить, то им достаточно было бы на мгновение увидеть Отца, чтобы стать такими же посвященными служителями, как Иисус, и с Божьей силой провозглашать благую весть. Тогда бы они узнали и увидели, где обитает Бог, и приняли бы власть над людьми, силу исцелять и изгонять бесов. Своей просьбой Филипп показал, что он еще не знает ни Отца, ни Сына. Он не смог увидеть божественность и праведность в Сыне Божьем. Иисус не упрекнул Филиппа. Он был милостив и на последней вечере открыл своим ученикам великую истину: «Видевший меня, видел Отца». Сказав эти весьма важные слова, Иисус полностью открыл завесу тайны перед своими учениками. Ни видение, ни сны не откроют истину Божию, кроме личности Иисуса Христа. Он не просто один из главных персонажей Библии. В нем мы видим самого Бога. И сегодня ты сам можешь увидеть образ Божий, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Фома тоже слышал эту истину, но не смог уловить ее суть. Но после воскресения Иисуса он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10 и 11 стихи. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам».
0: Ученик мог бы выучить наизусть все Евангелие и, тем не менее, плохо представлять себе сущность Иисуса Христа, если бы его сердце не было изменено Святым Духом. Иисус своим вопросом обращает внимание Филиппа к основам веры. «Разве ты не веришь, что я в Отце?» Девиз моей жизни – это во всем прославлять Отца. «Я в Отце и Отец во мне». Полнота божественности заключена во мне. И я родился от Святого Духа и прожил эту жизнь без греха. Я знаю Отца от вечности. Через меня Он показал свою отцовскую любовь и милость. У меня есть доказательства этого свидетельства, авторитет моих слов и дел, которые под силу совершить только Богу. Если тебе сложно верить в то, что Отец находится во мне, тогда прислушайся к тому, что Отец говорит через меня. Эти слова даруют тебе жизнь, силу и смелость. Если мои слова тебе непонятны, посмотри на мои дела. Сам Бог творит среди нас великие знамения. Он спасает вас через меня, вас, погрязших в грехах и беззакониях. Теперь, в час моего распятия, вам предстоит стать свидетелями самого великого деяния Бога – примирение человечества с Ним через мою искупительную жертву. Открой свои глаза и уши. Тебе предстоит увидеть Бога в висящем на древе. Он есть настоящий Бог, который пришел не осудить, но спасти тебя от вечной погибели. Молитва. Господь Иисус Христос, по Твоей великой милости я говорю: Господь мой и Бог мой. Прости мне неверие и недостаток любви. Дай мне ощутить присутствие Святого Духа, чтобы я мог увидеть Небесного Отца в Тебе. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и наполни его своей любовью, чтобы благая весть об искупительной жертве Иисуса Христа привела меня ко спасению, а не к осуждению. Яви свою любовь и милость еще многим неверующим в Тебя. Пусть они познают, как Ты благ. Вопрос 89. Какие отношения существуют между Христом и Богом Отцом? 2. Святое Триединство нисходит на верующих посредством Утешителя. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду».
0: Знание от Бога не просто философская или логическая система. Очень часто человеческое знание ведет к гордости, в то время как истинное познание Бога – это любовь и спасение через Иисуса Христа. Подобное знание ведет нас к служению Богу. Христос дал Своим ученикам новую заповедь – «любите друг друга». Когда ученики вдруг осознали, что очень скоро Иисус покинет их, они попросили Его о защите и мудрости. Господь же укрепил их веру в Бога Отца, чтобы они могли провозглашать благую весть по всему миру. Беспокойство учеников об их дальнейшей судьбе не было столь важным, как приготовление их к служению Богу. Познание Бога и Его Сына спасает нас от эгоизма и ведет к смирению. Иисус сказал: «Всякий, кто доверяет Моим делам, не просто говорит, но следует тропой смирения и самоотвержения. Верующий призван, отвергая себя, прославлять Христа».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Неисправимый лжепророк. Американский проповедник Гарольд Кемпинг назначил судный день на 21 мая 2011 года. И когда он не состоялся, перенес второе пришествие на 21 октября. Но для горцев-христиан на севере Вьетнама доверие лжепророку обернулось трагедией. Ажиотаж и сумасшествие ждут тех, кто, умственно хромая, пророчествует о пришествии, как Кемпинг в день конкретный мая. Он излагал, как откровение, страшилки в радиопрограммах. 7000 человек поверили ему на севере Вьетнама и совершили восхождение на гору, где Спаситель близко, который даст освобождение от диктатуры коммунистов. Когда же горцы Бога славили, войска пришли, как в Бабьем Яре, и пасторов двух обезглавили, и верующих расстреляли. Винить, конечно, можно дьявола, и Маркса, и нехватку хлеба, но за невежество столь явное платить так дорого нелепо. А что же автор лжепророчества? Попал в больницу он с инсультом и вновь твердит, как ему хочется, о передвинутом дне судном. Александр Савченко.
2: Для детей. Стихи. Благодарственное. Облака, как белый мягкий пух, небо голубое-голубое. Как же совершенно все вокруг, что на свете создано тобою. Всюду вижу я твою любовь, в колосочках, что снопами лягут, в красоте живительных цветов и разнообразии вкусных ягод. Каждая тропинка, каждый куст, все луга, поля, леса и горы о твоем величии, Иисус, возвещают дивные просторы. Возвещают солнце и луна, мириады звезд, что светят ночью. Милости твоей земля полна, лишь раскрыть нам нужно шире очи. Так за то, что видим мы вокруг, что живет, поет, смеется, дышит, да восхвалим Господа, мой друг, слава и осана Богу в вышних. В. Давидова. Рождественское. Благодарю тебя, Творец, за все, что создал ты премудро, за снег пушистый в январе и за рождественское утро, за то, что нам Христос рожден младенцем был, сам Бог великий, Он милость всем излил дождем, Он царь царей, миров владыка, Он любит взрослых и детей, Он в мир пришел простым и кротким, родился Он для нас, людей, вчитайтесь все в Писание строки, для мудрецов, для пастухов, для всех, и бедных, и богатых, чтоб мир избавить от грехов, родился Бог в яслях когда-то. Давыдова. Возраст вовсе не преграда.
3: Посмотри на Иисуса, отроку 12 лет. Он беседует искусно с теми, кто почтен и сед. В каждом слове откровенье, речью мудрою своей, он приводит в изумление опытных учителей. Возраст вовсе не преграда. Приходите в Божий храм. Все, что для спасения надо, Иисус там скажет вам.
1: Михаил Бурчак. Зависть. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притчи 14:30. Нет зависти черной, нет зависти белой, в полоску нет зависти. Зависть не зебра, но зависть коварный, невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь и лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно такого же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится, но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд. В. Суховский.
4: Шанс умереть. Недостаточно пересечь океан, чтобы стать миссионером. Иногда, читая о героях веры, мы чувствуем себя обескураженными. Нам невозможно явить такое совершенство. Но они боролись шаг за шагом, принимая маленькие волевые решения, делая маленькие самоотречения, одерживая маленькие внутренние победы. Благодаря верности, проявленной в малых делах, совершались и великие. Никто не видит этих маленьких шагов. Духовная зрелость – дело не одного мгновения. Размышляйте чаще о Господних победах, а еще больше о самом победителе. Эти слова принадлежат известной ирландской миссионерке Эми Кармайкл. Своими словами и поступками она старалась разбудить мир от духовного сна. Что значит быть миссионером? На этот вопрос христиане отвечают по-разному, и иногда эти ответы очень противоречивы. Однажды верующая девушка написала письмо Эми, обратившись к ней с тем же вопросом. Эми коротко ответила: «Если говорить просто, то быть миссионером – это то же, что получить шанс умереть». Насколько Эми удалось умереть для себя, чтобы жить для Бога, можно судить по плодам ее жизни. Эми Вильсон Кармайкл родилась 16 декабря 1867 года в Северной Ирландии, в деревне Майлайгл, на берегу Ирландского моря. Она была старшей из семи детей Дэвида и Кэтрин. Их семья владела мукомольными мельницами, которые обеспечивали работой многих жителей деревни. Часть своей прибыли отец Эми и его брат Уильм потратили на то, чтобы построить в селении школу, организовать вечерние занятия для своих рабочих и воскресными вечерами проводить евангелизационные служения. Когда Эми было 3 года, она решила усердно помолиться о том, чтобы ее карие глаза превратились в голубые, как у ее младшего братика. В тот вечер она заснула, преисполненная уверенности, ведь мама говорила, что Бог всегда отвечает на молитвы. Утром она подбежала к зеркалу, ничуть не сомневаясь, что произошло чудо. Но Бог, который видел ее жизнь на долгие годы вперед и уже знал о ее будущем служении и неизвестной никому Индии, ответил на молитву самым наилучшим для Эми образом. Он сказал «нет». Родившись в христианской семье, воспитываясь на двухчасовых церковных служениях, длинных молитвенных собраниях и в строгой домашней атмосфере, где по воскресеньям разрешалось петь только псалмы, Эми крепко верила в Бога. Но кроме веры в ней жило еще и внутреннее неудовлетворение, протестующее против любой формальной религии, которая никак не помогает человеку научиться любить Всевышнего Отца и быть его чадом. До тех пор, пока ей не исполнилось 10 лет, Эми училась дома под наблюдением гувернантки. Неподалеку жила семья миссионеров, работавших в Индии и приехавших домой в отпуск. И Эми приставала к ним с расспросами про ту далекую страну, даже и не помышляя о том, что когда-нибудь она сама станет матерью для целой тысячи индейских ребятишек. Когда Эми исполнилось 11 лет, ее послали учиться в Весландскую христианскую школу в Йоркшире. Как и все девушки, Эми мечтала о любви и домашнем очаге. Ее детство закончилось, когда умер отец, оставив семью в долгах. Старшая из 7 детей, она взяла на себя тяжелую ответственность за родных. Жестокие лишения и нужда еще глубже заставили ее задуматься над смыслом жизни, и в 1886 году, в 18 лет, она полностью отдала свое сердце Христу. К Как-то в одно дождливое воскресенье Эми с двумя своими братьями возвращалась домой из церкви и по дороге вдруг увидела старушку. Она крепко сжимала в руках большой узел, едва удерживая его. Это походило на беззвучную борьбу. Ветер трепал ее длинную одежду, словно хотел унести с собой. Повинуясь внезапному порыву, Эми повернула назад, чтобы помочь ей. Навстречу им чинными рядами шли из церкви респектабельные прихожане, торопясь домой к воскресному обеду. Эми видела, как они поднимают брови и молча обмениваются многозначительными взглядами. Разве эта девчонка не знает, что работать по воскресеньям нельзя? Эми продолжала тащить на себе узел, придерживая старушку за локоть. Она помогла ей перебраться через дорогу и взобраться на высокую мостовую. И тут в ее сознании вспыхнули слова: «В огне открывается». Эми испугалась. Ветер сильно выл и свистел. Она вспомнила слова из Писания, из первого послания к Коринфянам.
5: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит».
4: Это было подобно вспышке молнии, но озарена была не местность, а сама Эми изнутри. Она вдруг ощутила себя жалкой, забытой, оставленной всеми, как вот эта старушка, обреченная умереть в одиночестве. Наверное, она когда-нибудь станет такой же дряхлой и беспомощной. Ее взгляд скользнул по усталой фигурке, бредущей рядом. Будто угадав ее мысли, бабушка пробормотала: «Как ветер, жизнь скоротечна, девушка, как ветер». С тех пор Эми начала задаваться вопросом: «Если то, что для меня является счастьем, разобьется, что тогда останется? Что устоит? То, что не сможет разрушить ни один огонь, и то, что выходит за черту приходящего?» Эми начала трудиться для Господа, посещала больных, проводила детские собрания, организовывала утреннее молитвенное служение, основала молитвенную группу для школьниц и, кроме того, стала добровольным сотрудником Христианской ассоциации молодых женщин.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
5: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
7: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
7: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
10: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
11: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
6: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
12: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
13: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
13: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
6: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
6: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
14: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
6: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
6: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
6: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
14: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
6: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
15: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
6: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
16: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
4: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
17: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
4: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
6: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
4: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
6: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
4: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
18: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
4: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
6: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
4: Они говорят ему:
19: «Ей, Господи!»
4: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
6: «По вере вашей да будет вам».
4: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
6: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
4: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
4: А фарисеи говорили:
14: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
4: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
6: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
6: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
20: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
21: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
20: И сказал им Иисус в ответ:
6: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
20: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
6: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».
20: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
6: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
20: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
6: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
20: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
0: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
20: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
20: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
16: «Можно ли исцелять в субботы?»
20: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
20: Тогда

0: кости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
1: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
2: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
1: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
3: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
1: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
4: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 10 главе. 9 глава заканчивается призывом Иисуса к своим ученикам, чтобы они просили Отца Небесного выслать делателей на жатву. И неудивительно, что вслед за этим призывом Матфей дает перечисление учеников, призванных Иисусом. Здесь они впервые названы апостолами. Если сравнивать имена 12 апостолов, приведенных в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, можно заметить некоторое отличие. На этом основании критики Библии утверждают, что она содержит противоречие. Но давайте разберемся, так ли это. Сразу можно сказать, что имена апостолов совпадают, за исключением двух случаев. Матфей в своем списке упоминает Ливвея, прозванного Фадеем, и Симона Канонита. Лука же вместо этих имен называет Иуду Иаковлева и Симона, называемого Зелотом. Что касается Симона Зелота, то это имя и

0: идентично Симону Канониту, потому что канонит – это просто еврейская форма слова «зелот». Таким образом, одна из трудностей исчезает сама собой. Кстати, зелоты – это были представители одной из израильских партий, которые ставили своей целью свержение римского владычества. Теперь обратимся к имени Левей. Это должен быть тот же человек, что и Иуда Яковлев. Известно, что в те времена было широко распространенной традицией иметь несколько имен. Например, Петр был на самом деле Симоном, но получил свое имя Кифа или Петр от самого Господа. Подобным же образом ученик, бывший сборщиком податей, имел два имени – Матфей и Левий, а апостол язычников Савл был одновременно Павлом. Таким образом, ученик, упомянутый Матфеем под именем Левей или Фадей, что очень близко по значению, был еще и Иудой Иаковлевым. Таким образом, мы видим, что имена апостолов, приведенные в разных Евангелиях по-разному, не должны быть предметом критики. Само слово «апостол» означает «посланный с особыми полномочиями». Давайте посмотрим, что за полномочия были даны ученикам Иисуса. Об этом речь идет в 10 главе, к изучению которой мы приступим вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы начинаем разбирать 10 главу Евангелия от Матфея. Предыдущие главы этого Евангелия рассказывают нам о том, что Господь сформулировал этические принципы жизни в этом мире. После этого Он явил народу многочисленные чудеса, которые являлись доказательством Его власти и силы. Давайте прочтем первый стих. «И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Власть, которой Иисус наделил своих учеников, была доказательством их полномочий и их рекомендацией в глазах народа Израиля. Пророки Ветхого Завета говорили, что таковы будут признаки и доказательства прихода Мессии. Как только ученики получили эту власть, они из простых учеников Иисуса превратились в Его апостолов. Иными словами, они стали Его представителями, посланцами. Во 2, 3 и 4 стихах приведены имена всех Его апостолов. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. В следующих стихах мы читаем о поручении, которое дает Господь своим апостолам, посылая их к народу Израиля. Однако, друзья мои, читая 10 главу, мы должны все время помнить, что именно к этой главе обращаются многие культы и секты для оправдания своих более чем странных обычаев. Помните, что большинство наставлений, данных Господом в этой главе, обращены к апостолам и не имеют непосредственного отношения к христианам. Поэтому все эти наставления следует рассматривать в свете обстоятельств и условий, в которых они были даны, и тем самым с большой осторожностью относиться к их толкованию. Давайте прочтем стихи с 5 по 15. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Если в своем служении вы собираетесь руководствоваться этим стихом, то вам придется ограничить свое служение лишь народом Израиля, поскольку здесь сказано «идти к погибшим овцам дома Израилева». Очевидно, что эти стихи не являются заповедью или поручением для сегодняшних христиан. Сравните эти стихи со строками поручения, обращенного к нам. Эти слова мы находим в книге Деяний в 1 главе, в 8 стихе. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Обратите внимание, что мы с вами должны идти и в Самарию, и даже до края земли, тогда как в этой главе Иисус велел своим 12 ученикам сторониться Самарии и не ходить к язычникам, а идти только к погибающим овцам дома Израилева. В 7 стихе говорится, какую именно весть должны были нести 12 учеников. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что означает фраза «Царство Небесное приблизилось»? Объяснение простое. Это царство находилось в руках царя, который сейчас был рядом с ними. В начале этого века, в самом конце викторианской эпохи, среди представителей христианского мира царил оптимизм. Все основные деноминации в это время взялись за исполинскую задачу построения небесного царства здесь, на этой земле. Каждая из этих групп полагала, что Бог возложил эту обязанность исключительно на них. Однако нет сомнений, что никогда Бог не поручал церкви строить его царство. Господь Иисус установит это царство, когда вернется на землю. Церковь – это лишь тело, которое призвано от мира, чтобы провозглашать Христа и проповедовать Евангелие по всему миру. А потому царство – это не наше дело. И в то же время нужно понимать, что небесное царство находится внутри нас, когда мы принимаем Христа. А теперь давайте обратим внимание на тот факт, что, посылая своих учеников, наш Господь наделяет их теми же полномочиями, что были у Него самого. Прочтем 8 стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Я хочу еще раз подчеркнуть, что если вы утверждаете, что умеете делать что-то из вышеперечисленного, то вы должны уметь делать и все остальное. Причем, обратите внимание, что здесь упоминается также и воскресение из мертвых. То есть, очевидно, что все это относилось лишь к тому времени и лишь к тем конкретным обстоятельствам. И что интересно, многие люди используют 8 стих как руководство в своем служении и при этом совершенно игнорируют следующий стих. По крайней мере, мне никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то из них использовал 9 стих, хотя на самом деле эти 2 стиха неразрывно связаны. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни 2 одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Совершенно очевидно, что мы должны рассматривать этот стих в правильном контексте. Эти наставления давались лишь на время 3-летнего служения нашего Господа. Но настал день, когда Он дал Своим апостолам совершенно иные наставления. Как написано в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 35 и 36 стихах. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда Он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». А позднее апостол Павел написал в 1 послании к Коринфянам в 9 главе. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». И далее в своем послании Павел детально обсуждает служение проповедника. Нет сомнений, что и в наши дни Бог ожидает, что мы будем оказывать помощь и поддержку христианским служителям. Поэтому, друзья, если вы собираетесь применять к себе то, что сказано в 8 стихе 10 главы Евангелия от Матфея, пожалуйста, не забудьте удостовериться, что вы также учитываете и следующий стих. Я не хочу показаться грубым, но поймите, что всегда важно истолковывать стихи в том контексте, в котором они встречаются. А теперь давайте обратим внимание на особые наставления, которые Господь дает Своим ученикам перед тем, как отправить их. Мы находим эти наставления в 11 стихе. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Этот стих определенно не относится к нашему времени. Если вы являетесь проповедником или евангелистом, и вам все время приходится путешествовать, лучше всего, если вы будете останавливаться в гостиницах и не станете обременять других христиан. Я знаю, что некоторые семьи специально держат свободную комнату или даже целый домик для приезжих миссионеров или проповедников. И это, несомненно, здорово. Однако я не думаю, что в наши дни Господь желает, чтобы мы, приезжая в какой-то город, спрашивали, кто достоин в этом городе, кто является самым выдающимся христианином, а затем шли к нему в дом и требовали крова. Не будем забывать, что здесь Господь Иисус дает наставления, которые были приемлемы в тех условиях и относились лишь ко времени Его 3-летнего служения. То есть надо истолковывать стихи в их контексте. Далее мы читаем в 12, 13 и 14 стихах. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. И если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Слово «дом» в этом стихе относится, конечно, не к зданию, а к тем людям, что живут в нем. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». Этот стих тоже не может являться наставлением для нас с вами в наши дни. Признаюсь, что порой и я испытываю подобные желания, когда посещаю некоторые чужие церкви, просто выйдя из этого города, и хочется отряхнуть пыль со своих ног. Однако мне никогда не приходило в голову действительно сделать это, потому что я прекрасно понимаю, что данное наставление было дано для тех людей и для того конкретного времени». «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». В 11 главе, о которой мы будем говорить в следующей передаче, мы узнаем, что произошло с этими городами, которые подверглись суду. Далее Господь предостерегает учеников, говоря, чего им следует ожидать в их служении. При этом он учит их некоторым важным принципам, которыми они должны руководствоваться, будучи его свидетелями. Причем эти принципы носят общий характер, а потому применимы и в наши дни. Прочтем 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Человек, являющийся чадом Божьим, должен быть мудр, как змей, и в то же время безвреден, словно голубь. Причем впадать в любую из этих крайностей опасно. Мне доводилось встречать по-настоящему умных людей, которые действительно обладали мудростью змеи, но при этом они были далеко не так безобидны. Говоря современным языком, я бы сказал, что опасно становиться у них на пути. А также я знаю много замечательных, весьма доверчивых людей, которые безобидны, словно голуби. И такого качества, как змеиная мудрость, они полностью лишены. Помните, что змеи опасны, а голуби сами находятся в опасности. Вот почему мы должны объединять обе характеристики. Далее, в 17 стихе он говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас». Меня никогда не били в синагоге, хотя мне доводилось переносить моральное бичевание в некоторых церквях. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Но в те дни подобное действительно происходило с его учениками, а впоследствии то же самое происходило и с верующими в церкви. И далее 19 и 20 стихи. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Я полагаю, что в наши дни эти стихи относятся к тем людям, которые трудятся для Господа и подвергаются гонениям за Него. Этот стих применим в том случае, если у таких людей нет возможности подготовиться, когда их схватили и призывают к ответу. Здесь Господь послал своих учеников, и они не должны были готовиться. Таким образом, если мы рассмотрим эти стихи с учетом тех конкретных условий, то у нас не будет никаких проблем с пониманием. Однако, к сожалению, многие люди применяют эти стихи к себе буквально и перестают готовиться к своим проповедям. Когда я учился в семинарии, один мой товарищ, который всегда отличался некоторой странностью, решил, что он должен проповедовать без всякой подготовки. И вот однажды мы с друзьями решили пойти послушать одну из его проповедей. Надо сказать, что зрелище было достаточно жалкое. Он, что называется, плавал. Было совершенно очевидно, что его проповедь была не готова. На обратном пути мой второй, более смелый друг спросил: «А ты готовился сегодня к своей проповеди?» Он ответил: «Конечно, нет». «Как же ты решился проповедовать?» «Святой Дух дал мне нужные слова». И тогда мой второй друг сказал: «Ну, не стоит обвинять Святого Духа в подобных провалах». А вот какую историю рассказал мне один мой знакомый проповедник. Несколько лет назад он был проездом в одном городе и, сидя на вокзале, ожидал прибытия своего поезда. Это было воскресное утро, и он просматривал свои конспекты, готовясь к воскресной проповеди. Мой друг был одет как типичный пастор, и поэтому проходивший мимо человек, одетый точно так же, подошел и поинтересовался: «Вы проповедник?» Мой друг ответил, что он проповедник. Подошедший спросил: «А что вы здесь делаете?» Он ответил, что просматривает свои записи, готовясь к предстоящей в тот день проповеди. В ответ он услышал изумленное: «Вы хотите сказать, что вы готовитесь к своим проповедям?» Моего друга это заинтриговало, и он спросил: «А неужели вы этого не делаете?» «Нет, конечно, я просто позволяю Духу Святому говорить через меня», — ответил проповедник. И тогда мой друг задал главный вопрос: «А что будет, если вы встанете на кафедру, а Святой Дух не станет говорить через вас? Как вы поступите в таком случае?» И на это его собеседник признал: «В таких случаях получается, что я просто мямлю что-то несвязное, пока, наконец, на меня не снизойдет Дух». Я боюсь, друзья, что в наши дни найдется немало проповедников, которые тоже просто мямлят что-то несвязное и при этом используют в качестве оправдания те наставления, которые Господь дал своим ученикам. Мы должны понимать, что это совершенно ошибочное толкование Писания. Если мы поместим эти стихи в их контекст и рассмотрим их в той конкретной ситуации, их смысл станет совершенно прозрачен. Далее. Иисус продолжает в 21 стихе: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Приход Христа в этот мир породил разделение среди людей, а вовсе не единство. Если в семье один из членов принимает Господа, а другой не знает Спасителя, возникает разделение. В первом послании к Коринфянам, в 1 главе, в 18 стихе, Павел так и говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья». Далее Иисус продолжает в 22 стихе: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Эта фраза означает, что Господь сумеет уберечь своих последователей во время своего трехлетнего служения. Подобным же образом в Евангелии от Матфея в 24 главе в 13 стихе сказано, что Господь сумеет уберечь и защитить своих последователей во время периода великой скорби, что мы и увидим, когда подойдем к изучению 24 главы. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Обратите внимание на эту фразу в 23 стихе. «Не успеете обойти городов Израилевых». Не весь мир, а города Израиля, как приидет Сын Человеческий, то есть явит себя этому народу. Нам нелегко представить себе, как Господь сумел явить себя всему народу Израиля. Однако в этом народе происходило великое разделение, связанное с Ним. Однажды Он спросил Своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И они дали Ему несколько ответов. У каждого человека есть свое собственное мнение на этот счет. И по сей день Иисус представляет собой наиболее спорную личность в этом мире. Прочтем стихи с 24 по 33. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». Мы должны иметь в виду, что мы представляем этому миру Господа Иисуса Христа, а потому Он должен занимать первое место во всем в нашей жизни. Если же мы не поставим Иисуса на первое место в своей жизни, то у нас возникнут проблемы. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем ли более домашних его? Не беспокойтесь, что скажут или подумают другие люди, если вы сохраняете верность Ему. В то время люди тоже не говорили хорошего о Господе. Ведь если даже Иисус подвергался такому дурному обращению, то почему Его ученики должны ожидать чего-то иного? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Друзья, все тайное однажды станет явным, и однажды Божий суд продемонстрирует истинных верующих и поступит по справедливости с их гонителями. А потому лучше удостовериться в том, чтобы скрытая от окружающих часть вашей жизни была столь же чиста, как и внешняя. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Я всегда говорю, что радио – это и есть современный и, надо сказать, весьма эффективный способ проповедовать на кровлях. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим разбирать 10 главу Евангелия от Матфея и рассмотрим дополнительные наставления, которые дает Господь Своим ученикам. Наставления, которые в равной степени применимы и к нам в нашей жизни.
0: В Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Иисус посылал своих учеников на проповедь к погибшим овцам дома Израилева. И здесь возникает вопрос, почему же нужно было проповедовать тем, кто знал о едином Боге, хранил Его заповеди и ожидал пришествия Мессии? Как видим, одно дело знать, а другое — верить тому, о чем знаешь. Ученики были посланы говорить о том, что приблизилось Царствие Божье, и призывать людей к покаянию, то есть к тому, чтобы изменить свой образ мыслей, отказаться от грехов и посвятить свою жизнь служению Богу. В качестве подтверждения того, что Царство Божие действительно пришло от Бога, ученики получили власть совершать те чудеса, которые совершал Иисус. Далее Иисус предупреждал учеников, что как не все люди принимали Его учение, так будет и с учениками. Не все примут то, о чем они возвестят. Но это не должно быть причиной для опасений. Иисус Христос знал, что Его учение вскоре распространится по всей земле. Вот уже 2000 лет звучат слова Евангелия, изменившие мир, и это является одним из доказательств истинности христианства.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в нашей радиостудии «Волна надежды» на нашей с вами любимой программе под названием «Притчи». Очень приятно, что за это не совсем длительное время мы сумели завоевать ваши сердца, смогли собрать большое количество единомышленников, которые вместе с нами размышляют, учатся и постигают Слово Божье через наш эфир.

притчи – это маленький поучительный рассказ, заключающий в себе моральную, духовную или религиозную премудрость. Мы постарались собрать в наши программы притчи со всего мира на самые востребованные темы – о любви, смысле жизни, дружбе, счастье, человеческой сущности, а также и философские притчи. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и послушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня. –

0: Однажды в одной школе мальчик ударил девочку. Ударил так больно, что она заплакала и пошла жаловаться папе. Папа, кстати, был учителем в этой школе. Мальчик, увидев девочку с учителем, втиснулся в стенку в ожидании наказания. Что сделать учителю, чтобы воспитать и девочку, и мальчика? Наказать мальчика? Простить? А как же дочь? Ей не будет обидно, что родной папа не заступился за нее. Папа посадил девочку на колени, что-то шепнул ей. Она мгновенно вытерла слезы и улыбнулась. Девочка подошла к мальчику, который ее обидел, протянула ладони, а в ладонях были конфеты. Долго мальчик смотрел на конфеты, на девочку и на учителя, взял конфеты, отвернулся и не выдержал, заплакал. Что самое главное в нашей жизни, дорогие наши радиослушатели? Это уметь не мстить, а суметь не таить обиду и постараться сохранить сдержанность от раздражения и не кинуться, так сказать, во все тяжкие. Мы не знаем, что сказал папа своей дочери на ушко, но можно сделать вывод, что это было что-то такое, что смогло удовлетворить девочку, отчего она сразу изменилась в лице. Очень мудрый подход учителя в этой ситуации, можно сказать, одновременно дал свои плоды. Один – чувство вины и раскаяния, а второй – прощение и доброты. Из этого можно сделать вывод. Только добром, мудростью и добрыми словами можно погасить начинающийся раздор. Давайте прочтем, что написано в послании к римлянам, 12 главе, 20 и 21 стихах.
1: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».

0: Одному человеку снился чудесный сон. Будто сотни людей окружали его и просили подать им на хлеб. И он раздавал свое золото щедрой рукой, доставая его из суммы. А когда сумма его стала пуста, словно крылья выросли у него за спиной, и он воспарил над землей. И все выше и выше стал возноситься он к небесам. Но сон его оборвался внезапно от стука в дверь. Несчастный едва не проклял тогда белый свет. «Кто там?» — в гневе он закричал и дверь отворил. Нищий стоял на пороге его.
1: «Тебе чего?»
0: «Мне бы на хлеб».
1: «На хлеб тебе? Прочь уходи!»
0: Закрыл свои двери тот человек, а после сел на ложе своем и вздохнул. «Никогда больше мне не увидеть такого чудесного сна».

0: Эта притча учит о щедрости и сострадании. Человеку снился чудесный сон, в котором он раздавал свое золото и помогал другим. Но когда наяву он столкнулся с реальным нищим, он отказал ему в помощи. Притча напоминает о важности быть открытым и щедрым по отношению к другим, а не жадным и закрытым. В нас очень часто рождаются желания помочь нуждающимся, но оно почему-то не всегда приводится в исполнение. Как будто что-то нас подмывает сделать добро, а затем как будто волной смывает наше желание с мыслью «А зачем?» «Может быть, потом?» «Или пусть кто-нибудь сделает вместо меня, а я потом, в следующий раз?» И так можно сделать вывод, что всегда подгоняющие нас чувства, сожаления и желание помочь не всегда воплощаются в реальность. Наверное, нам нужно все-таки еще много работать над собой, просить у Господа любви такой, как у Него, просить видеть и распознавать нуждающегося, а также понять самим, что же нам мешает делать добро или совершать какую-то помощь. Послушайте, что написано об этом в послании к Римлянам, 7 главе, стихи с 19 по 23.
1: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Однажды человек отправился в путешествие. Прибыв в одну далекую страну, он купил путеводитель по замкам, расположенным на островах. Там указывались дни и часы посещений, порой весьма ограниченные. На одной из страниц мужчина увидел специальное предложение: «Экскурсия твоей жизни». На фотографиях рядом был запечатлен красивый замок, поэтому ему очень захотелось в нем побывать. В путеводителе говорилось, что по причинам, которые станут известны позже, за эту экскурсию не брали предоплаты, но просили предварительно согласовать день и час посещения. Заинтригованный необычным предложением, человек тем же вечером позвонил и договорился о визите. У двери его приветливо встретил охранник. «А остальные посетители уже вошли?» «Остальные?» «Посещение замка индивидуальное, и услуг гида мы не предлагаем». Он кратко ознакомил посетителя с историей замка и упомянул обо всех достойных внимания достопримечательностях, картинах на стенах, доспехах на антресолях, военных орудиях в зале под лестницей, катакомбах и пыточной комнате в подземной тюрьме. Завершив рассказ, он вручил гостю ложку и попросил держать ее вогнутой частью кверху. «А это еще зачем?» – поинтересовался тот. «Мы не берем входную плату, а стоимость экскурсии оцениваем таким образом. Каждому посетителю даем ложку, доверху заполненную мелким песком. В нее помещается ровно 100 граммов и предлагаем самостоятельно прогуляться по замку. После мы взвешиваем песок, оставшийся в ложке, и просим с посетителя по фунту за каждый просыпанный грамм. А если я не просыплю ни грамма? В таком случае ваше посещение будет бесплатным». Посетителя удивило и позабавило такое условие. Гостеприимный хозяин наполнил ложку песком, и мужчина начал свою экскурсию. Уверенный в твердости руки, он медленно поднялся по лестнице, неотрывно глядя на ложку. Наверху, около зала доспехов, он принял решение не входить внутрь, потому что ветер мог сдуть песок, и предпочел сразу же спуститься вниз. Проходя мимо зала с военными орудиями, стоящими под лестницей, он понял, что рассмотреть их вблизи можно только перегнувшись через перила. Это не было опасно, но содержимое ложки почти наверняка рассыпалось бы. Поэтому он ограничился осмотром зала издали. По той же причине он не попал и в подземную тюрьму, так как спускаться туда пришлось бы по крутой лестнице. Очень довольный, подошел он к месту начала экскурсии, где его ждал охранник с весами в руке. «Удивительно, но вы потеряли только 0,5 грамма, – объявил он. «Поздравляю, этот визит оказался для вас бесплатным». «Спасибо. Получили ли вы удовольствие от посещения?» – спросил он напоследок. Турист после недолгих колебаний решил быть откровенным. «По правде говоря, небольшое. Я все время думал о песке и не смотрел по сторонам». «Какой ужас! Знаете, я сделаю для вас исключение. Я снова наполню вашу ложку, потому что таковы правила. Но забудьте о песке. Через 20 минут приходит следующий посетитель. Вы должны успеть вернуться до него». Не теряя времени, сеньор взял ложку и побежал на антресоли. Бросил быстрый взгляд на экспонаты. Кубарем скатился по лестнице в подземную тюрьму, засыпав ступени песком. Там он не задержался ни на минуту, потому что время поджимало. Он полетел, как на крыльях, под лестницу, где, наклонившись, рассыпал остатки песка из ложки. Посмотрев на часы, он понял, что прошло уже 11 минут. Времени на осмотр орудий не оставалось, и он снова побежал к выходу, где отдал пустую ложку смотрителю. «Ну что ж, без песка, но не волнуйтесь, мы ведь договорились. А как на этот раз? Вам понравилась экскурсия?»
Посетитель не сразу нашелся, что сказать. «На самом деле нет», – ответил он наконец. «Я думал только о том, как бы не опоздать. Рассыпал весь песок, но не получил никакого удовольствия». Смотритель раскурил трубку и сказал: «Есть люди, которые идут по жизни, стараясь ни за что не платить, и не могут насладиться этим путешествием. Есть другие, которые вечно спешат, быстро теряют все и тоже не получают удовольствия. Очень немногие постигают науку жизни. Они открывают для себя каждый уголок и наслаждаются каждым моментом. Они знают, что за все придется платить, но понимают, жизнь стоит этого». Мне кажется, дорогие мои радиослушатели, или можно сказать, что я почти уверена, что вы согласитесь со мной, что эта притча как раз про наше настоящее время. В такой суете и

0: внимание, сравнивая дни прошлые и как бы хотели прожить их. В Евангелии от Матфея 6 глава 31 по 34 стих написано:
1: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».

«Верую, верую, верую». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении молодежного хора церкви «Вифания», семьи Ягольниковых и объединенного христианского молодежного хора Северной Америки и Канады. Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей и непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Мистер Тедди тихо засмеялся. «Неужели он так далеко ушел?» – удивилась я. «Похоже! А если мы не найдем его?» «Еще не было такого случая!» «И долго вам приходится

0: искать заблудившихся?» – допрашивала я. Как-то раз пришлось целую ночь мокнуть под дождем. Гремел гром, и было очень трудно услышать бление овцы. Она так сильно запуталась в ежевичном кусте, что я еле извлек ее оттуда. Она была почти мертвая от голода, холода и страха. А что было дальше? Я завернул ее в плащ и понес домой. Я хотела задать еще один вопрос, но вдруг пастух поднял руку и застыл на месте, к чему-то прислушиваясь. Я ничего не слышала, но он уловил слабый, жалобный крик ягненка. «Он!» – радостно прошептал мистер Тедди. «Вон, в тех кустах!» Пастух уверенно пошел вперед. Я пробиралась следом, все еще не слыша никакого звука. Мы подошли к густым зарослям, и только теперь я уловила слабое бление. И как только ягненок попал сюда! Кустарник был настолько густой и колючий, что я не представляла, как пастух будет доставать запутавшегося ягненка. Конечно, мистер Тедди сильно поранил руки, но ягненка освободил, и мы отправились в обратный путь. По дороге пастух так ласково разговаривал с ним, словно это был маленький ребенок. Мне кажется, ягненок понял, что о нем тревожились, его искали. Сначала он тихо блеял, а затем успокоился и, как и говорил пастух, сунулся носиком к нему в карман. Моя рука надежно покоилась в большой мозолистой руке пастуха, который, тяжело ступая от усталости, размышлял о чем-то приятном, потому что лицо его было счастливым. Мне очень хотелось знать, о чем он думает, но я молчала, боясь нарушить удивительную тишину леса. Когда мы пришли на луг, солнце уже садилось, и небо напоминало цвет розовых ракушек. Мистер Тедди отпустил ягненка, и он, весело прыгая, затерялся в стаде. «Мне надо идти домой», – неохотно проговорила я. «Спасибо, что взяли меня с собой». Но к моей великой радости пастух взял меня за руку и усадил рядом с собой на скамейку возле загона. «Я хочу прочитать тебе о другой заблудшей овце». Он достал из кармана потертый Новый Завет и стал неторопливо читать. Но он, Иисус, сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Ты поняла, малышка? На небесах, где живет наш Бог, бывает много радости от тех, кто освобождается от сетей дьявола, от сетей греха. Иисус любит нас и хочет освободить и ввести в свой дом, чтобы мы были навеки счастливы. Пастух замолчал. Глядя на темнеющий горизонт, он спохватился. «Ну иди домой, Руфь, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – ответила я, убегая. «Спасибо вам!» После ужина я рассказала Филиппу о своих приключениях, но умолчала о чтении Евангелия. Говорить об этом было почему-то стыдно. Глава 5. Прекрасная идея. Филиппу еще не разрешали ходить в лес, и мы, не зная, чем заняться, бродили по саду. «Руфь, когда же у меня будет фотоаппарат?» – неожиданно спросил Филипп и оживленно добавил. «Представляешь, какой прекрасный был бы снимок! Совенок, сидящий на твоей руке! Да и вообще, мы все гнезда сфотографировали бы!» но у нас уже 55 пенсов. Мы все-таки движемся к цели». «Так медленно. Меня скоро отправят в пансион. Была бы хоть какая-нибудь возможность заработать». «Идея, Филипп!» – подпрыгнула я от восторга. «Какая?» – осторожно спросил он. В последнее время Филипп стал подозрительно относиться к моим идеям, потому что часто все заканчивалось неприятностями и наказанием. «На этот раз мысль действительно замечательная. Тетя Маргарет никогда не догадается. Давай собирать цветы, коктейли и продавать их. Мы сможем заработать фунты. Но согласись, Фил, будет так здорово!» «Это может не понравиться матери Терри», – колебался Филипп. «Если будут покупать цветы у нас, то она ничего не заработает». «Но ведь мама Терри продает цветы в городе, а мы будем ходить по домам. И еще, знаешь, Фил, давай переоденемся, как цыгане». Глаза Филиппа блеснули радостью, и я поняла, что он сдался. «Пойдем к большим домам вдоль дороги», – живо продолжил он мою мысль. «Наденем старую одежду и грязные туфли, а чтобы быть похожими на цыган, запачкаем лицо, и ты накинешь на плечи красный платок. Вот увидишь, как много денег мы заработаем. Давай сегодня же и отправимся». Я сразу же вскочила, но, вспомнив про больную ногу Филиппа, остановилась. «Фил, а ты сможешь ходить? Вообще, это даже лучше, что ты будешь немного прихрамывать. Люди отнесутся к тебе с сочувствием. Ты скажешь: пожалеете бедного хромого и протянешь для подаяния руку», – фантазировала я. «А чтобы было убедительнее, перевяжешь ногу платком и сделаешь вид, будто тебе больно и очень трудно идти. Только не перестарайся, а то я не выдержу и засмеюсь». Я представила себе, как комично все это будет выглядеть, и от души рассмеялась. На следующий день Филиппу стало гораздо лучше. Рано утром, прихватив с собой большую корзину, мы ушли в лес собирать цветы. «В низине мы наверняка наберем много лютиков, а может быть, даже найдем орхидеи», – рассуждал по дороге Филипп. «Можно наломать вишневых веток», – предложила я. «И еще мне хочется сделать маленькие букетики фиалок. Мы будем продавать их тем, кто не захочет больших букетов». «А по какой цене мы будем продавать?» – неожиданно спросил Филипп. Мы молча переглянулись. Конечно, мы не имели никакого представления о стоимости цветов. «Не знаю», – ответила я. И все же это не остановило нас. Мы стремительно спустились по тропинке в долину и остановились у вишни, сплошь усыпанной белоснежными цветами. Я сразу же начала ломать ветки, а Филипп стоял и восторженно смотрел на большие гроздья цветов. «Какая прелесть!» – взволнованно прошептал он. «Будто шапки снега на ветках!» «Филипп, ты почему не помогаешь мне? Смотри, какая красивая веточка! Достань ее!» «Тебе разве не жалко, Руфь?» Не обращая внимания на мою просьбу, спросил Филипп и, как бы рассуждая вслух, произнес: «Хотя через несколько дней лепестки опадут и исчезнет все это изящество. Ничто не вечно в этом мире, даже самое прекрасное». «Но потом появятся ягоды», – произнесла я будничным тоном. «Перестань, Фил, сейчас не время думать об этом. Обломи лучше несколько веток». Филипп не откликнулся на мою просьбу. Он стал собирать крупные фиалки, и выражение лица его оставалось мечтательно задумчивым. Я не любила его таким, и хотя не придала значения его последним словам, они вдруг четко всплыли в моей памяти. «Ничто не вечно в этом мире». Наверное, это действительно так. Все, что приносит удовольствие и радость, например, каникулы, пение птиц, солнечные закаты, весеннее цветение, быстро проходит и исчезает. Конечно, их сменяют другие прекрасные ощущения и события, но с ними всегда больно и жалко расставаться. Но вот ссоры и множество неприятностей преследуют меня изо дня в день, и, кажется, им не будет конца. Правда, бывает так, что какое-то время все хорошо и мирно, но неприятности против моей воли непременно возвращаются. Мы работали так усердно, что за несколько часов наполнили корзину букетиками золотистых лютиков, пурпурной орхидеей и душистого жасмина. Веточки вишни мы ставили отдельно, считая, что они не нуждаются ни в каком украшении. Мы спрятали корзину в саду и поспешили домой, чтобы не опоздать к обеду и этим не рассердить тетю. За столом мы всячески старались скрыть свое возбуждение. Но тетя Маргарет внимательно наблюдала за Филиппом и, когда узнала, что мы хотим снова уйти из дому, забеспокоилась. «Филипп, ты очень много ходил сегодня. Я думаю, что тебе надо отдохнуть. Нога сильно болит?» «Совсем не болит. Я и так почти целое утро отдыхал. А вообще, для ноги полезны движения. И я после обеда хотела разрабатывать ее ходьбой». Как всегда, Филипп смог переубедить тетю. «Хорошо», — согласилась она. «Только не переутомляйся и держись подальше от болота. Посмотри на туфли сестры. Это же настоящий позор». Филипп взглянул на мои туфли и вздохнул. Перед обедом, чтобы тетя Маргарет ни о чем не догадалась, он, конечно, переобулся. Я же и не подумала об этом и с горечью позавидовала брату. Какой спокойной была бы моя жизнь, если бы я родилась такой, как Филипп. Тетя Маргарет вышла в кухню и стала мыть посуду. Она не попросила меня помочь, а я и не подумала предложить ей свои услуги. У меня всегда находилась масса доводов и причин отказаться даже тогда, когда тетя нуждалась в моей помощи. А сегодня она была слишком уставшей, чтобы выслушивать мои отговорки, и поэтому не трогала меня. Как только закрылась дверь за тетей, я бросилась в свою комнату и расплела косички. Волосы рассыпались по плечам. Затем я покрыла голову индийским платком, который прислала мне мама. Надела грязный передник, а туфли и не нуждались в замене. Я стала похожа на самую настоящую бродяжку. Филипп в изодранной курточке, в которой обычно лазил по деревьям к птичьим гнездам, и в сапогах с высокими голенищами, был вполне подходящим спутником для меня. «Только бы не увидела тетя Маргарет, а то ей станет плохо», – прошептал он, когда мы осторожно пробирались к выходу. «Давай уйдем через дыру в заборе». Мы благополучно выбрались на дорогу и не спеша поднимались по холму к большим домам. Нога у Филиппа побаливала, но он старался не подавать виду. Нас немного беспокоило то, что цветы выглядели увядшими. Конечно, лучше было бы освежить их, но для этого надо поставить на ночь воду, а у нас не хватало терпения дождаться следующего дня. Когда мы подошли к первому дому, наш энтузиазм немного угас. «Что ты будешь говорить?» – растерянно спросил Филипп. «А почему я? Говорить должен ты, у тебя лучше получится». «Ну ладно», – быстро успокоился Филипп. «Возможно, нам ничего не придется говорить. Хозяйка выйдет и скажет: какие красивые цветы, дайте мне два букетика. Ты подашь ей цветы, она заплатит, и мы уйдем». Это предположение ободрило нас, и мы, смело ступая по дорожке, посыпанной гравием, скоро достигли развилки. Одна тропинка вела влево, между газонами и клумбами, а другая вправо, между высокими соснами к черному ходу. «Филипп, куда идти?» – спросила я, рассматривая дом. «Сюда, вправо! Все-таки не надо забывать, что мы цыгане!» Филипп пошел вперед и робко постучал. Через несколько минут дверь распахнулась, и сердитая горничная с крашенными завитыми волосами предстала перед нами. «Ну?» – резко спросила она. Мы растерялись и молча смотрели на нее. Вдруг меня охватило неистовое желание расхохотаться. Я не могла удержаться и отвернулась. Глядя на меня, Филипп быстро вынул носовой платок и сделал вид, что сморкается, но издал странный звук, что-то среднее между храпом и хохотом. Это вызвало у меня новый приступ смеха. На глазах уже показались слезы, и, скрывая их, я повернулась спиной к горничной. «Ну?» – грозно повторила она. Филипп, с трудом сохраняя самообладание, промолвил наконец. «Не хотите ли вы купить букетик?» «Нет! Разве вы не видели наши клумбы? Хозяйка не знает, куда девать свои цветы. К тому же ваши уже завяли». «Так они оживут в воде!» Попыталась я убедить ее, но дверь захлопнулась перед моим носом. Возвращаясь по дорожке, мы только теперь увидели прекрасные тюльпаны и нарциссы, на которые не обратили внимания раньше. Да и горничная с ярко-красными губами и толстым носом выглядела комично. Все это казалось настолько смешным, что мы не ощущали разочарования и были уверены, что сегодня нам непременно повезет. «Что бы ни случилось, на этот раз мы не должны смеяться», серьезно сказал Филипп, когда мы подходили к следующему дому. «Пойдем к парадной двери. Может, хозяева отнесутся к нам лучше, чем горничные». Дружно неся корзину, мы поднялись по ступенькам на крыльцо. Я резко нажала на кнопку звонка. Он зазвонил так громко, что Филипп невольно закрыл уши. Мы испуганно переглянулись. Открылась дверь, и пожилая дама с моноклем высокомерно окинула нас взглядом. От испуга мы стали говорить одновременно, перебивая друг друга. «Мы собрали цветы», – начал Филипп, – «и решили продать их», – продолжила я. «Букет стоит всего 6 пенсов», – сказал Филипп. «Если это не покажется вам слишком дорого», – снова вступила я в разговор. «Они немного увяли, но оживут, если поставить их в воду», – пояснила я. «Они действительно совсем свежие», – убеждал Филипп. «Мы собрали их сегодня утром», – подтвердила я. Этот поток слов пожилая дама слушала сначала с удивлением, но затем ее чувство сменилось негодованием. Она даже не посмотрела на увядший букет лютиков, который я протягивала, и холодно произнесла: «Вы слишком малы, чтобы заниматься этим делом. Идите домой к маме!» Дверь перед нами захлопнулась, и мы снова остались ни с чем. Филипп окончательно расстроился и предложил вернуться домой, но я настойчиво убеждала его: «Давай еще раз попробуем, ведь не могут же все быть такими противными, как это!» Филипп уступил и послушно последовал за мной. Мы шли по тропинке вдоль каменного забора, за которым раскинулся большой тенистый сад. Я немного опередила Филиппа и остановилась, заметив кустик колокольчиков небесно-голубого цвета. Никогда я не видела цветов такого необычайно нежного оттенка, и чтобы рассмотреть получше, присела. Филипп же с трудом тащил корзину и наблюдал за жаворонком, стремительно поднимающимся ввысь. Запрокинув голову и позабыв обо всем на свете, он наткнулся на меня и упал. Я потеряла равновесие и тоже свалилась. Корзина покатилась, цветы рассыпались во все стороны, На шум вышел из калитки какой-то человек. «Что тут случилось?» – поинтересовался он. А мы, сидя прямо на тропинке, разбирались, кто виноват. «Зачем ты толкнул меня?» – возмущалась я. «А почему ты присела прямо на дороге?» «Не надо было идти, задрав голову!» – не уступала я. «Я следил за жаворонком», – примиряющий пояснил Филипп. «Послушай, как поет!» – поднял он палец вверх. «Ты интересуешься птицами?» – удивился мужчина, внимательно наблюдавший за нами. «Да», – не сразу ответил Филипп, прислушиваясь к пению. «И вы тоже?» «Очень», – подтвердил тот. «В моем саду гнездятся самые разнообразные птицы. Хочешь, я покажу тебе некоторых? Конечно, если ты не собираешься весь день сидеть посреди дороги и спорить». «Покажите, пожалуйста!» Тотчас вскочил Филипп. Я наспех собрала цветы и последовала за ними. Мужчина показал нам 4 или 5 редких гнезд и рассказал о повадках птиц. Филипп ликовал. После того, как мы обошли весь сад, хозяин привел нас на веранду и угостил лимонадом. «А откуда вы шли с корзиной цветов?» – неожиданно спросил он. Филипп как будто забыл о нашей затее и растерянно смотрел на меня. «Мы продаем цветы. Может, вы купите несколько букетиков?» – быстро сообразила я. «Этим вы зарабатываете себе на жизнь?» – серьезно спросил мужчина. «Нет», – мотнула я головой. «Мы собираем деньги на одну очень нужную нам вещь. Но мне кажется, что эти цветы никому не нравятся». «Неужели? Лютики – мои любимые цветы. У них замечательный аромат». Он выбрал 3 увядших букетика и подал мне 15 пенсов. Увидев деньги, Филипп покраснел и смущенно сказал: «Можно мы подарим вам эти цветы? Вы доставили нам такое удовольствие! И мы так благодарны вам!» Мужчина слегка улыбнулся и, похлопав Филиппа по плечу, сказал: «Не стоит. Я рад, что познакомился с вами. Спрячьте деньги, они вам пригодятся. Приходите ко мне еще. Я вижу, вы неплохо знаете птиц и любите их». Хозяин проводил нас до калитки, и, пожав друг другу руки, мы попрощались. Всю дорогу Филипп говорил о новом знакомом, вспоминая чудесную экскурсию по саду. Глава 6. Неудачное чаепитие. В течение всей недели мы ходили продавать цветы каждый день и заработали около 15 шиллингов. Теперь наши цветы всегда имели привлекательный вид, потому что мы ставили их на ночь в воду и продавали на следующий день. Своей тайной мы поделились с Терри, и он помогал нам искусно составлять букеты. Ведро с цветами держали около лазейки в заборе, чтобы тетя Маргарет ничего не заподозрила. В знак нашей дружбы мы показали лазейку Терри, и он частенько пользовался ею. Терри приходил поздно вечером и словно ласка пролезал в отверстие, ставил в ведро принесенные цветы и оставлял нам записки на ветках яблони. Почерк у Терри был плохой, но мы всегда понимали его. Тетя Маргарет уже не заставляла меня помогать по дому. По-видимому, это сильно надоело ей, потому что я была чрезвычайно изобретательной, чтобы уклониться от любого поручения. Иногда я видела тетю уставшей, и тогда совесть мучила меня, но, оказавшись в лесу, я забывала обо всем на свете. Как-то раз во время обеда тетя Маргарет сказала: «Сегодня меня пригласили в гости, и я не буду дома до 6 часов. Можете гулять до самого ужина». Мы обменялись радостными взглядами и многозначительно толкнули друг друга ногой. «А к кому ты идешь в гости, тетя?» – – вежливо спросил Филипп. «К старой знакомой. Недавно она поселилась неподалеку отсюда. Я как-нибудь познакомлю вас. Она очень любит детей и к тому же хорошо знает вашу маму». «А когда она пригласит нас к себе?» – оживилась я, потому что любила ходить в гости и пить чай с разными сладостями. «Если и пригласит, то тебе надо будет вести себя намного лучше, чем обычно», – сухо заметила тетя. Я обиженно нахмурилась. «Почему она всегда так несправедлива ко мне и своими замечаниями обязательно портит настроение? Ведь в гостях я всегда вела себя прилично и среди чужих людей была молчалива и стеснительна. Взрослые одобрительно отзывались о нас и говорили тете, что мы хорошо воспитаны. На этот раз я промолчала и, наскоро вымыв посуду, опрометью выбежала на улицу. Напрасно тетя Маргарет просила меня убрать еще и в столовой. Я ничего не хотела слышать и умчалась к заветному отверстию в заборе, на волю. Я отлично понимала, что этот поступок рассердил тетю, но надеялась, что к вечеру, после чаепития в гостях, она забудет об этом и не накажет меня. Филипп с корзиной цветов уже ждал возле лазейки. «Пойдем скорее!» – встретил он меня. «Нужно опередить тетю, потому что мы не знаем, по какой дороге она пойдет. Нам ни в коем случае нельзя встретиться с ней». «Помнишь, она говорила дяде Питеру, что хочет проведать кого-то в городе?» «А что, если она пойдет не туда?» «Куда же еще? Сам знаешь, что она почти никуда не ходит, потому что всегда чем-то занята». «Действительно, у тети много хлопот, а мы почти не помогаем. К тому же мы ей не родные, а она так много заботится о нас». «Ну и что же?» – поморщилась я. «Зато тетя – родная сестра нашей мамы. Мы и так много делаем. Я мою посуду, подметаю, вытираю пыль, а ты колешь дрова и лучины для камина. А кто собирает фрукты и лущит горох? Нет, Филипп, на этот раз ты не прав. А вообще, на каникулах мы должны отдыхать, потому что во время занятий у нас так много уроков». И все же я заметила, что Филипп не очень-то согласен с моими доводами и поспешила переменить разговор.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за Твою любовь и милость к нам. Ты спас нас, Ты оправдал нас, Ты омыл нас Твоей святой кровью от греха и зла. Ты дал нам вечную жизнь, Ты создал Церковь Твою и обещал, что и врата ада не одолеют ее, и Ты сделал нас членами этой чудной Церкви. Благослови, пожалуйста, каждого нашего слушателя хранить единство в Тебе и в Церкви Твоей. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Бог призвал нас к единству. Единство верующих – это отличительная черта Церкви Христовой. Бог един, един и Спаситель наш Господь Иисус, един Дух Святой, живущий и действующий в Церкви Христовой. Одна вера, действующая любовью, спасительная и животворящая, вера в Бога Отца, Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Одна Библия, живое Слово Бога нашего. Один ум Христов, одна общая цель служения Богу, святой жизни и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Одна побудительная причина – любовь Христова, Духом Святым излившаяся в сердца наши. Вот что связывает и скрепляет нас воедино. Все эти качества присущи только Церкви Христовой, состоящей из членов возрожденных, освященных, призванных Богом. Поэтому мы и говорим, что единство – это отличительная черта Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, как написано, «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Ну, а что, если находятся в некоторых поместных церквях люди, сеющие разлад и вносящие разделения? По-видимому, эти люди чужды Духа Христова, чужды всего того, что делает церковь церковью, и потому чужды единства верующих. Для верующих жизненно важно соблюдать и хранить единство, ибо в единстве – жизнь, а Церковь Христова – это Церковь живая. Различные члены нашего организма только до тех пор сотрудничают друг с другом, пока они живы. И они живут только до тех пор, пока сотрудничают друг с другом. Единство верующих свидетельствует о наличии у них жизни вечной. Бог есть жизнь, и еще больше, Он – источник всякой жизни. Следовательно, единство, как свойство жизни, от Бога. Присутствие Божье в жизни верующих всегда выражается в единстве духа и мысли. Единство верующих свидетельствует о господстве Духа Святого в Церкви. Ну, а если какой-то человек чувствует себя неуютно в Церкви, где царит единство и любовь, тогда нужно посмотреть, спасен ли вообще этот человек. Знает ли он Иисуса Христа, как своего личного Спасителя? Омыт ли он святой и пречистой кровью Господа нашего Иисуса Христа? Как единство – жизнь, так разделение – это смерть. Сатана, этот старый враг Бога и душ человеческих, не может оставаться спокойным, видя любовь и единство детей Божьих. О, в таком случае он становится весьма активным. Он находит человека, через которого можно нарушить единство. Ну, а раз такой человек выполняет задания сатаны, его и назвать можно служителем сатаны. От производящих разделения нужно уклоняться, как от сеющих смерть и разорение. Смерть приходит по-разному, но следствие смерти всегда одно – разложение. Какими бы подвигами ни отличался человек в прошлом, если он сегодня сеет разделение, он сеет смерть. А это не от Бога. В таком человеке действует другая сила, не сила Духа Святого. Он не от Бога пришел и не к Богу направляется. Апостол Павел в свое время остерегал против таких людей. Читаю его слова из послания к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Такие люди сами отчуждены жизни Божьей, и других заражают и отравляют смертоносным учением.
Дорогие мои слушатели, кто из вас сторожит спасением души своей и делом Божьим, уклоняйтесь от таких ангелов смерти. Опасность тлетворной работы со стороны производящих разделения тем более видна для Церкви Христовой, что эти люди являются внутренними врагами. Если на чужих людей мы как бы автоматически смотрим с недоверием или, по крайней мере, настороженно, то своим хотим доверять. Когда сатана направляет свои стрелы против церкви снаружи, их легче отражать, чем если он посылает своих слуг вовнутрь церкви и изнутри старается разрушить ее. Проникнув в церковь, такие люди обычно начинают свою работу с того, что сеют сомнения и недоверие к передовым членам церкви. И если верующие не бодрствуют, врагу душ удается посеять недоверие, которое со временем способно перерасти во вражду и принести христианам много горя и слез. Бросается в глаза, что такие люди всегда лучше всех других, по крайней мере, в своих собственных глазах. Они думают о себе очень высоко, хотя другие их так не видят. Они самые мудрые люди в своих собственных понятиях. А считают они себя мудрейшими потому, что когда они увидят человека больше себя, они его не узнают. Их ум так узок и мелок, что ни одна великая мысль не может туда вместиться, хотя бы масса их мозгов была больше, чем у лошади. Характер у них как музыкальный инструмент. Струны этого инструмента называются гордость, самомнение, тщеславие, пустословие, самохвальство, надменность, самоуверенность и упрямство, достойное осла. Чудный музыкальный инструмент, и сатана прекрасно на нем играет. Но благодарение Богу, что таких людей мало в церквах. Дал бы Бог милость, чтобы церкви могли полностью освободиться от них. Без таких людей и небо синей, и солнце ярче, цветы красивее, и птицы поют звонче. Воздух чище, и аппетит лучше». Такие люди думают о себе, что они самые верные и правильные христиане. Они говорят, что служат Богу живому, но вы только коснитесь их золотого тельца, и они, эти благочестивые нечестивцы, закричат так, что хоть уши затыкай. Они кричат, потому что им действительно больно, когда вы трогаете золотого тельца. Касаясь золотого тельца, вы касаетесь их сердца, и они кричат от боли. Между тем, они говорят, что отдали свои сердца Богу.

Церковь Христова принадлежит Христу. Христос царствует в Церкви Своей. Христос чужд греху, но Он свой Церкви. И это сатане ой как не нравится. Христос пришел разрушить дела дьявола. Дьявол же старается где только может разрушать дело Христова. Поэтому он и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А то в другой раз говорит, как хитрый змей, а иногда появляется, как ангел света. Дьявол ходит, как рыкающий лев, там, где церковь можно взять страхом. Где страх не действует, там он пускает в ход змеиный яд хитрости или яд змеиной хитрости. Ну, а где и это не действует, туда он приходит в виде ангела света. Эти три способа весьма отличаются друг от друга. Когда дьявол ходит, как рыкающий лев, все видят, что он враг, и притом опасный, внешний. В таком виде можно было увидеть действия сатаны во время гонений на так называемых крещенцев в 15 и 16 веках, да и в более поздние времена в Голландии, Германии и других европейских странах. Многие из моих слушателей испытали буйство дьявола на своей спине в 20 веке в Советском Союзе. Да и сегодня еще, например, в Китае, живая вера в Бога несет в себе состав преступления. Но действуя таким путем, сатана может принести только лишь ограниченный вред, так как его действия видны очень ясно. Во время упомянутых гонений миллионы христиан погибли от рук гонителей, которыми управлял сатана. В одном стихотворении русские христиане говорят: «Но, посеяв в страданиях зерно, убеждается Божий народ. Если кровью полито оно, обязательно плод принесет». Сатана стараниями своими может причинить телу церкви много вреда, но не духу ее. Когда же он пускает в действие яд змеиной хитрости, тогда он может, если члены церкви не бодрствуют, заразить или отравить внутреннюю духовную жизнь церкви. Любимое оружие сатаны, змеи, это тайный грех. Сперва он шепчет: «Да нет в этом ничего худого, ты только попробуй раз». А если человек не устоит и сделает по наущению сатаны, тогда этот старый обманщик начинает стращать: «Да что ты сделал? Да если твои христиане об этом узнают, тебе будет не сдобровать». А от тайного греха одного члена страдает зачастую вся поместная церковь. Вспомним, как было у Ахана. Один Ахан потихоньку украл небольшое количество, аккуратно закопал. Казалось бы, никто не видел, никто не узнает, но Бог видел, и пострадал весь народ. О, эти хитросплетенные басни дьявола! Скольким людям они послужили к падению! Да, назначение змеиной хитрости в том, чтобы разлагать и разделять церковь изнутри. Ну а там, где не помогает ни то, ни другое, сатана приходит в виде ангела света. Светлый ангел, брат, какие речи, сколько мудрости и знания! И он привлекает неопытные души. Только привлекает их не к Богу, а к себе. Змеиная хитрость действует тайно, чтобы красть людей из церкви, а ангел света действует явно, открыто, рассчитывая на то, что своим величием он увлечет верующих. Есть лжехристы и есть лжехристиане. Когда сатана принимает вид ангела света, он только кажется светлым, природа же его от этого не меняется. Точно так же и лжехристиане, хотя и прикрываются именем Христа, но в самой сущности своей являются носителями тьмы. Такие люди приносят с собой разногласия и разрушения. Когда чуждые Богу элементы уходят из церкви, это можно только приветствовать. Плохо только, если возрожденные дети Божьи уходят вслед за ними». Дети Божьи, где бы они ни были, как бы их ни называли, призваны в общение Сына Божьего Иисуса Христа, Господа нашего.
Быть в общении со Христом влечет за собой и потребность быть в общении с Церковью Его. А это значит жить в любви, в мире, в единстве с другими христианами. Живущие в мире с Богом живут в мире и единстве и с Церковью Его. Противящийся и не повинующийся Церкви Божьей противится и не повинуется установлению Божью, противится и не повинуется Богу, ибо Церковь – это установление Божье. Есть люди, которые противятся Богу, сами не сознавая этого. Мои дорогие слушатели, следите за собой, чтобы никто из вас не оказался богопротивником. Храните единство и мир. Бог есть любовь, а любовь создает единство. Без любви единство невозможно. Где царит любовь, там будет и единство. Любящие друг друга ищут общения и стремятся к нему. Любовь не разгоняет людей, она их соединяет. Где Бог, там любовь, а где любовь, там единство. Ну, а там, где нет Бога, нет и любви. А где нет любви, там три человека, собравшись вместе, организуют шесть групп. Кто из вас видел человека, который говорил, что любит Бога, но враждует с Церковью Божьей? Могу сказать вам, что вы видели лицемера и лжеца. Апостол Иоанн написал так: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Любящие Бога любят любящих Бога, любят Церковь Христову и дело Божье. Пребывать в Боге – это значит пребывать в любви, а пребывать в любви – это значит пребывать в единстве. Для верующих, возрожденных от Духа Святого, спасенных, естественно, хранить единство Духа в союзе мира. Кто этого не имеет, тот вносит разногласия и разделения в церкви. Тот свидетельствует о себе, что он мертв. А наилучшее место для мертвых – на кладбище, а не в церкви. Кто же решается идти за мертвецом, тот раньше или позже придет к могиле, ибо путь мертвеца ведет к могиле. По этой причине вновь и вновь хочу призвать каждого слушателя следовать за Иисусом Христом, Господом единства мира, а не идти по следам ходящих мертвецов. В гробах находятся мертвые, а живым место в Церкви Христовой. Поэтому живые, воскресшие со Христом, оставайтесь в Церкви, в общении с Церковью и с Господом нашим Иисусом Христом. Иисус умер, чтобы Церковь Его жила. Перед Своей смертью за грехи каждого человека в отдельности и всего человечества Иисус в так называемой первосвященнической молитве о верующих в Него сказал следующие слова: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Избирая путь истины».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может...

может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что если враг нападает на нас, мы должны учиться наставлять свои сердца в истине и действовать на ее основании независимо от того, что говорят наши эмоции или разум. Когда я поддаюсь усталости, слабости или плоти, когда мой разум и эмоции принимают ложь, я стараюсь остановиться и найти истину, которая сможет преодолеть эту ложь. Я говорю истину самой себе, иногда вслух, и если необходимо, множество раз, до тех пор, пока истина не заменит в моем сердце ложь. Я взываю к Богу о благодати и силе, чтобы действовать по истине. Множество раз я становилась свидетелем невероятной силы истины. Она успокаивает бушующие внутри меня эмоции, упорядочивает мои мысли и жизнь. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

свидетельство Сандры – подтверждение тому, что вера в ложь разрушает свободные отношения с Богом и людьми. «Я не верила, что Бог по-настоящему любит и принимает меня. Считала себя ничтожеством. Я стала стремиться к совершенству, не зная ни минуты покоя, стараясь заслужить одобрение окружающих. Мне казалось, что я могу угодить Богу только если буду идеальной христианкой. Я верила, что если я согрешу, то Он не примет меня. Я оказалась плохой христианкой, потому что знала, что я не без греха. Мой неправильный образ мыслей принес мне только осуждение и рабство. Моя гордыня проявлялась двояко. Во-первых, я отрицала свой грех, так как боялась признать, что не могу быть совершенной, а допустить мысль, что Бог меня не примет, я не хотела. Во-вторых, я надеялась, что мне удастся стать праведной своими силами, несмотря на то, что я всегда терпела поражение. Поэтому я не могла поверить, что Бог может принять меня. Я не могла выбраться из этого замкнутого круга. Попытка, поражение, грех, чувство вины. Поэтому я не могла по-настоящему ощутить прощение, свободу и радость в общении с Богом. Я пыталась заслужить одобрение окружающих, а потому изо всех сил старалась всем угождать. Я стала человекоугодником и всегда всем отвечала «да». Я редко задумывалась о том, какие отношения с людьми предлагает мне Бог, потому что одобрение окружающих стало для меня главным источником самоуважения. Мои отношения с людьми зачастую были нечестными, потому что я старалась никого не разочаровывать и избегать конфронтации. Я носила маску, под которой скрывала свои истинные чувства. К тому же я не хотела нагружать людей своими проблемами. Я чувствовала себя очень одинокой, потому что никто не знал меня по-настоящему, и я стала испытывать горечь и гнев по отношению к людям, которые использовали меня, хотя на это их провоцировало мое собственное поведение. Я не могла смириться со своими недостатками. Каждую ошибку или недостаток я считала крахом всего и доказательством своей ничтожности. Я постоянно ставила перед собой недостижимые цели и неизбежно терпела поражение. Я требовала от себя абсолютного совершенства и безжалостно критиковала себя, когда мне не удавалось его достичь. Это было ужасно. Требования, которые я предъявляла к самой себе, стали невыносимыми, и в 30 лет я погрузилась в ужасающую депрессию. Несколько месяцев назад я осознала, что нахожусь в рабстве, и мне нужно освободиться от тирании ложи, в которую я верю. Однако я долго не решалась попросить Господа о помощи, потому что чувствовала, что если я признаю свою слабость и греховность, Он сразу отвергнет меня. Однажды Сандра побывала на конференции, где услышала об опасности лжи и о силе истины. В ее сердце снова зажегся свет, у нее впервые появилась надежда. Во время конференции Святой Дух обличил ее в пренебрежении Словом Божьим. Его слово истина, и если я хочу разрушить твердыни сатанинской лжи в своей жизни, то она должно пропитать всю мою жизнь. Я действительно верю, что в этом моя единственная надежда. Но это произойдет только если я буду постоянно наполнять свое сердце и разум истиной Божьего Слова. Я решила каждый день читать Библию и размышлять об истине. И я прекрасно понимаю, что обновление моего разума — долгий процесс. Будут открываться все новые ложные убеждения, и мне придется побеждать их Словом Божьим. Я знаю, что Писание обладает сверхъестественной силой,
Я держусь за его обетование. Истина освободит меня. Слушая наши передачи, обнаружили ли вы, что поверили в ложь и стали строить на ней свою жизнь? Если это так, то в вашей жизни есть одна или несколько областей порабощения. Это могут быть очень серьезные, глубоко укоренившиеся в вас проблемы или же вопросы, которые кажутся вам незначительными. Возможно, вы отдали врагу эти области своей жизни и уже долгие годы жаждете избавления. А может, вы впервые узнали о существовании подобных проблем. В любом случае, на пути к свободе вам необходимо сделать как минимум 3 шага. Первый. Определите область или области вашего порабощения или греховного поведения. Второй. Определите ложь, которая лежит в основании этого. Третий шаг. Замените ложь истиной. Истина может преодолеть любую ложь. Именно это сатана и пытается скрыть от вас. Он отчаянно старается сделать все, чтобы вы не верили в это. Но как только вы познаете истину, поверите в нее и начнете действовать, двери темницы распахнутся, и вы окажетесь на свободе. Истина может освободить нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Она может защитить наш разум и сердце от ложных убеждений и эмоций. Бывают моменты, когда я чувствую, что меня буквально осаждают гнев, ошибочное мышление, страх, желание контролировать все и вся, обида. И тогда я бегу к истине и укрываюсь в ней. Божье Слово обещает нам: «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Псалом 94 стих. Истина может осветить нас, очистить наш разум, сердце и дух. Перед тем, как взойти на крест, Иисус напомнил своим ученикам об очищающей силе его слова. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 3 стих. 2 главы спустя сказано, что он молился так: «Отче, освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». 17 глава, 17 стих. Часто с Писанием в руках я молюсь: «Отец, пожалуйста, омой меня Твоим Словом, Слово Твое есть истина. Очисти истиной мое сердце, очисти мой разум». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Избирая путь истины». Недавно я была свидетелем того, как копившиеся в течение долгого времени эмоции выплеснулись наружу. Один человек незаслуженно упрекнул меня. Это было очень больно. Я была в шоке. Я пришла домой и стала плакать. Я никак не могла успокоиться. В течение нескольких часов враг сеял хаос в моих мыслях и чувствах. Я могла думать только о том, как неправ был тот человек и как глубоко он меня ранил. Я позволила желанию отмстить за обиду пустить корни в моем сердце. Я воскресила другие, старые обиды, которые, как я думала, давно прощены, и задалась целью оправдать себя и доказать свою невиновность. Мои эмоции вышли из-под контроля, и я злилась и жалела себя.
Сейчас я понимаю, что поверила целому ряду лживых утверждений, например, таких. Он злой человек и пытался навредить мне. Я заслуживаю лучшего обращения и не обязана такое выслушивать. Тот человек был виновен на все 100%, я же совершенно невиновна. Я не могу простить этого человека. Он нанес мне непоправимый вред. Наши отношения невозможно восстановить. Этот человек заставил меня злиться. У меня есть право злиться. У меня есть право вступиться за себя и рассказать ему правду. Я просто не могу оставить все как есть. Я не могу изменить своих чувств. Вера в эту ложь принесла мне долгие часы душевного смятения и борьбы. На следующее утро я открыла свою Библию и начала читать с того места, на котором остановилась накануне. Я прочитала 5 и 6 главу Евангелия от Матфея. Здесь мне пришлось лоб в лоб столкнуться с истиной. «Блаженны кроткие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 5, 7, 9, 39 и 44 стих. И 6 глава с 14 по 15 стих. Теперь я стояла перед выбором. Буду ли я верить лжи или же приму истину? Тут-то и началась настоящая борьба. Мне было обидно. Я хотела вынашивать эту обиду. Захотела злиться. Хотела причинить боль обидчику. Но сердцем я чувствовала, что такое решение приведет меня только в рабство. Склонившись перед Богом, держа перед собой открытую Библию, я выбрала истину. Я знала, что должна была простить. Должна была отпустить обидчика с миром и не держать на него зла. Я чувствовала, что не смогу простить, но знала, дело было не в том, что я не могла простить, а в том, что я не хотела прощать. Я знала, что если я хочу ходить в истине, то должна отказаться от права мстить и лишать этого человека своей любви. Я начала повторять истину самой себе, вразумлять мое сердце. Я напомнила себе о последствиях непрощения, о милости, которой лишусь, если не буду оказывать милости другим, и о благословении, которое получу, если повинуюсь его заповедям. Я знала, что нельзя ждать желания простить, что необходимо выбрать послушание Богу. Я знала, что мои эмоции улягутся. Когда я стала на коленях, внутри все еще продолжалась война, но я все-таки подняла белый флаг. По сути, я сказала Господу: «Ты победил». Я отдала себя и того человека в руки Господа и согласилась простить обидчика. Как бы это ни было трудно, я согласилась распрощаться с обидой. Эмоциональное освобождение пришло не сразу. В течение некоторого времени я еще чувствовала обиду, иногда испытывала желание вернуться к своим чувствам или как-нибудь незаметно отомстить. Но по Божьей милости я продолжала говорить истину своему сердцу и жить в ней. Из послушания Божьему Слову я начала искать возможности восстановить отношения и созидать жизнь того человека,
который меня обидел. В последующие недели мои чувства последовали за волей. В свое время Бог дал мне более полное понимание ситуации. Он пролил свет на причины моей реакции и указал на некоторые глубинные проблемы моего сердца, о которых я не подозревала и которые необходимо было решать. Я благодарна Богу за то, что Он любит меня достаточно сильно, чтобы дирижировать моими обстоятельствами и выявлять существующие проблемы. И я благодарю Его за то, что Он использовал ту ситуацию, чтобы приблизить меня к образу Христа. Свобода от рабства — это сладкий плод познания истины, веры в истину и образа жизни, основанного на ней. Как же нам познать истину? Мы должны помнить, что истина — это не просто идея или философия. Истина — это Личность, Господь Иисус Христос. Он говорил о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус проповедовал людям не какую-то религиозную систему. Он проповедовал им Себя. Тем, кто считал Себя Его последователем, Он сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31, 32 и 36 стих. Истинную свободу можно обрести только в общении с Господом Иисусом. Иисус — это живое Слово Божие, открыл Себя в Писании, записанное Слово Божие. Если мы хотим знать Его, если мы хотим знать истину, то должны посвятить Себя чтению, изучению Слова Божьего и размышлению над Ним. Это ничем нельзя заменить, и этот путь нельзя срезать. Враг постоянно атакует нас ложью. Чтобы победить этот обман, мы должны наполнять свой ум и сердце Христом, должны впитывать Его Слово. Но недостаточно просто знать истину. Мы должны подчиняться истине. Это значит, что при необходимости мы должны быть готовы поменять свой образ мыслей в соответствии со Словом Божьим. Миллионы людей, считающих себя христианами, на самом деле обманываются. Они живут не по-библейски. Их жизненные ценности, их реакция на происходящие события, их отношения с людьми, их решения и приоритеты свидетельствуют о том, что они обмануты и мыслят по-мирски. Неверно полагать, что определенная точка зрения верна только потому, что так все думают. Или потому что мы сами всегда в это верили, или потому что этой позиции придерживается известный христианский автор, или потому что так нам посоветовал добрый друг или душепопечитель. Свои убеждения мы должны сверять со Словом Божьим. Это наш единственный авторитет. Жизнь в соответствии с истиной — это сознательное отвержение лжи и принятие истины. Вот почему псалмопевец молился: «Удали от меня путь лжи, я избрал путь истины». Псалом 118, 29 и 30 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Послание Ефесянам, 4 глава, 14, 15 и 25 стих. Цель нашей передачи — чтобы женщины обрели свободу в истине. Это желание звучит в последних стихах послания Иакова.
Если кто из вас уклоняется от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 19-20 стих. В наши дни идея обращения грешников от их ложного пути кажется людям странной и непонятной. Девиз нашей постмодернистской культуры — терпимость. А это значит следующее. Ты можешь жить, как хочешь, но не пытайся давать мне советы. Моя жизнь тебя не касается. Когда эта ложь укоренилась в нашей культуре, многие верующие перестали отстаивать истину, потому что боятся заработать репутацию нетерпимых и ограниченных людей. Позиция многих христиан – «живи сам и дай жить другим». Проявляется она не только по отношению к миру, но и к верующим, которые не ходят в истине. Они не хотят раскачивать лодку, не хотят прослыть строгими и придирчивыми. Кажется, что легче просто оставить все как есть. Мы должны помнить, что истина Христова, истина Его Слова делает людей свободными. Это и есть благая весть, и это очень важная весть. Наши знакомые и близкие иначе просто не смогут освободиться из рабства тьмы, обмана и смерти. Если мы их действительно любим, то с молитвой решительно будем стремиться вернуть им Божий взгляд на жизнь. Мы должны познать истину, поверить в нее, подчиниться ей и жить по ней, даже если она мозолит глаза нашему обществу. Мы должны смело, убежденно и со страданием провозглашать истину, стремиться обратить грешников от их ложного пути и вернуть на путь истины тех, кто от него уклонился.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский.

0: Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья мои, сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаили, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать с 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю Отца, и Он пошлет». А теперь Он говорит: «И я пошлю». Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом-Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Саваофом, Сущим, Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет много имен. Мы читаем о нем, что он утешитель. Христос говорит о нем, как о Духе истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации, действия, времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие 1 главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли его Духом Господним. Они называли его Духом Благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня. В 50-м псалме. Иисус Христос называл Духа Святого утешителем, Духом истинный, Духом Господним, который на нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое. Дух Божий, Дух Господень, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом, о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном. Мы должны знать об этом. Но третья личность Божества, Дух Святой, так необходима для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он перемирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающее ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни». А Дух Святой, Дух Божий, нужен для моей внутренней жизни. Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу Отцу отведена ведущая роль. Его лица никто не видел, но голос его был слышен многим. В книге Исход, 33 главе, 20 стихом мы читаем: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но Отец открылся в видениях, во снах, пророком был в виде огненного куста». В виде облачного столпа или огненного столпа при выходе народа Божия из Египта. Это была эра служения Бога Творца. Но Бог Отец Небесный позаботился также о том, чтобы Его видели в Сыне Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года, описанные в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанн говорит также в первом главе 18 стихом Евангелия, «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнило сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем «о праведности», что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель Его – о суде, сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И Он наставит вас, мы прочли, на всякую истину, будет говорить от лица Бога, что услышит, и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит» говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровения Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет. И Он уже пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупредил учеников, чтобы они не уходили. Им следует ждать обещанного от отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом: «Но вы очищены через Слово». Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус. Они были очищены, как очищаются ветви лозы для того, чтобы приносить плод. Садовник знает, как это делать. Он эти бесплодные вещи, эти ненужные, мешающие, засыхающие веточки удаляет от лозы. И Слово Божие в устах Иисуса Христа очищало их. И зная это, мы можем спросить, а были ли они возрожденными до тех пор, пока Иисус не был прославлен? Абсолютно верный ответ, конечно же, нет. Ибо возрождает Слово Божие и Дух Божий. Но Иоанн говорит, они не имели Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Никодим слышал о возрождении от Иисуса Христа, но пока еще не имел Духа Святого, хотя и слышал Слово от самого Господа. Ученики уверовали во Христа Мессию, и они не хотели разлучаться с Ним, но это еще ничего не говорит о их возрождении. Потому что Петр заявил: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера? Живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается 3. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит: «Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили». Эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось, а мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит: «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему? Конечно же, нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили: «Господи, прости, почему мы такие неверные?» С уверенностью можно сказать, как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их. Сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им: примите Духа Святого». Вот когда он дунул,
1: Вот когда Он послал Духа Святого в их сердца, вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели Его. Петр апостол подтверждает это, и я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1:3. Будем внимательны. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя, они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который вдунул в них и сказал такие слова: «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да, с этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы: «Он с вами пребывает», это слова Христа, «и в вас будет». Разложим это по полочкам. «Он с вами пребывает», то есть с вами живет. Он говорил о себе, Он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе, и потому Христос говорил: «Он с вами пребывает во Мне». А дальше: «И в вас будет», но это будет позже. «С вами» — это еще не в вас. «С вами» — это рядом с вами. Как Христос был рядом, Дух Святой был на Нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже «и в вас будет». Когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека. Воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был Агнцем Божьим, принесенным в жертву умилостивление за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня, и если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Вадим Каратаев возвращается на автобусе из школы домой. На одной из остановок рядом с ним садится пьяный мужчина. Вадим, не перенося запаха водочного перегара, пересаживается на другое место. Но мужчина следует за ним и опять садится рядом.
2: Чего к парню-то прицепился? Уж если напился, так сидел бы и молчал. А то какой пример молодым показываешь, а?
3: Я и есть очень хороший пример.
2: Ничего.
3: Я настоящий пример того, каким мне нужно быть. Я, если хотите знать, отрицательный герой. Разве не так, парень?
4: Да, в этом ты прав. Вот уж ни за что бы не хотел оказаться в твоем положении.
3: Значит, что я сказал? Слушай, парень, я ничего не могу делать с этой заразой водкой. Хоть убей, но без нее никак. Ах, зачем на свете я
2: пойду?
3: Что?

0: Помолчал бы лучше, а то ведь и вытрезвитель попаст недолго.
1: Да?
0: Да.
1: Молчак. Тебе нынче, брат, так строго стало, что чуть можно загреметь под фанфары.
2: Слушай, друг, а вот ты когда-нибудь пытался освободиться от пьянства?
1: Эх, парень, какой я тебе друг, тамбовский волк тебе друг. Меня давно уже так не называют. Алкаш, да алкаш. Я алкаш и есть.
2: Ну ладно, мне сейчас выходить. Пока.
1: Постой, мне тоже выходить сейчас надо.
0: Вот привязался к парню, как банный лист. Сдай ему милицию.
2: Ничего, как-нибудь договоримся.

0: Послушай, тебе куда идти надо? Мне в эту сторону.
1: Мне тоже сюда. С тобой.
0: Ну хорошо, пошли.
1: Эй, смотрю я на тебя и плакать хочется. Где она, моя молодость? Все прошло, как с белых яблонь дым прогорело.
0: А вы давно пьете уже?
1: Так давно, что и сам точно не помню.
0: А почему вы вообще стали пить?
1: Называй меня просто Колей. Иначе мне кажется, что речь идет не обо мне. Традиционный вопрос. Почему Коля пьет? И правда, почему Коля пьет?
0: Потому что Коля одержим дьяволом. Зеленый змей, этот бутылочный, крепко держит его в руках.
1: Правильно. Так меня, так сатана меня попутал. Это уж точно.
0: Конечно, и держит тебя в сетях страстей и разных грехов.
1: Как ты сказал, в сетях?
0: Да, в сетях греха и страстей. Пьянство – хорошая, крепкая сеть сатаны. Сколько уже людей попалось в эту сеть?
1: А ведь ты, парень, прав. Наверное, это так. Садись, парень, поговорим.
0: Давай.
1: Сколько раз я хотел бросать это... Водку, но нет, ничего не вышло. Только потом еще сильнее начинал пить. Эх, пропасть я человек. И никому-то я не нужен таким пьяницей.
0: Нет, дорогой мой, не все еще потеряно. И для тебя есть надежда. Ты нужен Иисусу. Иисус любит тебя.
1: Иисус? Какой это Иисус?
0: А ты что, никогда не слышал об Иисусе Христе?
1: Это что-то божественное, что ли? Ты что? Богомолец?
0: Да, я верю в Бога и в Его Сына Иисуса Христа.
1: Бога придумали попы, чтобы пугать только таких, как я, да ты, парень.
0: Нет, Бога не нужно было придумывать, потому что Бог сам нас придумал.
1: Хорошо сказано, парень. Значит, Бог придумал нас?
0: Да.
1: Прекрасно. Прямо здорово.
0: Но я имею в виду то, что Он нас создал.
1: И если меня создал этот Бог, то почему Он не сделал так, чтобы водка не попадала ко мне внутрь? Мог бы установить какой-то там клапан. А, нет, забыл. Наверное, кончился стройматериал. Других создал хорошими, а меня, наверное, из отходов составил там.
0: Нет, Бог сотворил человека прекрасным, совершенным, но человек впал в грех.
1: Да, почему же Бог не помешал человеку впасть в грех.
0: Ну, Бог дал человеку право выбора, потому что Бог сотворил человека не каким-нибудь автоматом, а существом со свободной волей.
1: Ну, во всяком случае, не меня.
0: Почему?
1: Я вообще человек безвольный.
0: Да, все мы рабы греха. Но первая пара людей, Адам и Ева, сначала были свободными, а нами владеет грех.
1: И тобой тоже, что ли, парень?
0: Да, и мною когда-то владел, и всеми людьми. Через непослушание первых людей грех вошел в нашу жизнь. Через них все люди добровольно продались в рабство сатане. Сатана здорово обманул первых людей, и этот обман продолжается даже до сих пор.
1: Вот я и говорю, что я пропащий человек. У меня на роду написано «пропадать от водки».
0: Нет.
1: И ничего тут не попишешь.
0: Нет, дорогой мой. Все не так мрачно, как ты думаешь.
1: Так,
0: да. Вот если бы Бог нас бросил на произвол судьбы, тогда бы нам действительно ничего бы не оставалось, как только погибель. Но Бог нас выкупил из рабства сатаны.
1: Выкупил?
0: Да.
1: Ничего не понимаю. Как же он выкупил, если все остается по-прежнему?
0: Но...
1: И откуда ты взял все это, парень? Тебе что? Сам Бог пришел и рассказал все это.
0: Да, сам Бог рассказал. Только не мне, а всему человечеству сказал.
1: Ну и как же это он сказал? Устно или, может быть, письмо писал?
0: Правильно ты думаешь. Когда-то он говорил устно, но сказал об этом и письменно. Только зря ты смеешься. Я тебя не разыгрываю. И говорю вполне серьезно.
1: Не разыгрываешь. Тогда где оно, это письмо? Покажи, дорог.
0: Ты слышал когда-нибудь о Библии?
1: Слышал вроде что-то.
0: Ну вот она-то и есть, это письмо. Там сказано обо всем, что нужно делать человеку, чтобы вновь обрести свободу и счастье. Если хочешь, я дам тебе почитать эту книгу, Библию.
1: Ты мне так расскажи, о чем там написано.
0: Но обо всем рассказать просто невозможно. Но самый главный стих из всей Библии я тебе скажу.
1: Говори, слушай. Давай.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Понял что-нибудь?
1: Так, точно понял. Что-то вроде про Бога и жизнь.
0: Ну, в общем, ладно. Одно запомни как следует. Бог тебя
1: что?
0: Любит. Бог тебя любит. И любит так, как
1: да.
0: Никогда никто из людей не любил. Твое избавление от водки и твое счастье только в нем. И я говорю тебе это на полном серьезе. Ты понял меня?
1: Так точно, я все понял.
0: Ну, а сейчас мне пора. Извини, меня дома ждут.
1: Нет уж, ты меня не бросай, парень. Ты вот расскажи, парень, что и как.
0: Конечно, я расскажу, если ты серьезно хочешь узнать о Боге. Приходи в гости, Библию почитаем. Я буду рад с тобой поговорить. Давай я тебе напишу адрес.
1: Давай. Давай.
0: Вот, да. Только давай договоримся, что ты придешь трезвый. Идет?
1: Идет.
0: Ну а теперь пока.
1: Пока, парень.

все прошло, все прогорело. К такому заключению относительно своей жизни пришел новый знакомый Вадима, Николай. Для миллионов людей, которые имеют проблемы с алкоголем, жизнь как корабль без руля в буре. Ее неизбежно несет на камни, и она терпит крах. Так обстоит дело с пьяницами в любой стране. Бывший алкоголик, в настоящее время корреспондент крупной газеты «Нью-Йорк Таймс», на основании своего опыта сказал: «Алкоголь разрушает все то, что ценно для человека, и под конец его единственным другом остается бутылка. Алкоголик готов расстаться с чем угодно, только не с бутылкой». Николай, приставший к Вадиму в автобусе, один из таких рабов алкоголя. Через несколько минут мы вернемся к проблеме и положению Николая. Но сперва мне хотелось бы сказать несколько слов о Вадиме, этом молодом, но искреннем Христовом свидетеле. Разговаривать с пьяным человеком всегда неприятно. И первой реакцией Вадима было избежать шумной беседы с пьяницей в автобусе. Но все-таки он был готов засвидетельствовать ему, когда обстоятельства способствовали этому. И Вадим поступил правильно. Истинный христианин не может свидетельствовать выборочно. Он не может выбирать, кто достоин слышать евангельскую весть и кто нет. О Христе сказано, что он был другом мытарям и грешникам. Другом мытарям и грешникам. Чем больше контакт верующие христиане имеют с неверующими, тем большую возможность имеют неверующие найти спасение во Христе. Евангелие и Божья любовь передаются через общение и дружбу между верующими и неверующими. Там, где мало контактов, там мало обращений грешников ко Христу. Здесь, однако, я не говорю о такой дружбе с неверующими, которая есть вражда против Бога, при которой последователь Христа начинает участвовать в грехах неверующего человека. Иногда кажется, что новообращенные и молодые в своей вере, такие как Вадим, более ревностные и плодоносные в распространении благой вести, чем старые верующие. И это правда, что свежесть в передаче евангельской вести и энтузиазм производит свое действие. Другим значительным фактором является то, что только что уверовавший человек уже имеет целый ряд неверующих друзей, родственников и знакомых. У старого же христианина часто все друзья и знакомые верующие. Чтобы и в продолжении быть эффективным свидетелем, Христову последователю нужно не избегать общения с неверующими, а создавать и поддерживать контакты с неверующими людьми, с той целью, чтобы привести их ко Христу. Часто нам самим приходится искать и налаживать такие контакты. Иногда же, как сегодня случилось с Вадимом, такие знакомства рождаются, как нам кажется, случайно. Если мы, конечно, расположены к этим знакомствам и заинтересованы благополучием своего ближнего. Апостол Павел дал нам хороший совет относительно свидетельства неверующим. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». При беседе с неверующим очень важно относиться к собеседнику с уважением и вежливостью. Вежливость – это добродетель, которая ценится среди всех людей и во всех народностях. Наш подход и наши слова должны быть вежливыми и уважительными, даже если собеседник не отвечает нам взаимной вежливостью. Спор, повышение голоса и язвительные слова никогда не способствовали делу евангелизации. Наша цель – не сразить собеседника своей мудростью и находчивостью, а с любовью приобрести его для Христа.
Если вы заметили, Вадим говорил с Николаем так, что хотя Николай и был пьян, он почувствовал в Вадиме сочувствие и любовь. И поэтому он заинтересовался тем, что сказал Вадим. Вадим также выслушал своего нового знакомого. Иногда Христовый последователь так спешит засвидетельствовать, что его слова текут, как неудержимый поток. Он не может остановиться, чтобы выслушать человека, которому свидетельствует, и который тоже имеет свои мысли и свои мнения. Нужно выслушать человека, когда он желает открыть свое сердце и поделиться своими заботами, печалями и проблемами. Это покажет, что ты действительно заинтересован им, его положением, что ты чуткий и внимательный человек, а не бездушная машина, которую невозможно остановить и которая только выполняет заложенную в нее программу. Тот, кто много и успешно свидетельствует о Христе, знает также и то, что для разных людей нужен разный подход. Христос, говоря с Никодимом, учителем еврейской религии, сказал ему истину прямо и открыто. Иисус поразил своего авторитетного собеседника, достигшего уже высокого возраста, заявив прямо, что ему нужно было начать свою жизнь с самого начала, родиться свыше, от Духа Святого. Хотя Никодим был престижным человеком, большим интеллектуалом, честным и, возможно, богатым, при всех своих достоинствах он не был угоден Богу. Он нуждался в спасении своей бессмертной души. Этот открытый подход Христа, его прямые слова произвели нужное действие в сердце старого и уважаемого фарисея. Не каждый человек, конечно, относится к евангельской вести так, как отнесся собеседник Вадима сегодня. Часто в ответ верующий может услышать: «Я атеист. Я не верю, что Библия какая-то особенная книга. Все религии одинаковы. И вообще, откуда ты знаешь, что Бог есть?» Такие возражения могут отвлечь свидетели от его главной задачи. Но нам надо помнить, что быть свидетелем не значит быть апологетом. Апологет — это защитник какого-то учения или идеи. Свидетель же Христовый просто рассказывает, что он сам лично пережил и испытал, что Бог совершил в его жизни. Поэтому свидетель на такие вопросы может ответить: «Хотите, я расскажу, почему и как я стал верующим, или что я испытал, или как верующий относится к такому?» Если ты последователь Христа, твое задание — передавать благую весть об Иисусе Христе таким образом, как Христос сам ее передавал. Людей привлекала его любовь, правдивость, чуткость. В этом новом, только что начавшемся году у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, будут новые возможности засвидетельствовать людям об Иисусе Христе, своем Господе. Используй эти возможности. Господь будет с тобой, и ты испытаешь особую радость, когда поделишься с другими благой вестью. Теперь несколько слов о спившемся Николае. «Где моя молодость? Все прошло, все прогорело», — слезливо жаловался Николай Вадиму. Один алкоголик сказал, что было время, когда он боялся, что ему никогда не предоставится возможности вкусить алкоголя. А теперь он боится, что никогда не сможет остановиться после первого глотка. Ежегодно алкоголь губит десятки тысяч жертв. В одной Америке в результате злоупотребления алкоголем в течение года умирает 14 тысяч человек от цирроза печени. В прошлом году из-за езды в пьяном виде в автомобильных катастрофах погибло 23 тысячи человек. 70% из утонувших были в состоянии опьянения, и 30% из совершенных самоубийств было совершено под действием алкоголя.
и согласно сообщениям Департамента юстиции, из 523 тысяч заключенных, почти третья часть, злоупотребляли алкоголем до совершения своего преступления. 45% из американских бездомных – хронические алкоголики. Несмотря на рост знания, на потоки информационных книг, увеличение телевизионных программ и рост разных просветительных и вспомогательных мероприятий, количество алкоголиков и связанных с ними проблем ежегодно растет. Для алкоголика единственный выход из его тупика – это перестать пить. Но это легко сказать и очень трудно сделать. Самое большое препятствие к освобождению для жертвы алкоголя – это признание своей проблемы. Одна из таких жертв, 60-летняя Мария, вспоминает. «Я помню, когда я приходила в себя после очередной пьянки. Мои руки дрожали так, что не могла держать чашку с чаем. У меня были разные объяснения, почему я напилась и почему я пью, но ни одно из них не касалось алкоголя. Если ты алкоголик, ты будешь продолжать пить до самой погибели, до своего смертного часа, если ты не будешь честным с самим собой. И эту честность ты можешь получить у подножия Голгофского креста. Крест Иисуса указывает человеку, что он неправ, что он погибает в своих грехах. И когда ты придешь ко кресту, то этим ты признаешь, что ты неправ, что ты нуждаешься в прощении и освобождении от уз греха. Слушай, что Бог говорит через свое слово. «Придите и рассудим». Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите, и послушайтесь. Друг мой, Иисус Христос в этот час зовет тебя. Он призывает тебя из твоей грязи, рабства и несчастья к себе. Он говорит, «Приди ко мне, утруждающийся и обремененный, и я успокою тебя. Приди ко мне, и я освобожу тебя от рабства алкоголя. Я был распят за тебя на кресте. Я пролил свою кровь ради твоего освобождения и очищения. Взгляни на мои пронзенные гвоздями руки. Это сделал твой грех. Я отдал себя в жертву за тебя, чтобы освободить тебя от гибели. Если ты ответишь на мой призыв, ты будешь свободен и спасен. Мой друг, наступил твой момент. Встань со своего места, хотя бы ты даже сейчас был в нетрезвом состоянии, и склонись пред всемогущим Богом. Призови Иисуса Христа на помощь, и место, где ты сейчас стоишь, будет местом твоей встречи с Богом. Воззови в молитве ко Христу и попроси, чтобы Он помиловал тебя и очистил от всякого греха. Помолись так, как умеешь. Спасает не слова, а состояние сердца. И Бог, который знает, что на сердце у человека, услышит тебя и ответит на твою мольбу. Новый год только что начался. Еще не поздно начать жить по-новому в Иисусе Христе. Обратись к Нему. Я тоже в этот час буду молиться за тебя. Да поможет тебе Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены». На слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мыслящих людей можно убедить только вескими аргументами. Поверхностные умы можно увлечь накалом чувств и напором эмоций, но более разумная часть общества требует к себе совершенно иного подхода. Когда апостол Павел захотел наставить своего сына по вере Тимофея, прилежного и ревностного человека, в котором одаренность сочеталась с благодатью, он не пытался лишь взывать к его чувствам, но напомнил ему об основополагающей библейской истине, в которую тот, как он знал, верил. Это урок для всякого служения. Некоторые пылкие проповедники непрестанно возбуждают людей, но редко их научают или не научают вообще. Они несут много огня, но мало света. Упаси Боже сказать нам что-нибудь против обращения к чувствам. Это крайне необходимо, когда уместно. Но в этом требуется соблюдать должную меру. Религия, которая основывается на эмоциях, питается и поддерживается только ими, обязательно будет непорочной и неустойчивой, и очень быстро будет раздавлена либо натиском оппозиции, либо безжалостной рукой времени. Проповедник может касаться чувств, побуждающими призывами. Как арфист касается струн арфы, с его стороны было бы глупым пренебрегать таким доступным и восхитительным инструментом, но все же, коль он имеет дело с разумными существами, он не должен забывать просвещать ум и наставлять разум. И чем он может лучше взывать к разуму, если не тем, что будет доносить до него ту истину, которую преподает Святой Дух? Само Писание нас сильно побуждает к тому, чтобы мы доводили его до умов христиан. Мне кажется, что если бы нам удалось каким-нибудь безотчетным порывом увлечь вас в определенную сторону, это по-своему было бы неплохо, но очень ненадежно и рискованно, потому что вас с такой же легкостью смогли бы увлечь в противоположную сторону другие, более умелые в таких делах люди. Но если Бог через Дух даст нам способность воздействовать на ваши умы твердой истиной и убедительным аргументом, то вы будете двигаться с постоянством силы, которую ничто не сможет отклонить в сторону. Перо летает по ветру, но оно лишено собственной энергии движения, и, следовательно, едва утихает ветер, оно падает на землю. Такова и религия эмоций. Орел же наполнен жизнью изнутри, и крылья воспаряют его ввысь и несут вперед, независимо от того, дует встречный или попутный ветер. Такова религия, когда она подкреплена осознанием истины. Наставленный в Иисусе Христе человек стоит твердо там, где ненаученный младенец падает или увлекается в сторону. «Дабы не были увлекающимися всяким ветром учения», — говорит апостол. Менее всего подвержены таким увлечениям те, кто хорошо утвержден в истине, которая есть в Иисусе Христе. Может показаться удивительным, по крайней мере, людям, которые не привыкли размышлять над данной темой, что апостол, чтобы побудить Тимофея к смелости и постоянству в вере, напоминает ему о великом учении, что благодать Божия царствует ко спасению людей. Этот стих некоторые называют «вводным», Но, по-моему, в нем полностью выражена суть отрывка. Он дает краткое изложение Евангелия, показывая, какое огромное значение придается в нем благодати Божьей, с тем, чтобы укрепить в Тимофее смелость свидетельствовать о Христе. Я не сомневаюсь, что в учениях о благодати заключено намного больше полезной силы, чем представляют себе некоторые люди. Стало привычкой смотреть на это библейское учение как на всего лишь оторванную от жизни теорию. И многие усматривают больше практичности и пользы в заповедях Божьего Слова. Но еще наступит день, когда при более ярком свете мы осознаем, что здравое учение – это истинный корень и жизненная энергия практической святости, и что научать людей истине, которую открыл Бог, это самый верный и надежный способ приводить их к послушанию и устойчивому благочестию. Да поможет нам Святой Дух, когда мы будем сначала рассматривать учение, изложенное апостолом в этом тексте, а затем его практическое применение. Давайте очень внимательно исследуем учение, которое в данном тексте излагает апостол. Прошу, друзья, запомнить, что наша цель не в том, чтобы проповедовать наиболее популярные и приятные учения. Мы также не стремимся провозглашать взгляды какой-нибудь отдельной личности в собрании. Наша задача – раскрыть то, что, на наш взгляд, является сутью текста. Мы, вероятно, представим учение, которое многим из вас не понравится, и если вы его не возлюбите, то мы нисколько не удивимся этому. Мы также не расстроимся, если вы рассердитесь и огорчитесь, потому что никогда не считали, что обязаны проповедями услаждать наших слушателей, и никто из благоразумных, не говоря уже о просто добрых людях, не предполагал, что мы будем подстраивать свои взгляды под понятие аудитории. Мы считаем себя ответственными перед Богом и перед текстом, и, разъяснив смысл текста, мы полагаем, разъясним то, что говорит Бог, и этим наверняка найдем Его благоволение. А это все, что нам нужно, кто бы нам ни перечил. Однако пусть каждый честный ум охотно примет истину, если в ней ясно отразится богодухновенное слово. Апостол, изложив свое учение словами «спасшего нас и призвавшего нас званием святым, не по делам, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен», объявляет Бога автором спасения, «спасшего нас и призвавшего нас». Все содержание стиха направлено на утверждение учения Иоанна, что спасение от Господа. Чтобы из этого текста вывести заключение, что спасение от человека пришлось бы все так сильно исказить, что не хватило бы никакой изобретательности и пришлось бы прибегнуть к нечестности, но увидеть в нем, что спасение от Бога, значит усвоить истину, которая лежит на самой поверхности. Здесь не нужно глубокое расследование. Здесь не ошибается ни один читающий, если он не глупец. Ибо текст говорит с предельной ясностью «спасшего нас и призвавшего нас святым призванием». Таким образом, апостол, чтобы нагляднее показать истину, что спасение по благодати, заявляет, что оно от Бога, что оно исходит прямо и всецело от Него и только от Него. Разве не соответствует это учение другим местам Священного Писания? Где утверждается снова и снова, что альфу и омегу нашего спасения следует искать не в нас самих, а в нашем Боге. Наш апостол, утверждая, что нас спас Бог, имеет в виду все личности Божественной Троицы. Нас спас Отец. Бог даровал нам жизнь вечную. «Ибо сам Отец любит вас», — говорит Иоанн в первом послании. Именно в его милосердном разуме изначально родилась идея искупления своих избранных от гибели грехопадения. Именно его разум с самого начала наметил путь спасения. Именно из его милосердного сердца излилась мысль, что Христос должен пострадать как глава завета его народа. как говорил апостол, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Это послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 6 стих. «Из лона божественного страдания пришел дар Единородного Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец избрал людей, которые должны стать сопричастниками искупления Его Сына, ибо о них говорится как о призванных по Его изволению. План спасения во всех своих деталях возник по мудрости и благодати Отца. Апостол, однако, не оставил без внимания труд Сына. Нет никакого сомнения в том, что мы спасены через Сына Божьего, ибо разве Его имя не Иисус Спаситель? Его облекшаяся во плоть святая жизнь – это праведность, в которую облеклись святые, в то время как Его позорная и мученическая смерть наполнила святую баню крови, в которой должен омыться грешник, чтобы сделаться чистым. Именно через искупление, которое в Иисусе Христе, становятся Божьи люди принятыми в возлюбленном. В один голос поют они перед вечным престолом: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков». Спасенные поют этот гимн, потому что он заслуживает той славы, которую они ему воздают. Люди не сами себя спасают, но Спасатель людей, Сын Божий, спасает их. Апостол, я также убежден, не забывает третью личность благословенного единства – Святой Дух. Кто, как не Святой Дух, впервые дает нам возможность понять Евангелие? Ибо душевный человек не принимает того, что от Бога. Разве не Святой Дух воздействует на нашу волю, обращая ее от непреклонности противления к послушанию истине? И разве Святой Дух не обновляет нас, сотворяя нас во Христе на праведные дела? Не дыханием ли Святого Духа живем мы духовную жизнью? Разве Он не наставляет, не утешает, не оживотворяет и не совершает в нас все через активное воздействие на нашу душу? Отец предопределивший, Сын искупивший и Святой Дух, претворивший искупление в жизнь. Это один спасший нас Бог. И сказать, что мы спасаем себя, братья, значит произнести совершенную бессмыслицу. Мы названы в Писании храмом, святым храмом Господним. Станет ли кто утверждать, что камни здания были сами себе архитектором? Разве можно сказать, что камни здания, в котором мы сейчас находимся, сами порезали себя на нужную форму и затем быстро составились друг с другом, образовав это просторное сооружение? Если бы кто-нибудь сказал такую небылицу, у нас были бы все основания усомниться в здравости его рассудка. Тем более мы можем сомневаться в духовном здоровье человека, который осмеливается утверждать, что великий храм Божьей Церкви спроектировал и воздвиг сам себя. Нет, мы убеждены, что Бог Отец был архитектором. Им разработан проект. Он поставляет материал, и Он завершает труд.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены». На слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен».
1: Можно ли сказать, что искупленные искупили сами себя? Что рабы сатаны сами разбивают собственные оковы? Зачем тогда вообще нужен был Искупитель? Зачем нужно было Иисусу сходить с небес, чтобы искупить тех, кто мог сам себя искупить? Вы думаете, что овцы Божьи, которых Он вырвал из челюсти льва, могли бы спастись сами? Было бы очень странно, если бы это так было. Наш Господь Иисус пришел не для того, чтобы совершить ненужный труд. Но если Он пришел спасти тех, кто мог бы спастись сам, то значит Он пришел без всякой надобности. Мы не считаем, что Христос пришел для того, чтобы сделать то, что грешник мог бы сделать сам. Нет, Он топтал точило один, и из народов никого не было с Ним, и только Ему следует воздать славу за искупление народа. Станете ли вы утверждать, что мертвые сами духовно воскресли? Могут ли мертвые воскресить себя? Кто будет утверждать, что Лазарь, уже разлагавшийся в могиле, ожил сам? Но даже если такое скажут и в такое поверят, мы не поверим, что мертвые во грехах оживают сами. Согласно Писанию, те, кто спасен Богом, Святым Духом, сотворены заново. Но кому приходило в голову, что творение само сотворяет себя? Бог сотворил мир из ничего, но это ничего не помогало создавать вселенную. Божественная энергия способна совершать все, но что способно совершить ничего? Итак, если мы новое творение, то должен быть Творец. И ясно, что, будучи тогда еще духовно несотворенными, мы не могли способствовать созданию себя заново, разве только если смерть способствует жизни, и небытие помогает созиданию. Плотская душа не содействует Божьему Духу в новом сотворении. От начала до конца Бог, Святой Дух и Его сила совершает труд обновления безо всякой посторонней помощи. Мы поклоняемся Отцу, Сыну и Святому Духу, и, соединив эти понятия вместе, мы покорно повергаемся ниц у подножья престола и признаем, что так как Он единственный совершитель нашего спасения, то Ему принадлежит вся слава. Далее заметим, что благодать в этом стихе особенно дает о себе знать там, где сказано, что Бог действует особым образом. «Спасшего нас и призвавшего нас». Особенность метода заключается в трех вещах. Первое – в заключенности действия. Апостол использует совершенный вид причастия и говорит «спасшего нас». Верующие в Иисуса Христа спасены. Они не относятся к категории людей, у которых есть надежда, и кто может в конечном итоге спастись. Они уже спасены. Это не согласуется со словами сегодняшних богословов, многие из которых говорят, что получат спасение, когда наступит их смертный час. Но это согласуется с утверждениями Писания, которое говорит о нас как об уже спасенных. Да будет сегодня утром известно, что каждый здесь сидящий мужчина и каждая женщина являются в данный момент или спасенными, или погибшими, и что спасение – это не благословение, которое получают на смертном одре и воспевают на небесах, но это то, что получается, принимается, обещается и чем обладают сейчас. Бог спас своих святых. заметьте, не частично спас их, но дал им полное спасение. Христианин получил полное спасение в Божьем предопределении. Бог предопределил его к спасению, и эта цель достигнута. Он также спасен, так как цена, которая уплачена за него, была уплачена не частично, а полностью. Заместительный труд, который взял на себя Христос, это не половинчатая работа, но совершилась, было предсмертным криком Спасителя. Верующий также получил совершенное спасение в главе своего завета. Ибо так же, как с падением Адама мы погибли еще до того, как на деле совершили грех, так каждый человек во Христе был спасен во втором Адаме, когда он совершил свой труд. Спаситель совершил свой труд и является, по словам Павла, спасшим нас. Как так? Спас нас прежде, чем призвал? Да, ибо так гласит текст. А разве человек спасен раньше, чем призывает его благодать? Ведь не во время своего собственного бытия, не в то время, когда действует Святой Дух, человек получает спасение. Но он спасен по Божьему изволению, в искуплении Христа и в его родстве с главой Завета. Он тем более спасен в том отношении, что труд его спасения уже завершен, и ему только остается его принять, как принимают законченную работу. В древние времена долговых заключений вы имели бы полное право войти в темницу должника и сказать ему: «Я освободил тебя», если вы уплатили его долг и получили разрешение на его освобождение из-под стражи. Однако он еще в темнице. Да, но вы фактически освободили его, как только уплатили его долг. Правда, он еще находится в темнице, но уже нет законных оснований там его держать. И как только человек узнавал, что долг уплачен и расписка представлена в нужные инстанции, он сразу же получал свободу. Так же и Господь Иисус Христос уплатил долги своего народа прежде, чем он узнал об этом. Разве он не уплатил их до последнего пенса на кресте более 18 сотен лет назад? И не потому ли, как только он встречает нас на путях благодати, он кричит: «Я спас тебя, войди в вечную жизнь»? Таким образом, мы теоретически, хотя еще не практически, освобождены до того, как призваны, спасшего нас и призвавшего нас. Есть еще и третья особенность, и она связана с призванием. Бог призывает нас святым призванием. Те, кого Спаситель спас на древе, в должное время действенно призываются в святость силой Бога Святого Духа. Они оставляют свои грехи, они стараются уподобляться Христу, они избирают святость не по принуждению, а в силу новой природы, благодаря которой они наслаждаются святостью так же естественно, как когда-то упивались грехом. В отличие от их старой природы, которая тянулась ко всему злому, их новая природа не может грешить, потому что она от Бога и любит все благое. Разве апостол не упоминает об этом результате нашего призвания, чтобы ответить тем, кто утверждает, что Бог призывает людей потому, что предвидит в них святость? Это не так. Он призывает их к святости. Эта святость не причина, а следствие. Это не мотив его намерения, а результат его намерения. Он избрал их и призвал их не от того, что они были святы, а для того, чтобы они стали святыми. И святость — это красота, сотворенная в них его мастерством. Достоинства, которые мы видим у верующего, в такой же степени труд Бога, как и само искупление. Этот второй пункт превосходно являет полноту благодати Божьей. Во-первых, спасение должно быть по благодати, потому что Господь – это автор. А какой мотив, кроме благодати, мог побудить его спасать грешников? Далее, спасение должно быть по благодати, потому что Господь действует таким образом, что участие нашей праведности навсегда исключается. Спасение совершается Богом, а значит, не человеком и не через человека. Спасение производится Богом в последовательности, при которой наша святость получает место не причины, а следствия. И таким образом навсегда отрицается наша заслуга. Когда оратор желает подчеркнуть свою мысль и быть правильно понятым, он обычно прибегает к отрицанию противоположного. Так и апостол добавляет отрицание. «Не по делам нашим». Великая проповедь мира гласит: «Поступайте как можно лучше, ведите добродетельный образ жизни, и вы спасетесь». Проповедь же Евангелия следующая. «Ты падший грешник, и ты не заслуживаешь от Бога ничего, кроме Его гнева. И если тебе надлежит быть спасенным, так это должно совершиться только лишь через действие суверенной благодати. Бог должен безо всякой платы протянуть к тебе серебряный скипетр своей любви, ибо ты преступная тварь и заслуживаешь быть низвергнутым в глубину ада. Твои лучшие дела исполнены греха и ни в коей мере не могут тебя спасти. Ты всем обязан незаслуженной милости Божьей». «О, — говорит кто-то, — неужели добрые дела тщетны?» Благие дела полезны, когда человек спасен. Они являются доказательством его спасения, но добрые дела не спасают человека, добрые дела не влияют на решение Бога спасти человека. Потому что если бы это было так, то спасение было бы вопросом долга, а не благодати. Господь снова и снова заявляет в своем слове: «Не от дел, чтобы никто не хвалился. Делами закона не оправдывается никакая плоть». Апостол настоятельно подчеркивает эту мысль в послании к Галатам. Он громогласно провозглашает ее снова и снова. Он отрицает даже частичное участие наших дел в спасении, потому что если от дел, заявляет он, значит не по благодати, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по благодати, то уже не от дел, иначе дело не есть уже дело. Павел убеждает нас, что два принципа, принцип благодати и принцип заслуг, не могут быть соединены, как не могут соединиться огонь и вода, что если человека спасает милость Божия, то значит это должна быть только милость Божия, а не дела.

0: заслугами, что совершенно для тебя невозможно. О, если бы ты сделал первое!
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди из книги Спержена «Бог Вседержитель» на тему «Только благодатью спасены». Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
3: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
4: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.

0: Сэмми. Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно. И всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлестоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
0: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлестонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
0: Я все понимаю. Я все понимаю, внучек. Ты совершил ошибку и должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
2: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
2: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
2: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
2: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
2: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
2: Какое же?
1: Грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь? Лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
2: Здесь есть церковь. Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
2: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня, но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
3: Папа... Как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
4: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
4: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
4: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
4: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да, это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что, казалось, это был первый человек, навестивший его за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
5: Эй, Сэмми, ты не хочешь пойти со мной в церковь?
6: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
5: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
6: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
5: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
6: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
5: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал в своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты, и Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа, Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас, здесь, в тюрьме. Ты прав, я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
7: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет!
2: Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
2: Ты читаешь Библию?
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
2: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
2: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
2: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
2: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
2: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
2: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится, слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей.
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
2: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
4: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
4: Да, я тоже.
1: Ну и вот в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
4: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал. Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать.
4: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
4: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
4: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит! Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год, и опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть, потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, в 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, а я признался, что сам был во всем виноват, в тот же миг вся озлобленность, столько времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
7: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома.
7: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
7: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Ну, я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня, и мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя! Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 7.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
5: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
6: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
7: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
7: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к кодру. Несшие остановились, и он сказал:
7: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
8: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
9: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
9: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
7: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
7: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его.
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
7: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
10: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
7: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
10: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
7: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
10: «Думаю, тот, которому более простил».
4: Он сказал ему:
7: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
7: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
7: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
11: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
7: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
7: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
12: Что бы значило притча сие?
4: Он сказал:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
13: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
7: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
14: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
7: «Где вера ваша?»
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
15: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
16: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
16: «Легион!»
4: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
7: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
7: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
15: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
7: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
7: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
10: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
7: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
7: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
7: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
7: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
17: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
15: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
7: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
18: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
7: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
7: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
19: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
18: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
7: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
15: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
7: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
4: После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
13: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии».
4: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
20: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
4: Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
21: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
4: Иисус же, отвечая, сказал:
7: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
4: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
7: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
4: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
7: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
4: При сём Иоанн сказал:
19: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
4: Иисус сказал ему:
7: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас.
4: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
19: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
4: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
7: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
4: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
19: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: Иисус сказал ему:
7: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: А другому сказал:
7: «Следуй за мною».
4: Тот сказал:
5: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
7: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
4: Еще другой сказал:
0: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
4: Но Иисус сказал ему:
7: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
3: Глава десятая.
4: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
7: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: „Мир дому сему“. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: „Приблизилось к вам Царствие Божие“. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: „И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире

0: молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
0: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
1: И, обратившись к ученикам, сказал:
0: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть».
1: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
0: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
2: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
0: «В законе что написано? Как читаешь?»
1: Он сказал в ответ:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему:
0: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
1: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
2: «А кто мой ближний?»
1: На это сказал Иисус:
0: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
1: Он сказал:
2: «Оказавший ему милость».
1: Тогда Иисус сказал ему:
0: «Иди, и ты поступай так же».
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
3: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
0: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
4: Глава 11.
1: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
1: Он сказал им:
0: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
1: И сказал им:
0: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к ним в полночь и скажет ему: Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст,

0: даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него.
1: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
2: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
1: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
0: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого.
1: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему:
3: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
1: А он сказал:
0: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
0: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
1: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
0: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
1: На это некто из законников сказал ему:
4: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
1: Но он сказал:
0: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
1: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Боже, слышать слово Ты позволил снова. К нам склони, святой свой лик, чтобы свет Твой в нас проник. Библия повторяет вновь и вновь, что мы можем обрести спасение только через веру. Это наша невидимая протянутая рука, принимающая дар Божьей любви. В послании к евреям мы читаем: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Верить – это значит полностью доверять Богу. Итак, вера от слышанья, а слышанье от Слова Божия. Оставайтесь с нами. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Мы продолжаем наш обзор исторических книг Ветхого Завета, и вот уже в третий раз мы подходим к изучению исторической книги Иисуса Навина, первой исторической книги Ветхого Завета. Как мы уже говорили на предыдущих двух занятиях, книга Иисуса Навина рисует перед нами одну большую иллюстрацию веры. Книга Иисуса Навина дополняет книгу чисел и является для нее контрастом. Книга чисел рисует перед нами одну большую иллюстрацию неверия. Книга Иисуса Навина, наоборот, открывает для нас иллюстрацию веры. Изучая книгу Иисуса Навина, мы встречаемся с различными картинами веры. Когда мы закончим рассмотрение картин веры из книги Иисуса Навина, мы будем прекрасно понимать, что такое вера. Мы уже узнали, что вера очень практична. В конце 5 главы, когда Иисусу Навину был дан план Иерихонской битвы, мы увидели, что такое настоящая вера. Этот план битвы был большой проверкой для веры Иисуса Навина. Как и любой военный руководитель, он, наверное, с нетерпением ждал того времени, когда сам сможет проявить свой талант в военном деле. Бог дал ему абсолютно смешной план битвы. Но, несмотря на все, этот план привел к завоеванию Иерихона, потому что это был план Бога, и это была вера Иисуса Навина в действии. В послании к евреям написано, что стены Иерихонские пали верой. Именно это является главным в истории, записанной в 6 главе книги Иисуса Навина. В 6 главе книги Иисуса Навина написано о вере в действии. Указание к битве, Божий план, записанный в 6 главе книги Иисуса Навина, был выполнен в точности, и это принесло успех. Он принес победу после того, как Иисус Навин и все люди в послушании Богу обошли вокруг стен Иерихона 13 раз. Рассматривая Иисуса Навина и Иерихонскую битву, мы сказали, что вера практична. Она приводит в движение. Мы говорили, что вера, которая заставляет нас ходить вокруг стен, приносит успех и победу в жизни. Это вера в действии. В 7 главе книги Иисуса Навина мы читаем истории о так называемом разрушении веры. Сразу после того, как был завоеван Иерихон, дети израильские пошли в Гай, относительно маленький город. Они послали туда небольшую роту солдат, чтобы те завоевали этот город. Но израильские солдаты побежали от своих врагов. Жители Гая вышли из города, преследовали и убили евреев, которые хотели завоевать город Гай. Когда это произошло, Иисус Навин пал лицом на землю. Зачем Иисус Навин пал лицом на землю после того, как его армия потерпела поражение в Гае? А вот зачем. Они выиграли Иерихонскую битву, потому что с ними был Бог. И они сделали все, что сказал им Бог. Единственной надеждой этих людей был Бог. И Иисус Навин знал это. Благодаря тому, что с ними был Бог, они выиграли Иерихонскую битву. То, что они потерпели поражение в Гае, значило, что Бог не был с ними или что Он не благословил их. Поэтому Иисус Навин знал, что эта проблема была больше духовной, чем военной. Однажды один благочестивый человек сказал: «Если прогорит банк или какая-то большая компания станет банкротом, значит, им не повезло. Для нас это будет плохой новостью, но это еще не будет причиной для молитвенного собрания. Если же из-за недостатка денег или еще по какой-нибудь причине работа Божия терпит неудачи, это доказывает тот факт, что Бог не изливает своих благословений на эту работу. И тогда руководители того служения должны пасть пред Богом на колени, потому что наша единственная надежда – это Бог». Когда мы видим подтверждение, утверждение или доказательство того, что Бог с нами, все это укрепляет нашу веру и ободряет нас идти вперед в том же духе. Нам всем нужно чудо, которое ободрило бы нас. Но когда все наоборот, когда очевидно, что Бог не с нами, мы должны пасть пред Богом и стоять на коленях, пока мы не узнаем, почему все так происходит. В 7 главе объясняется, почему Иисус Навин пал лицом на землю и молился, когда узнал о поражении в Гае. Так как Иерихон был первым городом земли Ханаанской, когда дети израильские завоевывали Иерихон, они должны были отдать всю добычу Богу. Все, что было в городе, нужно было отдать священникам. Все должно было лежать в сокровищницах слуг Божьих. Таков был закон десятины. Слово «десятина», как мы видели в книге Второзакония, означает не только десятая часть, но и первая десятая часть. Первые 10% от всего принадлежат Богу. Согласно книге Второзакония, десятина существовала, чтобы научить людей Божьих всегда ставить Бога на первое место в жизни. Итак, когда они завоевали первый город, Бог сказал: «Вся добыча принадлежит не вам, а мне». Когда они были в самом разгаре Иерихонской битвы, маленький человек по имени Ахан увидел вавилонские вещи, которые, по-видимому, ему очень понравились. Он также увидел золото и серебро. Нам знакомо, что грех действует именно так. Я увидел, я захотел, я взял. Ахан взял одежду, золото и серебро и утаил все это. Это был грех, потому что им было ясно сказано ничего не брать из добычи. А он взял. Он украл, он обхитрил, он обманул. И поэтому они потерпели поражение в первой битве при Гае. Когда мы видим Иисуса Навина, падшего на лицо пред Богом, мы что-то узнаем о грехе. В этой истории и в истории с Моисеем у Красного моря мы узнаем, что есть времена, когда воля Божия настолько очевидна, что грешно молиться. В Ветхом Завете есть два места, когда Бог упрекает руководителей за то, что они молятся. Когда египетская армия преследовала детей израильских, которые были у Красного моря, Моисей пал на лицо, чтобы молиться. И Бог сказал Моисею: «Почему ты взываешь ко мне? Скажи сынам Израилевым идти вперед». Помните, мы встречались с подобной ситуацией в книге «Исход». Бог говорил Моисею: «Моя воля для тебя настолько очевидна, что теперь тебе грешно молиться. Скажи всем идти вперед со мной, скажи им идти по воде». Бог думал, что его воля настолько очевидна, и что Моисей это знает. Моисею было грешно молиться о воле Божьей, потому что воля Божья и так была уже очевидна. И здесь опять, после первой битвы в Гае, Иисус Навин пал на лицо, и Господь сказал ему: «Встань, для чего ты пал на лицо свое?» Он упрекал Иисуса Навина за то, что тот молился. В применении это звучит так. Бывают времена, когда грешно иметь молитвенное собрание. Когда воля Божья настолько очевидна, время действовать, а не молиться. Бог сказал Иисусу Навину: «Израиль согрешил, они нарушили мой завет, они взяли заклятое, они украли, они солгали, поэтому израильтяне не могут устоять против своих врагов. Я не буду с вами, пока вы не истребите среды вашей заклятого». Теперь нужно было, чтобы Иисус Навин провел осмотр каждого колена или племени сынов Израилевых. Он установил место осмотра и прошел мимо каждого из войск. Бог Дух Святой сказал: «Вот это колено». Затем Иисус Навин оставил это колено и начал по одному осматривать племена из этого колена. Бог сказал: «Вот это племя». Потом он велел подходить по одному семейству из этого племени. Бог сказал: «Вот это семейство». Затем Иисус Навин велел подходить по одной семье из этого семейства, и Бог сказал: «Вот эта семья». Затем он велел подходить по одному человеку из этой семьи, и Бог сказал: «Вот этот человек, это Ахан». Я уверен, что после того, как Иисус Навин отделил Ахана из всех людей, Ахан ни на каплю не сомневался, что Бог был с Иисусом Навином. Иисусу не нужно было много делать, чтобы заставить Ахана раскаяться. Он сказал Ахану: «Зачем ты согрешил против Бога?» И Ахан ответил знакомыми нам словами: «Я увидел, я захотел, я взял». Ахан был убит, и вся его родня вместе с ним. Затем Бог сказал: «Возвращайся в Гай, и я буду с тобой». Урок, который мы можем почерпнуть из этой истории, очевиден, а также ее духовное применение. И именно это мы всегда хотим вынести для себя из обзора Библии. Как мы можем применить эту историю в нашей жизни? А вот как. Бог не будет с нами, если в нашей жизни есть грех. Во многих местах в Писании написано, что грех разрушает наши отношения с Богом. Дети израильские даже не могли войти в землю Ханаанскую, пока весь мужской пол не был обрезан. Они не могли ожидать, что на них будут литься Божьи благословения, пока они не стали послушны Ему. Также и мы не можем ожидать Божьих благословений, когда пытаемся что-то делать для Бога, если в нашей жизни есть грех, несмотря на то, что другие не знают об этом грехе. Слово «исповедь» подразумевает в себе два слова – «говорить» и «то же самое». Говорить то же самое или говорить в согласии – это и есть истинная исповедь. На практике, когда вы исповедуете свой грех, вы должны изучить свою жизнь или взглянуть и изучить все ваши действия и поступки до того, как Бог укажет пальцем на каждый грех в вашей жизни. говоря словами апостола Павла в послании к Колоссянам, чтобы к вам вернулись Божьи благословения, вы должны умертвить, отложить этот грех в своей жизни. Следующая истина, которую мы узнаем, учит нас вот о чем. Несмотря на то, что мы исповедали свой грех, у него все же есть последствия. Это показано нам через смерть Ахана. Когда они во второй раз пошли на Гай, мы видим положительный результат. Во второй битве в Гае, как мы и говорили на нашем предыдущем занятии, Иисус Навин проявил себя как гениальный военный руководитель. Если вам интересна военная тактика, тогда вам понравится история битвы в Гае, второй битвы в Гае. План битвы состоял в том, чтобы войска Иисуса Навина, как и в первый раз, атаковали город. Когда они подходили к городу, жители города должны были сказать: «Вот опять идут эти израильтяне». Они должны были выйти из города, а израильтяне должны были развернуться и бежать от преследовавших их жителей Гая. Но в ночь, предшествующую этой атаке, Иисус Навин выбрал 30 тысяч людей и оставил их в засаде за городом. Когда жители Гая преследовали израильтян и оставили ворота города открытыми, эти 30 тысяч мужчин атаковали город и завладели им. Они подожгли весь город. Рядом с Гаем находился город Вифиль. На случай, если жители Вифиля захотят послать помощь в город Гай, Иисус Навин посадил в засаде в долине между Гаем и Вифилем 5000 человек, чтобы те помешали любой помощи, исходящей из Вифиля. Когда 30 тысяч человек подожгли город, люди, которые преследовали Иисуса Навина и его армию, увидели дым над городом и поняли, что их жестоко обманули. Они также поняли, что были в ловушке. Тогда Иисус Навин и его армия развернулись на преследователей и начали атаку. 30 тысяч человек вышли из города Гай и начали атаковать сзади. Люди, которые находились около Вифиля, тоже вышли, и жители Гая были окружены со всех сторон. Они были полностью уничтожены. Такой план битвы показывает, что Иисус Навин был военным гением и прекрасным тактиком. Несомненно, он мог бы использовать такую же военную стратегию и в Иерихонской битве, если бы он захотел. Но я думаю, что Иерихонская битва и битва в Гае показывают нам, что иногда Бог может дать нам смешной план битвы, чтобы просто проверить нашу веру. Но это нетипично. Не стоит это принимать как правило, это исключение. Правило таково. Бог – это Бог порядка. У Бога есть свои намерения. И поэтому вы можете быть уверены, что у Бога есть план для человека Божьего. Было время, когда один мой знакомый был молодым неопытным пастырем, и тогда он думал, что духовный человек должен быть неорганизованным. Когда он был недисциплинированным и неорганизованным, он говорил: «Я простой смертный, как и вы, но я глубоко духовный, и поэтому я недисциплинированный и неорганизованный». Как-то утром он учил из Библии на одном из мужских собраний и говорил, что в этом мире существует три вида людей. Есть люди, которые просто плывут по течению. Есть люди, которые приводят это течение в движение, и есть люди, которые не знают вообще, куда и зачем плывут. Мой знакомый сказал: «Честно говоря, я отношусь к тем людям, которые просто плывут по течению. Я не строю планов. Я просто делаю то, что каждый день показывает мне Бог, и у меня нет никакого плана». На следующее утро, когда он проводил время с Богом за чтением Библии и читал книгу притчи, он обратил внимание на такой стих: «Мудрый человек думает наперед, но глупец не задумывается и даже хвалится этим». В тот момент мой знакомый почувствовал, что это было слово от Бога, который хотел его чему-то научить. Если вы один из тех людей, у которого нет плана, вы не знаете, откуда вы пришли и куда вы идете и где вы сейчас, не вините в этом Господа. Господь Бог порядка. У Него есть намерение и у Него всегда есть свой план. Мы видим это во второй битве в Гае. То, что мы узнаем из второй битвы в Гае, более характерно для того, как действует Бог, чем то, что мы узнаем из Иерихонской битвы. Иерихонская битва была исключением. Присоединяйтесь ко мне на следующую передачу «Вечная истина». Мы будем говорить о трех давних и современных врагах веры и верных, о мире, о плоти и о дьяволе.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный пред любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

Голос истины. Бог зовет тебя голосом истины. Призыв этот ты в детстве слыхал. Хочет он, чтобы ярко и искренне твой алтарь для него полыхал. Без Христа мир пронзающий холоден, и его обещания пусты. Ах, как важно бесценную молодость по-святому направить пути! В состоянии сына заблудшего отыщи Вифлеема звезду и промолви: «Любовью разбуженный, я иду, Иисус, иду».

Голос свыше. Как я до сих пор могла не слышать в сердце песен звонких Божьих труб? Голос свыше, голос свыше, голос свыше. Так давно зовет меня на труд. Я же медля в равнодушье сонном или в ожидании славных дел, проходила мимо слез и стонов, гибнущих вне Господа людей. Но теперь по-новому тревожит голос свыше мой сметенный дух. И поняв, что медлить невозможно, отвечаю: «Господи, иду!»

Моя отчизна, не здесь мой дом, не здесь моя отчизна, совсем не здесь предел моим мечтам. Я путь держу в обитель вечной жизни, к далеким и желанным небесам. Я здесь пришелец, странник одинокий, тоскующий по родине своей. Моя отчизна в небесах высоких, хоть я родился средь земных полей. Здесь, на земле, есть много идеалов, благих стремлений и добра венцов, но скроет все стремления и славу могильная плита в конце концов. Мой путь не кончится, пластом земли могильной мне обещал жизнь новую всесильный, если ее достоин буду я. Я с каждым днем к своей отчизне ближе, готовлю встречи славной, неземной, и жду тот час, когда ее увижу в красе неувядающей святой.

Покаяние. Была прекрасна ночь, луна сияла, блестели звезды в сумраке ночном, душистым ароматом разливаясь, седой туман стелился над землей. В спокойный сон забилась вся природа, утихли трели, песни соловья, кругом все тихо. Средь людского рода, кругом все спит, не сплю лишь только я. Окутан тьмой и мраком чудной ночи, я из собрания спешил домой. Забилось сердце, стали плакать очи, и дух мой был объят тоской. Услышал первый раз я путь спасения, что нужно Богу жизнь отдать, найти душе своей в нем утешение, ему служить, его лишь прославлять. В саду среди ветвей склонился, я горько плакал, Бога умолял, скорбя душой, сердечно я молился, чтоб новый путь Господь мне указал. Сияли ясно звезды, изумруды, меж туч чудесно месяц засиял. Я никогда той ночи не забуду, когда я дивно Господа познал. С тех пор, как я отдался на служение, ему хочу навек принадлежать, благодарить за чудное спасение и всем другим его любовь вещать. То была ночь, которой не забуду, то была ночь блаженства, торжества. Тогда свершилось надо мною чудо, меня Всевышнего любовь спасла.

с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Ты помоги мне принимать все, чем мой путь ты здесь отметил. Без почему и без зачем, ни прикословия и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь не ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка, в моих путях, в твоих руках, большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Позволь мне жить и умирать на сей земле под сводом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

имя Иисуса. Иисус – это имя поток для измученных жаждой и зноем, многовиден, студен и глубок. Он был отдыхом Кифе и Ною. Вот и ты, о мой друг землянин, после долгих скорбей и тревог утомленный стоишь перед ним и прохладою дышишь его. Ты присядь и усталость души здесь как лишнюю ношу оставь и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь. В беспросветных житейских скорбях средь унылого белого света есть покой на его берегах, недоступных для зноя и ветра. Ты и раньше здесь проходил, хорошо знаешь место его, но до сих пор еще не испил из живых и целебных вод. На этот раз не спеши, приземлись и сомнения оставь, и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь.

Вечер, спряталось солнце за горами, вечер прохладный сошел. Месяц серебристые взоры тихо на землю не свел. Кротким туманным мерцанием свет свой он лёт с высоты, с чистым и грустным сиянием чудной своей красоты. Краски печали волшебной нежно на все положил, мир и покой безмятежный всюду по миру разлил. Дивной красою пленяясь, сердце запело во мне, с песней хвалы устремляюсь к Богу любви в тишине.

поздравляю с днем рождения, и желаю я лишь то, чтобы кротость и смирение в сердце жили бы твоем. Пусть Господь, Спаситель мира, кто и нас призвал к себе, будет кротостью и силой в жизни сей тебе в борьбе. В сердце юном и омытом пусть всегда звучит хвала, что от юности открыт уж путь спасения для тебя. Славь его за все, что было, то, что помнишь ты еще, и за все, что уж забыто, он творец, он знает все. Жизнь и путь, что пред тобою, лишь доверяй ты здесь Христу, и он сам своей рукою счастье даст здесь полноту. И о том напомнить надо, что трудиться мы должны, ты заветы здесь исполни, что Иисусом нам даны. И еще тебе желаю твердо верить и любить. Пусть надежда не угаснет, пусть Господь тебя хранит.

О небо, голубое небо, люблю я наблюдать твою красу, когда в час ранний предрассветный кропишь на землю ты свою росу. Люблю я утреннее небо, светлеющим перед началом дня, когда мрак ночи разгоняя, восходит солнце, полное огня. Ты часто взор мой привлекаешь своею беспредельной высотой и тихо мне напоминаешь свое начало в день второй. Когда Творец, мир созидая, сияньем лика разогнавший мрак, великой силой обладая, сказал: «Да будет свет!» И стало так. С тех пор зовут тебя все небом, сам Бог тебе такое имя дал, луну и солнце дал в объятия и множеством созвездий увенчал. Когда же ночь, ты очень темна, лазурных красок не видать в тебе, но звездочки, мерцая ровно, на миг не замолкают о тебе. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве твоей, за ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей.

сиянью вечному, через мглу скорбей, через испытания ведет стезя. Увидишь много, что часто в жизни сей другим позволено, тебе нельзя. Добиться первенства, войти в почет, найти приятелей во всех краях, достичь страны, где без борьбы вся жизнь течет. Другим позволено, тебе нельзя. Умело выставить свои труды, привлечь внимание, пленить глаза, дать всем почувствовать, к чему способен ты. Другим позволено, тебе нельзя. Нажить имущество, великим стать, к мироправителям войти в друзья, свои владения безмерно расширять. Другим позволено, тебе нельзя. Через благовестие явить себя, успехом, славою блеснуть не раз, жить без страдания, не плача, не скорбя. Другим позволено, тебе нельзя. Ты призван Господом для вечных дней, идти, не падая и не скользя, за Ним войти туда, где больше нет ночей. Тебе позволено, другим нельзя.

Христос, когда лукавый искушает, к себе я Господа зову, и враг смущенный убегает, едва я имя назову. Одно такое имя знаю, завет в нем всем навеки дан. Не страшно, болен ли, страдаю, она со мной, как талисман. Когда же сможем мы постигнуть средь стонов, горести и слез, что всем пришлось бы нам погибнуть, коль с нами не был бы Христос?

Хоть недостоин дружбы я твоей, ты дал мне то, что долго я искал, во тьме греха среди земных страстей. Ты искупил меня, ты спас меня, из рва греховного меня учуял, от рук врага меня всегда храня, мне мир небесный в сердце изливал. Я часто шел неверную тропой, и наставления твои я забывал, но ты, всесильный, вновь твоей рукой меня на стези правды направлял. Ты для меня себя не пощадил, ведь ты страдал и умер за меня. Ты кровь свою невинную пролил и мне все беззакония простил. Я слаб, Господь, ты видишь это сам. Мне нет нужды об этом говорить, но вспоминаю я твои слова, и дух мой слабый ревностью горит. Тебе, Господь, себя я приношу, имея только то, что ты мне дал. Я силу, волю, разум отдаю тебе, чтоб ими сам ты управлял. Вот я, Господь, мне ничего не надо здесь на земле. Я посланный тобой, чтобы разрушать дела и силы ада, чтобы людям падшим твой нести покой. И я пойду, куда ты пожелаешь, мне не страшны преграды на пути. Ведь если ты со мной, я твердо знаю, что силы дашь тяжелый крест нести. Недолго мне идти дорогою земною, меня ты примешь в свой небесный дом, и самым радостным мне будет там твой чудный лик узреть, исполненный любовью.

Когда тихо кругом, я вновь один, не слышно шума, и мило сердце в тишине, придут мечты, святые думы, придут с призывами ко мне. Хотел бы я от мук и горя уйти, забыть, не вспоминать, и лишь выси в святом просторе мой гимн с любовью сочетать. Я вновь один, не слышно шума, но вдруг встают в тиши о драме мира скорби, думы, и вновь душа полна тоски. Нет, не уйти от мук страданий, скорбей, проклятий и грехов. Вновь вижу мир, сердец терзанье, вот слышу звон греха оков. Вокруг все тихо, я с тоскою ищу Христа. Я жду, молюсь, и легче, легче тает грусть. А Он, дерзай, ведь я с тобой. Я вновь один, не слышно шума, и мило сердце в тишине. Мои мечты, святые думы, зажгли огонь, огонь в душе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Он знал заранее о муке и о предательстве, он знал, и палачам святые руки без противления отдавал, и грех пронзал святое тело, а душу смех толпы терзал, и вечность о бессмертии пела, а он перед толпой стонал. Душа искала милосердия, любви просила, как воды. Кресту окаменелых сердцем вели кровавые следы. К Голгофе торопились люди, спешили видеть смерть и боль. Он знал заранее, так будет. И нас он закрывал собой от грозных стрел врага людского, от наказаний за грехи. Он знал и то, что Божье слово и эти породит стихи. Галина Вольф.

Дорогие наши читатели, уже завершая работу над этим номером журнала, мы вдруг остановились и обрадовались. Мы просто взяли и 60 выпущенных номеров журнала разделили на 6 годовых. И получается, что мы прожили с вами вместе уже 10 лет. 10 трудных и благословенных лет. В предпасхальные дни далекого 2000 года родилась наша сестра и постучалась в ваши сердца. Благодарим вас за поддержку. Благодарим Господа, что Он позволил нам столько лет возвещать о Его голгофском подвиге и Его воскресении для каждой кающейся души. Верим, что и дальше поведет нас Его святая и всемогущая рука. Редакция.

Слово редактора. Ищет душа Голгофу. На Голгофе царила суета. Вспыхивали блики фотоаппаратов, хоть и сдержанно, но все же довольно громко гудела толпа. Люди пришли посмотреть. Пришли посетить и вычеркнуть из своего списка посещения туристических достопримечательностей в Израиле еще один любопытный объект. И даже те, кто пришел сюда, чтобы не только посмотреть, но и купить освященные икону, свечу, другие атрибуты вероисповедания, кто шептал слова заученных молитв среди этого гама и суеты, положение не спасали. Голгофа жила своей туристической воркотней и знаменитостью. Вокруг было много глаз, шепота и фотографических бликов, а нужно было только одно — молчание. Молчание и тишина. Тишина и задержка дыхания от понимания величия и бесценности этого места поклонения. Нет, не этого земного, приукрашенного, раззолоченного ныне руками человеческими, а того, что входит в душу, разрастаясь там болью и невозможностью понимания. Только незамечаемые слезы воспарившей благодарности имеют право литься здесь. Только бесценный елей спасенного сердца может благоухать и смягчать здесь израненные судьбы. Только прикрытые от невозможного внутреннего света глаза могут видеть настоящую Голгофу и то великое, что на ней свершилось. Распятая любовь собой защищала и до сих пор защищает своих палачей, нас с вами. Ведь это и мы в своем безумном ослеплении гоним вновь и вновь эту любовь по дороге скорби на Голгофский холм. И нет никакой разницы, где находится этот холм распятия любви — в Калифорнии или Казахстане, в Японии или Германии. На этом нашем холме не сверкают блики фотографических вспышек, нет и текущей к нему нарядной толпы туристов. Своими грехами и беззакониями, своими делами и помыслами мы до сих пор распинаем Бога на кресте. Распинаем Его любовь, пролившуюся однажды кровавым дождем на Голгофском лобном месте. Предательство — имя тому, что мы называем атеизмом, дарвинизмом и воскресным христианством. Только вдумайтесь, сам Бог пошел на страшную муку на кресте за нас. Он платил за наши грехи собой, своей кровью. Он, безвинный, был оставлен Отцом Небесным в одиночестве умирать на кресте. Так как святой Бог не мог видеть Христа, в котором сосредоточились все преступления мира, весь ужас и жестокость чужого зверства. Он, Христос, добровольно взял на себя весь этот кошмар. Перед небом именно Он стал виновником всего совершенного на земле, всеми злодеями мира. Он заслоняет с собой каждую человеческую душу, пришедшую к Голгофскому кресту, чтобы раскаяться и воззвать о прощении. И тогда кровь Агнца Божия омывает такого грешника. Вы хотите сказать, что вы не злодеи, не убийцы, не насильники, но сам Господь сказал в Своем Слове: «Все согрешили, и все лишены славы Божией, и нет исключения здесь». Ни для кого. Все нуждаются в Голгофе. Не в той праздничной, что благоухает ладаном и сверкает золотом и фотографическими вспышками, а в той, сокровенной, которая возникает внутри каждого сердца, если оно, это сердце, вдруг заплачет о своей бесприютности в этом мире и виновности перед небом. И тогда торжественно и нетленно придет к вам Голгофа Господа нашего Иисуса Христа. Придет Его светлое воскресение, Его великое восшествие
и торжество над смертью и злом этого мира. Прислушайтесь к своей душе. Она ищет свою Голгофу. Она ждет встречи со Христом. Она стремится в великую и прекрасную вечность, которую изначально предназначено ей проводить в присутствии самого Бога. Доверьтесь своей душе. Она зовет вас к Голгофе, зовет склониться перед тем, имя которому — Искупитель. Галина Вольф.

0: воскресший в любви воссиял. Стихи наших читателей. Эти стихи писали непрофессиональные поэты, но у всех у них есть хорошая профессия, любовь к Богу и к людям. Сегодня мы отдали первые странички пасхального номера журнала этой любви.
1: Унижен, избит, пред Пилатом предстал он в терновом венце. О, люди! Воздали львы плату за смерть на позорном кресте. Ты, царь иудейский, скажи мне, народ твой предал тебя мне? Иисус отвечал: мое царство, оно не на этой земле. На то я в сей мир появился, чтоб слушали слово мое, чтоб истинный свет воцарился, разрушив сомнение твое. Пилат величавый и грозный, вины никакой не найдя, сказал иудеям серьезно: «Я к Пасхе отдам вам царя». Но слышится крик возмущения: «Распни его! Пусть он умрет! Вараве даруй ты спасение!» Ужасная смерть настает. Да сбудется слово пророка, как агнец безгласен он был. Он наши грехи и пороки святой своей кровью омыл. Безвинный, он умер за грешных, воскресший, в любви воссиял. В мирском этом мраке кромешном он светом для ищущих стал. Екатерина Будякова, Россия,

0: духовной жаждой одержимый, сюда, на Пасху, для торжеств, народ пришел из разных мест к воротам Иерусалима, между двумя особо третий крест, живым с него никто не снимет. Забыл народ, как некогда нашест, Моисей змею вознес пред ними. Забыл народ, как от змеи укуса спасались уязвленные в пустыне, терзали на Голгофе Иисуса грехом ужаленные ныне. Распят он твоего спасения ради, взгляни на крест, победа в этом взгляде.
1: Михаил Бурчак, Россия.

Боюсь привыкнуть к благодати, как привыкают к телефону, уюту, тапочкам, кровати. Боюсь хотя бы час не помнить о том, как падал пот кровавый, когда на камне Гефсимании молился царь вселенской славы и чувствовал уже заранее, как будет больно рваться кожа и от плетей, и от гвоздей. О, Ава, очи, если можно, избавь меня от чаши сей! Предвидя и позор, и муки, просил отца о снисхождении, в молитве воздевая руки, и страх прошел, как наваждение. А если бы в тот миг Христа отец забрал в сиянье выси, и на Голгофе нет креста, боюсь представить и помыслить. И каждый день, чуть-чуть взрослея, по лестнице от даты к дате, иду к Иисусу Назарею, боясь привыкнуть к благодати. Александр Лукьяненко, Рассказово, Россия, прислала Нина Мельцер.

Знайте, люди, утро, солнце встает над лугами, новый день настает над землей. Это утро в веках отразилось, ведь Христос победил. Он живой, эта весть и сегодня несется, и пуста та могила сейчас. Смерть и жало в тот день проиграла, а Христос победил, нас Он спас. Да, воскрес Он, и это ведь счастье, мы свободны от тьмы роковой. От Голгофы до самой могилы смерть считала, что выигран бой. Но Христос воссиял в силе Духа, Он разбил смерти грозный указ. И сегодня в единстве мы скажем, совершил это все Он для нас. Он воскрес, знайте это все люди, жизнь с Иисусом пусть бьется ключом, и сегодня мы всех призываем быть в союзе с воскресшим Христом. Борислав Цымбал, Омск.

0: В Гефсиманском саду горько слезы лились, в Гефсиманском саду словно кровь капал пот, и все люди давно уже спать улеглись, лишь не спит Иисус, он к Отцу вопиет. В тех слезах столько боли, печали и мук, в тех слезах и мольба, и любовь. Он за нас с тобой слезы томлил, о мой друг, и за нас ему под ноги капала кровь. Он готовился скорбную чашу испить за людей, за все Божье творение. Его завтра должны ко кресту пригвоздить. Как же дорого всем нам далось искупление! В Гефсиманском саду плакал горько Христос. Там готовился к страшным он мукам тогда. В Гефсиманском саду он пролил столько слез, чтобы слезы мои не лились никогда.
1: Ольга Май.

Воскрес! Воскрес! Ликует все живое! Воскрес! Трепещет сатана. Брат, это из-за нас с тобою тогда была жизнь отдана. Жизнь Иисуса Назарея, Творца земли, морей, небес. Давай с тобой, благоговея, провозгласим: Христос воскрес! Родник воды живой пытались камнями злобы завалить, но как жестоко просчитались. Родник тот вновь ключом стал бить. Не так ли, дерево срубая, хотят жизнь смертью победить? Но поросль веры молодая взойдет и снова будет жить. Он, смертью смерть поправ навечно, прославил своего Отца, чтоб в нашей жизни быстротечной мы с Ним остались до конца. Так вознесем же, аллилуйя, такому чуду из чудес, воскликнем, ближнего целуя: Христос воистину воскрес! Владимир Пелевин, Россия.

0: «Тихие беседы». На этом месте вы услышите оригинальную запись Якоба Виби, сделанная специально для радиопередачи еще несколько лет тому назад.
1: Мир вам всем во Христе Иисусе, дорогие слушатели, ибо Он есть мир наш. И в книге пророка Исаия 55:8 Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Так Бог во Христе совершил чудное для нас непостижимое спасение через воплощение Сына Своего и учение, страдание, смерть, воскресение и вознесение. Сегодня хочется обратить наше внимание на последние слова, сказанные Господом Иисусом на Голгофе перед смертью на кресте. После смерти кого-либо из наших близких и любимых мы нередко можем слышать вопрос, какие были его или ее последние слова. Как видно из последних глав всех четырех евангелистов, Спаситель на Голгофе перед смертью говорил немного, так как уже почти все им было сказано относительно воли Божьей и спасения человечества. Христос, наш Спаситель, страдал добровольно и, страдая, никому не угрожал. И когда Его распинали на Голгофе посреди двух злодеев, то Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Да, во-первых, Иисус просил прощения у Отца Небесного за распинающих Его, а также за всех нас, когда мы не знаем истину и оскорбляем Своего Спасителя. В ответ на просьбу одного из повешенных злодеев: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Как коротко и ясно: прощение и оправдание, без упрека и спасенный разбойник в раю. При кресте Иисуса стояла мать Его. Увидев ее и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жену, вот сын твой». Потом говорит Иоанну: «Вот мать твоя». Как видно, Иисусу не безразлична была будущность матери своей, а также молодого ученика. Когда же шестого часа по девятый была тьма по всей земле, то Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» В нашем христианском гимне «Взойдем на Голгофу, мой брат» мы поем: «Отец мой, зачем ты оставил меня?» И ответ гласит: «О, брат мой, чтоб принять тебя и меня, пойдем перед ним». Бог как бы отвернулся на мгновение от невинного и безгрешного Иисуса, обезображенного паче всякого человека грехами и беззакониями всего мира. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, и воины, наполнивши уксусом губку и наложили на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, он, истекая кровью, сказал: «Совершилось! Совершилось спасение для всех людей». Так, видимо, было угодно благодати Божьей, чтобы Иисус вкусил смерть за всех и за претерпение смерти увенчан вечную славою и честью от Бога и всех спасенных. После того, как померкло солнце на 3 часа, и завеса в храме разодралась посредине, Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Из этой, хотя и короткой, но очень назидательной голгофской проповеди Христа мы можем многому научиться, а именно молиться за обижающих и гонящих нас, прощать и любить врагов наших, и познавать, что Иисус есть Господь, и что все обращающиеся к Нему о помиловании будут с Ним в раю. Мы также должны перед своей смертью позаботиться об остающихся в живых близких и знакомых. Когда мы бываем в беде, будем всегда молиться: «Боже мой, зачем Ты оставил меня? Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Жажду свою будем всегда утолять у Христа Спасителя, который всем приходящим к Нему дает воду живую даром. Будем дорожить спасением, которое Христос так тяжко совершил, испив чашу страдания, дабы мы могли вкушать вечерю Господню и тем самым приобщаться к крови и телу Христа, возвещая смерть Господня, доколе Он придет. Да поможет нам всем Господь быть верными Ему во всем, чтобы на небесной перекличке по милости Господней и мы с вами встретились. Аминь.

Ну как праздник? Наступали пасхальные дни. Готовились к празднику все, кто как мог. Главное, чтобы покрасить яйца. И как нарочно, яйца к празднику дефицит. Заодно чуть ли не 50 копеек. Ну ничего, кому не зайдешь, какой-то пирог есть и, конечно, крашеные яйца. Праздник в разгаре. Все бегут с утра в храмы, чтобы отдать священнику пару крашеных яиц, кусочек пирога, чтобы он помолился над едой, и чтобы весь год было хорошо, и чтобы никакой беды не случилось. Священник освятит, значит, можно есть. Весь город в движении. Все приветствуют друг друга. Христос воскрес! А как хорошо на служении! Но вот праздник прошел. Все идет опять своим чередом. А на работе все спрашивают, ну, как прошел праздник? В нашей комнате отдыха на столе изобилие еды. Санитарки принесли, что осталось от праздника. И одна из них рассказывает, я слушаю, и мне смешно, но пока молчу. Ко мне приехали родные и близкие. Ну, думаю, продукты есть. Только готовить надо. Детям подарили подарочки. Было весело, все нарядные. Ну вот, все готово. Все уже и проголодались. Накрыли на стол. Все так красиво, культурно. Хорошего вина не забыли. Сели за стол. Время 6:00. Дело идет к вечеру. Кто-то из мужчин взял яйцо, чтобы с кем-нибудь побить другое, у кого крепче. И тут вспомнили. Да мы же не были у священника. Что делать? Как же мы все есть будем? Нам не будет удачи весь год. Кто-то уже начал есть, да и рюмки были налиты. Все выбежали из-за стола. Время 6:30. Кто что схватил со стола? А главное, яйца и хлебное. И скорее в машину. А храмы открыты только до 6:00. Приезжаем, а священник уже один. «Ой, — говорю, — пожалуйста, осветите яйца, и что принесли?» Конечно, он не отказался. Мы дали ему по десятке, и только тогда со спокойной душой поехали домой. И только в 7:30 сели есть. Вот было смеху. Спрашиваю ее, «А что вы, не помолились перед едой и не сказали друг другу «Христос воскрес! Воистину воскрес!»?» «Нет, мы ничего не сказали». «Но тогда зачем вам этот праздник? Лишь бы исполнить обряд?» «Ну так надо! Все так делают! Мы знаем, что Иисус воскрес, и все!» Мне было жаль их. Такой великий праздник! Иисус доказал нам, что над ним никакая смерть не имела власти. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы, верующие, также оживем в последний день. Это самый лучший подарок – жизнь вечная с Иисусом. Поэтому радость наша – воскресение Иисуса Христа. Лидия Зиньют.

Он мне простил. Он любит нас отцовской любовью. Господь Иисус, для нас Он был рожден. Он спас меня своей пречистой кровью. За грех мой истязуем осужден. Я шла к кресту в заплатанной одежде, и гнет греха давил меня и жег. И лишь в Иисусе я нашла надежду, и этот гнет Он сбросить мне помог. Должна бы за грехи я смертью расплатиться, а Он пошел и в муках пролил кровь, чтоб мне от всех грехов освободиться. И это ли не Божья любовь? Он мне простил, я это твердо знаю, но больно мне, что снова я грешу. Я мучаюсь, все это осознавая, иду и вновь прощения прошу. И поднимаясь каждый день на гору, где так страдал Господь мой Иисус, лишь только в нем я нахожу опору, всем своим сердцем я к нему стремлюсь. Я так слаба, во мне так мало веры, Господь мои сомнения разреши. Уже стою я к вечности в преддверии, ты только устоять мне помоги. Лилия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».